В стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирования фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: и топай.
1: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе – научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности – монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб-мониторинг.

Боинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил, патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
3: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
2: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
3: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
2: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
3: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
4: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В столице Черноземья на площадке Воронежского концертного зала прошел первый форум безопасности в цифровом мире. Инициатором его проведения выступило региональное правительство. Эксперты в области кибербезопасности, правоохранители, представители банков, органов власти, вузов подробно рассказали студентам, как в современных реалиях защититься от мошеннических схем, различить дезинформацию в соцсетях и, главное, как не стать соучастниками киберпреступления. Задача в том числе научить молодежь планировать бюджет, объясните, как работают банки и инвестиции. Посетивший форум первый заместитель председателя правительства области Данил Кустов отметил: «Мы видим, что количество киберпреступлений резко снижается, значит, наша работа дает соответствующие результаты». На центральном стадионе профсоюзов в Воронеже начался один из ключевых этапов реконструкции – бетонирование фундаментной плиты. Она будет воспринимать нагрузку от трибун и других конструкций стадиона. Строители подготовили котлован глубиной более 10 метров, установили шпунтовые ограждения и уложили свыше 600 тонн арматуры. Сейчас в фундамент залито уже более 5000 кубометров бетона из 33 тысяч необходимых. Работы ведутся круглосуточно. После набора прочности монолита начнется устройство вертикальных несущих колонн и перекрытие каркаса. Для контроля за ходом работ на площадке действует штаб мониторинга. Проект реконструкции предусматривает полную замену инженерных сетей и установку козырька над зрительскими местами. Стадион сохранит статус домашней площадки футбольного клуба «Факел». Ввести обновленную арену в эксплуатацию планируют в июле 2029 года. В честь четвертой годовщины воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией в Воронежском государственном техническом университете развернули 30-метровый триколор. Патриотический флешмоб накануне поддержали 400 студентов, преподаватели, актив Воронежского регионального отделения партии «Единая Россия», а также почетные гости, ветераны СВО. Ректор ВГТУ Дмитрий Проскурин отметил: патриотическое воспитание молодежи сейчас один из важных компонентов политики страны. И без таких мероприятий ребятам, наверное, труднее будет понять масштаб тех событий, которые мы отмечаем сегодня. Это наши исторические территории, они политы кровью наших предков. Думаю, что ребята все запомнят на долгие годы, и это сформирует их гражданскую позицию, важную для страны. Конец цитаты. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали – 48 рублей безнала и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, с прояснениями, температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления – биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. В Воронежской облдуме стартовал образовательный проект для школьников и студентов из районов области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Первыми участниками стали ребята из Бутурлиновского района. Среди них были представители движения «Первых», молодежного парламента Воронежской области и другая активная молодежь. Сначала для них провели экскурсию в музее корабля «Гота-Предестинация». Затем в областной думе школьники и студенты увидели, где проходят пленарные заседания и принимаются важные для региона решения. После этого участникам показали фильм об истории воронежского парламентаризма и работе Воронежской областной думы 8-го созыва.

0: Началась поездка бутурлиновских ребят, посещение музея «Дом Горденина», реставрация которого была завершена совсем недавно. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабль-музей «Готта Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.
1: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу.

0: дарил бы всем подряд.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Латкова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления – биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Латков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. В Воронежской облдуме стартовал образовательный проект для школьников и студентов из районов области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Первыми участниками стали ребята из Бутурлиновского района. Среди них были представители движения первых, молодежного парламента Воронежской области и другая активная молодежь. Сначала для них провели экскурсию в музее корабля «Гота Предестинация». Затем в областной думе школьники и студенты увидели, где проходят пленарные заседания и принимаются важные для региона решения. После этого участникам показали фильм об истории воронежского парламентаризма и работе Воронежской областной думы 8-го созыва. Завершилась поездка бутурлиновских ребят посещением музея «Дом Горденина», реставрация которого была завершена совсем недавно. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели,

Корабль «Музей год предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.

0: Реклама на 107FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ва-банк.
0: Имя.
1: Александр Ф. Скляр.
0: Легенда.
2: Группа Ва-банк свое название получила по двум причинам. Первая причина – это что я бросил свою карьеру дипломатическую и в определенном смысле пошел ва-банк. То есть это было понятное движение, которое продиктовало это название группы. Мы идем ва-банк. Но было еще и второе, конечно. Я большой поклонник фильма «Ва-банк», особенно его первой части, потому что это фильм о дружбе, о верности идеалам и о честности и порядочности. И этот фильм так мне понравился тогда, что я и не мог не вспомнить тоже и свой любимый фильм. Поэтому группа «Ва-банк» имела такое очень для меня понятное, емкое название. Ну и к тому же все музыканты первого состава группы «Ва-банк» были не против. То есть тогда мы как-то вот обсуждали. Мне кажется, и не было даже каких-то других вариантов предложено. Так вот, «Ва-банк» — коротко, ясно, хорошо и честно.
1: Ва-банк.
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Тиунникова и композитор.
0: Имя.
1: Юлия Тиунникова.
0: Легенда.
2: Композит возник из названия «Четыре композитора», данного новому составу в 2004 году. Так получилось, что тогда в составе все четверо так или иначе были авторами собственной музыки, то есть композиторами. Состав менялся, люди уходили и приходили, их становилось то меньше, то больше, поэтому числительное «четыре» отвалилось, а слово «композиторы» сократилось до слова «композит». И произошло это примерно к 2006 году. К слову, при написании в композите выделяется аббревиатура МПО. Эти буквы всегда заглавные. И означает эта аббревиатура «Московское производственное объединение». А вообще композит – это, как известно, материал, созданный из двух или более компонентов с разными физическими или химическими свойствами. В результате сочетания эти компоненты образуют новую структуру. Вот это 100% про нашу музыку.
1: Тиунникова и композит.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Урфин Джюс.
0: Имя
1: Александр Пантыкин.
0: Легенда.
2: Группа Урфин Джюс была инициирована с точки зрения концепции, конечно, замечательным поэтом Ильей Кормильцем. И именно Илья Кормильцев предложил нашего героя книжного Урфин Джюса и его «Деревянные солдаты», это легендарная книжка эпоса Александра Волкова, в качестве названия группы. И надо сказать, что это название так всем понравилось и прижилось, и поэтому благодаря Илье Кормильцеву группа стала называться «Урфин Джюс».
1: Урфин Джюс.
3: Рожи

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Антила.
0: Имя
1: Аля Глазкова.
0: Легенда.
2: В начале нулевых, будучи подростком, я читала журнал «Все звезды». Однажды мне попалась статья о финской группе «Зарасмус». Я была их фанатом. Оказалось, что их самым первым названием было «Антила», но они отказались от него, не сыграв даже первого концерта. Я тогда подумала: так, то мне определенно нужен творческий псевдоним, нужно как-то подписывать свои работы, хотя я только-только начинала писать мелодии, стишки, рисовать картинки. Использовать свое настоящее имя я не планировала. «Антила» содержала для меня финские корни и отдаленно походила на мое полное имя Алина. И вроде как даже больше подходила для псевдонима барышни, чем для названия бойсбенда. Выбор был сделан. Я убрала сдвоенную «Т», добавила вторую «Л» и стала произносить на русский манер с ударением на второй слог «Антилла». Спустя лет 10 или больше, впервые оказавшись в Хельсинки, напротив ЖД вокзала я увидела огромную вывеску «Антилла». Это был сетевой супермаркет электроники, предметов быта, одежды, бытовой химии. Кажется, сейчас он уже закрылся, а мой псевдоним, начиная с 23-го года, разросся до названия группы «Антилла», которая играет русскоязычный инди-рок с элементами фолка.
1: «Антилла».
3: Привет!

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем,

0: Наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления – биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. В Воронежской облдуме стартовал образовательный проект для школьников и студентов из районов области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Первыми участниками стали ребята из Бутурлиновского района. Среди них были представители движения «Первых», молодежного парламента Воронежской области и другая активная молодежь. Сначала для них провели экскурсию в музее корабля «Гота Предестинация». Затем в областной думе школьники и студенты увидели, где проходят пленарные заседания и принимаются важные для региона решения. После этого участникам показали фильм об истории воронежского парламентаризма и работе Воронежской областной думы 8-го созыва. Завершилась поездка бутурлиновских ребят посещением музея «Дом Горденина», реставрация которого была завершена совсем недавно. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабль-музей «Гота Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS 77886 92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по

обзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Доброе утро.
2: 7 часов 8 минут. Столица, всем здравствуйте. 2 октября. Сегодня пятница. Такой небольшой у меня сумбур почему-то в голове. Потому что, вы знаете, я сегодня поехал. Я вчера совершенно случайно выложил водительское удостоверение. Вот. И вместе с карточкой. Вот. И, соответственно, забыл дома, а вспомнил в дороге уже вспомнил. Я всю дорогу уехал и думал, как вообще, я, честно говоря, не знаю, можно, ну, я знаю, что есть штраф, если у тебя нет с собой водительского удостоверения, а можно ли сейчас показывать
3: госуслуги,
2: является ли это документом?
3: В МАКСе
2: я слышал, что вроде как скоро можно будет.
3: Да, я тоже слышал и про госуслуги, про МАКС, по-моему, пока не работает.
2: Поэтому, если, дорогие друзья, у кого-то есть такая информация, чтобы я никуда не лазал, вы же наш интернет-википедия, можно пояснить ситуацию?
3: Я помню, была новость о том, что можно заселиться теперь в гостинице, причем не во все гостиницы, а там пока как-то то ли в регионах конкретных пробовали эту историю, то ли с конкретной сетью гостиниц. Ну, неважно, можно было заселиться по МАКСу. Ну, то есть не нужно тебе паспорт, вот в МАКСе там что-то показываешь, ну, цифровой, наверное, там свой паспорт, и тебя заселяют без оригинального документа, без всего вот этого вот сканирования там и так далее. И мы были в Питере, когда в командировке, ну, я стою, жду на ресепшене заселения, и там вот какой-то мужик спорит с сотрудниками этого отеля. Я читал новость, по МАКСу заселите меня. У меня нет паспорта, у меня есть МАКС. И его не заселили.
2: Не заселили?
3: Нет. Какой? Ну, это давно было, может быть, уже заселяют где-то, может быть, от города зависит, может быть, от самой гостиницы.
2: А он предъявлял в госуслугах на Крымском мосту права и документы на машину. А здесь, на Крымском мосту, или там, на Крымском мосту? Где, товарищина? В Москве спокойно с госуслуг принимают водительское удостоверение.
3: Ну, спасибо, вот,
2: спасибо.
3: Ну, ты что? 52 года в воскресенье, а ты еще переживаешь по таким мелочам.
2: Да я не переживаю, но просто ты же знаешь мое отношение к соблюдением определенных правил.
3: Ну, ты же знаешь, что...
2: Закон есть закон.
3: Даже если ты все соблюдаешь, я сейчас даже не про правила говорю, вот с тобой это может не работать.
2: Может, поэтому я всегда пытаюсь приехать пораньше, тем более сегодня у нас мы вдвоем, Янка будет только вечером на чартовой дюжине.
3: Как ты себя ощущаешь в канун своего дня рождения?
2: Я весь в предвкушении, потому что...
3: А у тебя есть план какой-то?
2: Да, план есть. Жена забронировала ресторан и не сказала мне какой.
3: А, это сюрприз.
2: Это будет сюрприз, да, потому что я давно хотел такую кухню. Вот, это будет ресторан какой-то, я не знаю какой. Вот, она уходит с работы.
3: А мы отмечать понедельник будем? Будешь проставляться, я к этому, Александр?
2: Конечно, буду.
3: Вот. А то, что будешь делать в свой день рождения в воскресенье, когда нас не будет рядом, это твое личное дело. Итак, пятница сегодня, еще раз, 2 октября. Мы начинаем. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107FM.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут в столице.
3: Так, ну, во-первых, спасибо вам большое за комментарии. Пояснили. Наличие водительского удостоверения при себе в бумажном виде все равно нужно. Это требование никто не отменял. Даже при наличии водительского удостоверения в электронном виде у инспектора может не быть технической возможности проверить документы в электронном виде, или интернет может отсутствовать, как это у нас часто бывает. А я думал, что у них какая-то база загружена, там, которая обновляется там, условно, раз в день, и она не требует интернета.
2: Я думаю, еще многое зависит от сотрудника, потому что бумажные документы обязан предъявить.
3: В МАКСе есть МАКС-ID. Вот там паспорт, права, медполис. У нас в Томске права из МАКС-ID принимают. Ну, тут многие написали, что часто от сотрудника зависит. Некоторые принимают на госуслугах права, некоторые требуют все равно бумажных удостоверений.
2: Есть у меня подозрение, что в моем случае вы требовали.
3: Уверен, Саша.
2: Я вот уверен.
3: Даже вот госуслуги, МАКС, обложись вот всеми цифровыми ID своими. Ну, скажут, нет технической возможности. Или даже без объяснения причин. Должны иметь водительское удостоверение. Кстати, по поводу должны иметь и вообще документов. Давайте поговорим об историях, с ними связаны. Какие случались у вас? Паспорт, права, страховки, все что угодно. Не только водителя это касается. Я вот буквально вчера... мы с тобой обсуждали. Речь зашла вне эфира за татуировки. И Саша рассказал про человека, который все лицо себе забил. Я вот сразу почему-то подумал, как у него с документами дела.
2: А он был вообще весь забит, да.
3: Ну, то есть он же должен быть и в паспорте такой.
2: Да.
3: Или, а если он весь забит, только зрачки видны, то есть ты не сфотографируешь лицо, не... Идентифицируется,
2: да, наверное. Я вообще не понимаю. Либо этот человек никуда не ездит, либо он... человек живет в Санкт-Петербурге.
3: Или когда ты фотографируешься с бородой и усами, а потом забриваешь ее. Будешь ты на каждом паспортном контроле рассказывать, что вот смотрите,
2: наверное, да,
3: если бороду мне приклеить и усы, то я буду так, как в паспорте.
2: Да. Какое-то такое не прокатит, наверное.
3: Не прокатит. А еще меня всегда удивляло, когда вот новорожденных детей фотографируют на загранпаспорт, и он там до какого-то возраста, там, не знаю, до 3 или 5 лет действует.
2: И как? Это тоже странно.
3: Такая лялька на паспорте, а уже он идет сам.
2: Ну там же и по визе смотрят. Да,
3: понятно все это, как это технически можно сделать, но все равно это всегда удивляет. Итак, истории, связанные с документами. Желательно курьезные, ну, без жести, короче. Пишите, рассказывайте, почитаем через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке. У меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
14: Мой шанс заработать денежек.
13: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
15: Это издевательство над звездами.
13: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
16: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
17: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
19: Для лиц старше 16 лет.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
22: Давайте, дорогие друзья, почитаем ваши сообщения.
23: История, связанная с документами. Да. Был в экспедиции 3 месяца, отрастил бороду и усы, а в паспорте, естественно, без них. Поехал в Абхазию, и при прохождении границы таможенник долго вглядывался в мое лицо. А потом сказал: в следующий раз берите больше документов. И пропустил.
22: Чтобы опознали вас.
23: Ехали с мужем прямо сейчас, слушали вас, говорили о правах тоже. Муж вышел, а я поехала дальше. А права у мужа остались. Ваши. Ну, удачи вам с цифровым Максом, с госуслугами
0: и с хорошим
23: сотрудником. А никогда... никого не смущает, что свидетельство о рождении до 14 лет на честном слове основано. В лучшем случае спросят ребенка, как тебя зовут. Лично я ездила по чужим документам в лагерь, когда подруга попала в больницу, и вопросов не возникало.
0: И что, вас там по-другому звали, и вы откликались?
23: Подъемники светлого утра. У мужа в водительском удостоверении была опечатка. Вместо Петрович было Патрович. 10 лет нормально отъездил, никто не обращал внимания. Только один гаишник заподозрил неладное и спросил, как отца звать. Муж даже бровью не повел и ответил, Патр. И пронесло же. Поверил.
0: Патр.
23: Летели из Китая. Туда пропустили без проблем, а вот обратно показываю загран, а там я на фото примерно 30 килограммов назад. Китайцы созвали консилиум, долго совещались, сравнивали фото и меня. Потом один из них на чинглише спрашивает, мол, можете еще документ какой-нибудь показать? А у меня есть российский, внутренний, но там я 15 лет назад. Прямо увидел, как сначала зажегся огонек радости в глазах пограничника и медленно потух. Выпустили в результате, но было непросто.
0: Да.
23: При регистрации брака в графе «присвоить фамилию» сделали ошибку, хотя свою фамилию не меняла. Сразу исправлять отказались. Пошли с мужем в МФЦ. Мне пришлось доказывать, что это я. Исправляли месяц, а потом в госуслугах появились оба свидетельства. Жена с детьми улетала в отпуск. Привез я их в Домодедово, проводил на регистрацию, а там сказали, что дети могут лететь, а супруга нет. Оказалось, что она взяла старый загранпаспорт, срок которого закончился давно, а действующий остался дома. Итог, поехали домой, билеты пропали, пришлось покупать новые на следующий день немного дороже. Но тут, ладно, паспорт перепутала. Некоторые просто забыли, что он у них заканчивается.
0: А как вы
23: Я просто не очень понимаю, как покупают билет в таком случае, потому что некоторые сервисы не пропускают, если у тебя заканчивается паспорт в это время. Два раза забрал портмоне с водительским удостоверением и СТС, и ничего. Забывал, наверное. Говорил, что забыл, и могу привезти без проблем. Пешком сходить, на такси поехать. Отпускали спокойно. Буквально вчера сына оштрафовали за то, что он не предъявил бумажную страховку. Хотя инспектор у себя посмотрел, что у него страховка есть на автомобиль, но требовал все равно бумажную.
0: У меня сколько знакомых, они все с электронно ездят. Я говорю, а что, бумаги сейчас нет? Мне говорят, нет.
23: Ну, тут, опять же, видишь, от инспектора зависит. Можно сказать, у меня нет сейчас средств проверки.
0: А там ее, она же просто, ее читаешь так же, как бумагу, там чего?
23: 7:37 в Москве. Мы продолжим читать ваши сообщения. Если есть истории, связанные с документами, то пишите.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7. УГРН 124-770-0-58-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 года. Критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте дочитаем ваше сообщение в нашу тему.
3: Работал в ГАИ, остановил машину, у водителя все в порядке, но чувствую, что-то не то, права какие-то не такие. Пробил по базе, все сходится, но не нравятся мне его права. В итоге оказалось, что его лишили, а он сделал дубликат на имя брата.
4: Слушайте, скажите, а вот у вас этот нюх, он откуда вообще? Потому что всегда вот человек ходит, вынюхивает. Ты понимаешь, что вроде, да, ты виноват. А вот как это у вас? А на каком уровне?
3: Продавала работает? Квартиру. Нужны были документы из управляющей компании. С работы в этот день нельзя было уйти. Попросила подругу. Отдала ей свой паспорт и документы на собственность. Она для отвлечения маневра взяла с собой собаку и грудного ребенка. Все сдала, ждет в коридоре. Когда документы были готовы, ее зовут. «Девушка, заходите». Отдают документы и спрашивают, в честь кого вас так красиво назвали. Она в честь Цветаевой и спокойно ушла. А меня зовут Снежана. Ездили на рыбалку в Казахстан. На обратном пути казахские таможенники перерыли все три машины, но пропустили. Наши даже не вышли. В окошко спросили, как порыбачили. Хорошо, ну и ладно. По-разному бывает. Всем доброе утро. В загранпаспорте дата рождения стояла неправильно. Но ничего, границы пересекала без проблем. Оформлено же через МВД, значит, все правильно.
4: Ну да.
3: Знаете, это вот до... до какого-нибудь случая одного.
4: Когда... У меня в водительском удостоверении, которое я получал в МВД, написано Челябинск, Московская область.
3: Ну, удивительно.
4: Ну, да.
3: Мой дядя, когда самый первый раз получал паспорт в 16 лет, не стал исправлять ошибку, так как в паспортном столе накосячили. Фамилия у него была Милешин, а там ему написали Милешкин. Вот так и пошло. Сейчас ему 75 лет, дети, внуки тоже Милешкины.
4: Странно, что он помнит про Милешина.
3: Подруги, вот мне интересно, сколько фамилий в нашей стране появилось благодаря опечаткам, ошибкам... Подруги меняла, или подруга, наверное, меняла паспорт после замужества. В новом ее записали Кузнецова Ксения Петрович.
4: Казанцева Ксения Петрович.
3: Казанцева Кузнецова. Какая разница? У мужа в паспорте много лет была печать в разделе браков, в которой было указано, что он женат на самом себе. При замене в 45 ржали всем МВД.
4: Весело им вообще так.
3: В далеком 2008 году летали с подругой в Египет. Отметили это дело так хорошо, что на паспортном контроле перепутали паспорта. У нее мой загран, а у меня ее российский. Узнали про это, когда из соседнего окошка прозвучало мое ФИО. Было очень весело, но на удивление нас пропустили. Детский загран меняется в 12 лет. Нашему сыну уже почти 9 лет, а на загране ему 9 месяцев. Очень большие проблемы с проходом паспортного контроля. Пару раз чуть отпуск не сорвался. Ну да, детям лучше менять, конечно же. На 10 лет паспорт, когда вы делаете его там в 6 месяцев ребенку.
4: Слушай, ну закон
3: я вообще
4: такой.
3: Не понимаю.
4: Закон такой.
3: Ну а как ты доказываешь, что это он? Вот как доказать?
4: Как
3: фотографии в телефоне показывать совместные? Как
4: свидетельство о рождении. Ну как это?
3: Ну, нет, в свидетельстве о рождении родителей. Нет фотографии.
4: А?
3: Там фотографии нет.
4: Я понимаю, но в паспорте же есть фотография.
3: Ну, если его сделали в 6 месяцев.
4: И что?
3: А сейчас ребенку 9 лет.
4: И что? Ну, законы такие. Я просто не понимаю. И что?
3: Многих вот как раз это и удивляет. То и могут быть проблемы там. Все же зависит от страны или там от пограничника, на которого на...
4: толкнешься. Вообще от конкретных людей многое зависит, которые вот, от которых зависит пропуск.
3: 7:50 в Москве. Продолжим в следующем часе. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла. Ветер северный слабый. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
7: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Второго октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
10: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
12: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: мы завтра станем старше.
1: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. При пожаре на Краснозаводском химическом заводе в Московской области пропали 5 человек. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Возгорание на предприятии произошло накануне в одном из производственных корпусов. Пожар привел к обрушению конструкций. Очевидцы рассказали, что слышали взрывы. Над место происшествия поднялось густое облако дыма. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Власти Сергиево-Посадского городского округа сообщали, что пожар не связан с атакой беспилотников. На заводе производятся охотничьи и спортивные патроны, а также фейерверки. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Сразу несколько депутатов финского парламента заявили, что в их отсутствии в их квартиры кто-то пробирался. По словам парламентариев, неизвестные ничего не крали, но оставляли заметные следы – открытые двери или включенный свет. Спикер парламента сделал предположение, что это делалось намеренно. Сколько именно депутатов стало целью неизвестных, не сообщается. Инциденты происходили в течение года, и, по словам председателя парламента, пострадавших депутатов не объединяет партийная принадлежность. Власти Финляндии не исключают, что за событиями может стоять иностранное вмешательство. Киргизия запустила на орбиту свой первый спутник. Он был запущен с базы ВВС США в Калифорнии. В церемонии принял участие находящийся в США с рабочим визитом президент Киргизии Садыр Жапаров. Для запуска группы космических аппаратов, в которую вошел спутник, использовалась ракета-носитель «Фалькон» компании SpaceX. Управляться космический аппарат будет из центра в Бишкеке, сообщает пресс-служба администрации президента республики. Аппарат открывает новые возможности для мониторинга сельхозугодий, ледников, лесов, а также позволит отслеживать изменения в экосистемах и оценивать риски природных катастроф. Искусственный интеллект может быть использован для создания вирусов, способных поражать людей, животных или растения. Такой сценарий уже стал реалистичным, рассказал РИА Новости австралийский ученый Лотти Тажури. По его словам, ИИ позволяет всем, у кого есть к нему доступ, использовать огромные объемы информации, от самой простой до самой сложной. Он отметил, что нейросети все шире используются для автоматизации лабораторных процессов, анализа биологической информации и ускорения научных исследований. Эксперт моды Владислав Лисовец рассказал НСН, почему бренды отказываются от одежды больших размеров.
3: Сейчас в моде облегающая одежда, в моде 2000-е, в принципе, оверсайз всем изрядно надоел. Я думаю, что по этой причине тоже и существует отказ от самого большого размерного ряда. Размер XL действительно не суперпопулярный на размер, потому что сегодня, правда, все следят за здоровьем, за фигурой, все худеют. И, скорее всего, все эти факторы отразились так на этом размере.
2: Ну а популярные каналы радио .nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.
4: Говорит и показывает.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Всем доброе утро, дорогие друзья. 8 часов и 7 минут в столице. 2 октября. Сегодня пятница. Давайте посмотрим. 13 градусов сегодня обещают синоптики. Ясную погоду. Завтра, в субботу, у нас 11 градусов. И воскресенье 13. В общем, достаточно прохладно, но солнечно. Без дождей вроде как.
3: Итак, наш.ру, если хотите поиграть с нами в кинопробы, мы принимаем второй правильный ответ. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы угадываете. Разыгрываем сегодня?
2: Это сертификат на посещение экскурсии по маршруту номер 2, башня изнутри, то есть Останкинская башня, и специальная школьная комбо в бронзовом зале ресторана «Седьмое небо» на двух человек 9 октября 2026 года в 19:00.
3: Прекрасный приз.
2: Поэтому приз временной, поэтому участвуют те, кто может в это время. Ну и другие тоже ради интереса, почему нет.
3: Можете передарить.
2: Это крутой советский фильм, он вышел на исходе 80-х, и я помню, как мы ходили на него в школе.
4: Инспектор ГАИ, старшина Петров, документы, пожалуйста.
5: Пожалуйста, пожалуйста. Вот ей-богу, если бы не эти придурки-рокеры...
4: Дядя, ты не знаешь, кто придумал поговорку? Тише едешь, никому не должен.
5: Да, конечно. Старшина, давай разойдемся по-хорошему.
4: Ты смотри, он нам пятерку предлагает.
5: Извини, извини, старшина, вот еще, вот.
4: Ты что, сумасшедший? Ты мне червонец суешь?
5: Да ты сам чокнутый. Что я тебе, за превышение еще и ящик шампанского придачу?
4: Так, лейтенант, понял? Мало того, что он взятку предлагает, еще и оскорбление при исполнении. Он меня сумасшедшим обзывает. Да он еще и даты, по-моему. Так, в машину, на экспертизу.
5: Да вы что?
4: Давай, давай, давай, давай.
5: Да вы что такое?
3: Ну вот так. Ждем второй правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: Папа, смотри, какая елочка!
8: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
9: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали второй правильный ответ, и вы должны были угадать, что это за фильм.
4: Инспектор ГАИ старшина Петров. Документы, пожалуйста.
5: Пожалуйста, пожалуйста. Вот ей-богу, если бы не эти придурки-рокеры...
4: Дядя, ты не знаешь, кто придумал поговорку? Тише едешь, никому не должен.
5: Да, конечно. Старшина, давай и разойдемся по-хорошему.
4: Ты смотри, он нам пятерку предлагает.
5: Извини, старшина, а вот еще, вот.
4: Ты что, сумасшедший? Ты мне червонец суешь?
5: Да ты сам чокнутый. Что я тебе, за превышение еще и ящик шампанского придачу?
4: Так, лейтенант, понял? Мало того, что он взятку предлагает, еще и оскорбление при исполнении. Он меня сумасшедшим обзывает. Да он еще и даты, по-моему. Так, в машину, на экспертизу.
5: Да вы что?
4: Давай.
5: Да вы что такое?
2: А вы знаете, очень много правильных ответов. Мы принимали сегодня второй. Это «Криминальный квартет», фильм 1979 года. Это, по-моему, один из... вот, ну, раньше же таких фильмов про то, что... что творилось в стране...
3: Ну, сотрудники взятки могут брать?
2: Не то, что коррупция, а что такие организованные преступные группировки есть. Mm-hmm. Был фильм «Воры в законе» и вот «Криминальный квартет».
3: А вот тут нам написали, фильм снимался у нас в Подольске, и я присутствовал на съемках.
2: Круто. Абонент с номером 8-968-028-88 и так далее, мы вас поздравляем.
3: «Криминальный квартет» — так назывался фильм, который мы переозвучили.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Нет предела совершенству, особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимано-Про».
2: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
17: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
18: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
19: У предпринимателя может закончиться рабочий день. Но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
20: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
21: Найти покупателей на мировых рынках. Представить свою продукцию на международных выставках. Получить необходимые документы. Выйти на зарубежные маркетплейсы. И начать поставки. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» помогает российским компаниям на всех этапах – от поиска партнеров до заключения контрактов. Откройте новые возможности для своего бизнеса. Узнайте больше о мерах поддержки на сайте национальныепроекты.рф. 0+.
22: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.
23: С сегодняшнего дня прошу считать меня.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов и 35 минут в столице.
0: Экспорт по-нашему.
2: Выход на экспорт – это новые рынки, новые правила и новые задачи. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» – реальная поддержка российских компаний на пути к зарубежным покупателям. Подробнее на сайте национальныепроекты.рф.
3: В бизнесе есть одна проверенная формула. Чтобы заработать деньги, сначала нужно их потратить.
2: Звучит не слишком обнадеживающе, особенно если денег нужно много.
3: Согласен, особенно при выходе на экспорт. Нужно произвести товар, часто по особым требованиям под конкретный рынок, организовать логистику, запустить пиар. И все это время бизнесу нужны оборотные средства.
2: То есть есть контракт, будущая выручка тоже есть, а деньги нужны прямо сейчас.
3: Именно поэтому одним из направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт» стала финансовая поддержка экспортеров. Ее можно получить в страховом агентстве «Эксар» и «Росэксимбанке». Они защищают экспортеров от рисков и предлагают системную поддержку на всех этапах экспортного цикла для увеличения объемов экспорта и выручки. А еще банк разработал платформу «Планета», сервис альтернативных платежей, возрастная маркировка платформы 6+. Как это работает? Клиент, как на бирже, направляет заявку на отправку или получение иностранной валюты и получает возможность сравнить условия, которые предлагают аккредитованные агенты. Платформа автоматически подбирает выгодное решение для конкретного случая и проводит безопасный расчет.
2: Хорошо, деньги нашли, товар произвели. Дальше, ведь все равно надо будет убедить иностранного покупателя, что работать стоит именно с тобой.
3: Конечно, поэтому финансовыми мерами поддержки нацпроект не ограничивается. Есть инструменты продвижения, такие как программа «Сделано в России», оператор программы «Российский экспортный центр».
2: Полезно, ведь проблемы у экспортера разные и помощь тоже разная.
3: Именно, иногда одной компании на разных этапах нужны совершенно разные инструменты. Это лучше всего объяснить на конкретном примере.
2: Новосибирск. Компания Verda Terra производит концентраты для растениеводства и кормовые добавки для животноводства.
3: И насколько серьезно они занимаются экспортом, Александр?
2: Сегодня на него приходится 60% выручки. Продукцию поставляет в Казахстан, Кыргызстан, Вьетнам и страны Евросоюза. А в мае 2025 года открыли офис в китайской провинции Юньнань.
3: 60% – это уже не дополнительное направление бизнеса. Это фактически большая его часть.
2: Да, интересно, как сами предприниматели описывают свой путь. Начинали, по их словам, довольно скромно, а когда стали выходить на мировой рынок, столкнулись с множеством вопросов. Например, как получить государственную регистрацию своей продукции в разных странах.
3: И здесь им помог нацпроект?
2: Все верно. Компания больше 5 лет сотрудничает с Центром поддержки экспорта Новосибирской области. Там помогали анализировать рынки, искать клиентов и работать с документацией.
3: А как получилось раскрутить товар, заявить о нем миру?
2: В сентябре прошлого года они получили сертификат «Сделано в России» в категории «Надежность». Сами они называют его паспортом доверия, потому что до этого, как рассказывают в компании, некоторые зарубежные партнеры относились к производителю из Новосибирска со скепсисом, а сертификация стала дополнительным подтверждением российского происхождения продукции и стабильности ее качества.
3: Есть какой-нибудь конкретный результат? Не ощущение, что доверие стало больше, а что-то, что можно увидеть?
2: Есть! Сегодня их продукция представлена в национальном павильоне «Сделано в России», в Китае, и там ее могут увидеть потенциальные дистрибьюторы. Причем сами предприниматели сравнивают такой павильон с витриной в центре города, только в масштабах целой страны.
3: Теперь становится понятнее, зачем экспортеру нужна целая система поддержки. Сегодня понадобилось финансирование, завтра перевод и заверение документов, послезавтра маркетинг и реклама. А разобраться, какие инструменты подходят именно вашему бизнесу, можно на сайте национальныепроекты.рф.
2: И еще важная информация. Финансовые и страховые услуги, упомянутые в сегодняшнем выпуске, осуществляет акционерное общество «Росэксимбанк» и акционерное общество «Эскар», соответственно. Оба предприятия входят в группу «РЭЦ». На сегодня это все. Слушайте рубрику «Экспорт по-нашему» в следующую пятницу. Получайте финансовую и нефинансовую поддержку, развивайте экспорт и используйте инструменты для работы на внешних рынках. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 0+.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка.Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
11: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
12: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
13: ООО А7. УГРН 124-770-0058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
14: Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
3: и Игорь Паньков.
2: Подъемники на нашем радио.
4: Давайте.
5: Новость, Александр, зачитайте, которая вас касается напрямую. Россиян предупредили о цифровой импотенции. Как оказалось, проблемы с потенцией могут быть вызваны не только диабетом, возрастом, стрессом или сердечно-сосудистыми заболеваниями. Теперь список опасных факторов – бесконечный просмотр коротких видео. Между прочим, это заявил уролог-андролог Дмитрий Беленко. «Все из-за дофаминового истощения», — заявил врач. «В эпоху скроллинга у людей перегружается центр удовольствия. Из-за этого реальные физические стимулы, включая секс, перестают вызывать должный отклик. Из-за обилия быстрого и дешевого дофамина мозг просто ленится реагировать на более медленные раздражители. Поэтому урологи все чаще ставят диагноз «психогенная эректильная дисфункция цифровой эпохи».
4: То есть не стоит, потому что я рилсы смотрю?
5: Да, ты уже там удовольствие получил. Быстрое. Быстрое удовольствие. Посмеялся, поплакал, позавидовал, не знаю.
4: Кстати, вот эта информация, она ведь, это ведь тоже достойно рилса.
5: Так уверен, что но я уверен, что он кто-то
4: там
5: сделал.
4: Потому что все доктора, они сейчас все там. Все. Ну, и мне
5: я
4: нравится...
5: думаю, что все-таки те, кто работает и много работает, у них времени нет, если их клиника частная не заставляет в рилсах сниматься.
4: Ну, я думаю, те, кто решил, видимо, я не знаю, какую-то частную практику делать, там, диетологи и так далее. И я тут наткнулся на одну женщину.
5: Нутрициолог?
4: Диетолог? Нет, она профессор, она врач, она рассказывала про вообще, как работает организм, от чего бывает пятое, десятое. Вот, и сказала, что есть нужно тогда, когда хочется, а не вот это завтрак, не позавтракал все день на смарку, это неправда. Отсутствие завтрака никак не влияет на ваше здоровье. А воды пить столько, сколько требует ваша жажда. Нет никакой нормы потребления воды в сутки.
5: Так, давайте-ка мы...
4: Если сладкое, день ваш начинается со сладкого, ради бога. Давайте самое главное, скажем, самое главное, это тратить больше, чем ты ешь. Дефицит калорий. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Вот, вот. Не надо сейчас слушать ни Александра, ни врачей из Рилса.
4: А я не лекарственные препараты рекламирую. Я говорю про расписание дня. Булочки с маком продаются в каждом магазине. Я не про запрещенку тут рассказываю. Поэтому...
5: Самое главное, что ты, когда заходишь под видео любого специалиста, неважно, это врач, рыбак, музыкант, где он рассуждает о профессии или что-то советует, там приходят коллеги же этого специалиста и в пух и прах его разносят, все его утверждения, практически под любым видео.
2: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
7: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
8: Папа, смотри, какая елочка!
9: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике Рура вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник Рура. Сажаем красоту, растим воспоминания.
10: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
11: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
12: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компаний и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
16: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Латкова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления – биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Латков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. В Воронежской облдуме стартовал образовательный проект для школьников и студентов из районов области. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента. Первыми участниками стали ребята из Бутурлиновского района. Среди них были представители движения «Первых», молодежного парламента Воронежской области и другая активная молодежь. Сначала для них провели экскурсию в музее корабле «Гота-Предестинация». Затем в областной думе школьники и студенты увидели, где проходят пленарные заседания и принимаются важные для региона решения. После этого участникам показали фильм об истории воронежского парламентаризма и работе Воронежской областной думы 8-го созыва. Завершилась поездка бутурлиновских ребят посещением музея «Дом Горденина», реставрация которого была завершена совсем недавно. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабль-музей «Гота-Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 8 минут, 6 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 2 октября, сегодня пятница. Мы с Гарри вдвоем, Янка будет вечером, поэтому «Чартова дюжина» выйдет, как всегда, по расписанию. В 19 часов мы вас всех ждем с Яной. Ну, а пока давайте гадать. Гадать сегодня будем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Все как обычно, ваши проблемы. Ждем все, что наболело, накопилось, вернее, за эти за эту неделю. Выходные еще не прошли. Пожалуйста. Ждем-с.
3: Завтра, в субботу, вечер встречи выпускников. 25 лет собираются одноклассники. Жена меня не отпускает, потому что там будет моя первая любовь. Угу. Как быть?
2: А сколько лет?
3: 25 уже? Лет.
2: А вы сами как? Вас можно отпускать? Вы бы сами написали, вас вообще можно отпускать?
3: А у вас какие-то еще остались чувства? Или она переживает, что все под влиянием ностальгии и крепких напитков как-то впадут в детство? Ну, 25 лет прошло. Первая любовь,
2: видели?
3: Такое дело.
2: Ну, слушай, 25 лет — это же не 25 дней. Человек меняется очень сильно. Кто-то за год меняется, не узнать.
3: У меня вот завтра одноклассники в Брянске собираются, так. Ну, мужской компанией.
2: Ага.
3: Причем все разъехались по стране, там, кто в Москве, кто в Брянске остался, кто в Питере. Ну, в общем, там география широкая. И завтра собираются. Я вот думаю тоже съездить на один день. Ворваться, так сказать. Мы все в чате, у нас есть чат общий мужской, мы там все общаемся, в принципе. Ну, как общаемся? В основном друг друга с днем рождения поздравляем. Ну и какие-то там картинки смешные присылают и видеоролики. А вот завтра офлайн-встреча будет. И я вот думаю, с утра сесть на поезд, ехать там 5 часов.
2: Красота. Главный вопрос, который интересует людей там, это кто здесь гей? Это я вообще, я, наверное, человек по фамилиям перечислять.
3: Кто из звезд?
2: А ты этих людей даже знать не знаешь.
3: По не телеку знаю, меня, кстати, ни разу не спрашивали. Ну, в смысле,
2: все
3: не
2: время вот этот странный вопрос, типа, кто из них этот?
3: Это ты когда в Челябинск приезжал?
2: Да. Ты думаешь, что это, че, к чему?
3: Так, ну а что касается проблем, не знаю, ну вы там сами решите. Выглядит это странно, ревновать человеку, с которым у вас были какие-то романтические отношения 25 лет назад.
2: Как
3: а
2: она
3: сейчас
2: выглядит...
3: уже, наверное, семьи, дети.
2: Как она выглядит сейчас, фотографию-то покажите ей. Есть она у вас? Самое обидное, ну, будет, что...
3: Если она хорошо выглядит, хорошо то выглядит. Тогда ехать не стоит. Такая логика.
2: Я не знаю, вы как бы переживаете за что? Что вас жена не пускает, или вы за себя переживаете?
3: Ну, что хочет человек поехать, жена не пускает. Не хочет, я так понимаю, и ругаться с женой, и хочет поехать увидеть одноклассника. Или пойти, я не знаю, там, как у вас. Как далеко вы встречаетесь? Ждем ваши проблемы на наш.ру. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Выберем самую интересную проблему, выведем автора в эфир. И вы назовете номер страницы, номер строчки, которую откроет Саша. Мы вместе подумаем, что бы это значило. Гадаем по сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
5: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло?
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, есть что почитать уже?
3: Так, ну, во-первых, к предыдущей проблеме. Правильно делает, что жена не отпускает. Мой муженек так в прошлом году встретил первую любовь. Ничем хорошим это не закончилось. Семью сохранили, но башка у него уехала знатно на какое-то время. Так что не странно.
2: Ага, значит, не пускать. Раз такие дела.
3: Жена работает профессиональным массажером. Массирует и мужчин, и женщин. Но меня смущает ее работа, особенно в мужской части.
2: Может быть, массажистом?
3: Массажистом, возможно. Массажером. Массажистом, наверное. Ну, просто человек описал.
2: Ну да, я понял.
3: Опечатался.
2: Написал массажером.
3: Массажером. Ну, слушайте, это ее работа.
2: В смысле, а что, в чем проблема?
3: Ну, что приходят мужики, и она им там вправляет все на место.
2: Ну, у вашей жены сильные руки, а вы ее ревнуете. Вы думаете, что как только она положила руки на мужское тело, и все, и понеслась...
3: Если бы она урологом работала, вы тоже бы ревновали? Странно, если это ее профессия.
2: Ну, откройте ей салон, чтобы она им управляла.
3: А, чтобы сама руками не работала?
2: А, сама руками не работала, да.
3: Дочь с зятем предлагает переехать к ним в город, ну, чтобы чаще видеться, да жить поближе. Но весь вопрос в том, что если даже продав все движимое и недвижимое имущество, в лучшем случае хватит купить однокомнатную квартиру где-нибудь на задворках. Как поступить? Вроде бы и к детям поближе охота, и более-менее минимального комфорта тоже себя лишать неохота.
2: Ну, пусть они вам раз предлагают, пусть они вам и докупают. Что тут, о чем думать вообще?
3: Главное, чтобы потом они не сказали, там, я не знаю, мама или папа это пишет. Мам, пап, давайте все-таки вы подальше будете жить. А то как-то часто мы встречаемся.
2: А им вы нужны, я так понимаю, для того, чтобы...
3: Ну, повисидеть, наверное.
2: Ну, с ребенком, да.
3: Не, ну, мы не знаем нюансов. Может быть, вам требуется какая-то...
2: Не, может быть, вы и сами
3: отдельная
2: хотите.
3: Забота и уход, и они переживают, что в моменте не смогут оперативно там до вас добраться. Тогда, конечно... Это понятное решение. Можно же чуть дальше уехать. В этом же городе, но...
2: Она говорит, на задворках. Денег-то хватит только на задворки. Хотя, чтобы переехали, пусть беспокоятся о том, чтобы у вас были хоромы хорошие.
3: У нас уже 28 лет прошло от выпуска, и после того, как появился чат с одноклассниками у нас, а это 10-12 лет, встречаемся каждый год. Бывает и по нескольку раз в год, ездим даже на море с семьями. Жена поначалу ревновала, потом познакомилась с ними и перестала.
2: Ну, слушайте, да у всех по-разному, конечно. Я тут... Вы свою историю рассказываете, вот девушка свою рассказала, как у мужа чердак поплыл.
3: «Купил новый ВАЗ». Все знакомые и коллеги издеваются, а мне в кайф.
2: Но в кайф ездите, что?
3: Конечно.
2: У них на таких, как вы, наверное, иконы стоят. Они молятся. Храм специально построили.
3: У них у кого?
2: У АвтоВАЗа.
3: Понял. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. По сказкам Александра Сергеевича Пушкина сегодня гадаем.
0: Подъемники на нашем радио.

какой-то новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

покрой. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время, и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наша реклама.
1: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр — это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
2: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Алло, ну, как там с бизнесом?
17: Что? Вы кому звоните?
16: Твоему бизнесу звоню.
17: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
19: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бом, Яна Лукьянова
21: и Игорь Паньков.
20: Подъемники на нашем радио.
22: Дорогие друзья, 9 часов и 33 минуты в столице. Давайте гадать, есть у нас проблема.
23: Доброе утро. Переезжаем третий раз за 5 лет. И переживаем третий переезд за 5 лет. Последние 2 с разрывом в год. Уже все на взводе и нервах. Не разведемся после этого. Анна нас спрашивает. Ань, доброе утро.
24: Доброе утро.
22: Так, Ань, это должно сближать.
23: Расскажите, давайте вот так коротко, откуда столько переездов?
25: Да, зачем вам?
0: Ну, постепенно расширялись, то есть начинали мы, жили больше 10 лет с ребенком в квартире однокомнатной, классические 33 квадратных метра, то есть и потом появилась возможность расшириться, соответственно, мы расширились. И в один из моментов была куплена новостройка на этапе котлована, и то есть стоял вопрос о том же, на что ее ремонтировать. И то есть было принято решение квартиру, в которой мы жили, продать, жить у родителей и ремонтировать. То есть вот за год мы, продав квартиру, переезжали к родителям, ремонтировали квартиру, то есть это тоже определенные нервы. Вот теперь строили-мы-строили, наконец построили, переезжаем в свою.
23: Угу.
0: Вот поэтому вот, вот такой длинный путь.
23: А почему все на нервах? Из-за чего сейчас?
1: Разводиться, казалось,
23: переживаете?
1: Когда уже все закончилось.
0: Ну, еще нужно пережить сам переезд на самом деле, потому что достаточно быстро стараемся переехать, не растягивать это удовольствие. То есть где-то что-то спор, что выкидывать, что оставлять. То есть это все копится поразительным образом. Удивляюсь этому моменту, как накапливаются ненужные вещи.
1: Ага. Сейчас ваша проблема на фоне людей, которым переезжать некуда, звучит как-то даже странно. А у вас что муж говорит? Он, почему он на взводе? Вы его довели?
0: А потому что приходится разбирать мебель, собирать мебель, таскать.
1: То есть он, так сказать, в экономном режиме работает. Никому ничего не доверяет, специалистам, все на своем горбу, правильно?
0: Да.
23: А бывает же так еще, вот вы переехали, сидите спустя неделю, выдохнули, и кто-то из двоих, обычно жена, говорит: а может, продадим ее, возьмем ипотеку, еще у родителей поживем и еще больше квартиры возьмем.
1: Родители, наверное, уже определили дату вечеринки, когда вы съедете?
0: Я думаю, прям буквально только дверь закроется.
1: Да, и они будут танцевать.
0: Ага. Да, примерно так.
23: Давайте, номер страницы, номер строчки. Вообще, конечно, приятные хлопоты. Понятно, что все это связано с нервами, но переезжать в свое долгожданное жилье – это классно. Номер страницы, номер строчки. По Пушкину гадаем сегодня. Сказки.
0: Давайте 130-я страница, 18-я строчка сверху.
23: Доброе утро. Переживаем третий переезд за 5 лет. Последние 2 с разрывом в год. Уже все на взводе и нервах. Не разведемся после этого?
1: Правду, мол, ведь молодица, уж и впрямь была царица. Высока, стройна, белая. Ну, тут все хорошо, короче, не разведетесь, не кокетничайте.
0: Спасибо большое.
1: Пожалуйста.
23: Удачи вам.
1: Да, не забудьте отметить, кошку запустить.
23: А пришло сообщение. Удивительно, с женой и 2 детьми переехали за день. Вообще без нервов и отрицательных моментов. Наоборот, ждали скорее в новую большую квартиру. Это мы так из 42 квадратов в 90 переезжали.
1: Да, мне кажется, там еще быстрее можно переехать.
23: Было бы желание.
1: Вот это, конечно, мне кажется, как немного нерасторопные.
20: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А Moda C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
4: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Атрайринга веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Бон, я слышу.
3: Да не, Александр Бом.
2: Да Бон там.
3: Ну, ребята, вот вы слышите, там отбивка Александр Бом. Вот так вот.
2: Ладно, разберемся. Тут разработчиков GTA 6 годами, оказывается, отправляли в гетто-бары и стриптиз-клубы. Если вы вдруг не знаете, это одна из самых популярных компьютерных игр в мире.
3: Какая?
2: GTA. А. И сейчас выходит новая там, серия. Седьмая, по-моему. Но тут вот написано шестая. Поэтому я тут не специалист. Компания оплачивала похождение сотрудников по тусовкам во Флориде, чтобы они проводили исследования и максимально точно перенесли в игру полученный опыт. В Майами у Rockstar даже была целая команда, которая общалась с настоящими наркоторговцами, проститутками, полицией и клубными промоутерами. По словам разработчиков, некоторые личности были добавлены в игру. Ну, то есть пропускали все через себя, чтобы потом реалистично написать сценарий и нарисовать ту или иную локацию.
3: Прикольно.
2: А скажи мне, пожалуйста, на работе вот ты как дипломированный актер, вот как вас учат или учили играть пьяную? То есть говорили, что нужно хотя бы раз попробовать опьянить, чтобы ты потом мог реалистично сыграть пьяную? Или нет?
3: Слушай, самое главное, когда ты играешь пьяного, ты начинаешь кривляться. На пьяного на себя нужно посмотреть со стороны. Потому что пьяный, он делает вид, что он трезвый.
2: Да, и только жена
3: он не делает
2: может определить.
3: Вид, что он пьяный. Он наоборот, он старается делать вид, что он трезвый. И тут нужно наблюдение. Если бы я был пьяным, то я был бы вот...
2: Да, причем речь же не идет, но
3: проще всего... Отыграть вот это ужас
2: просто. Да, проще всего показать шатающегося человека, но вот речь идет не о такой стадии, а вот когда человек выпил, дошел до какой-то кондиции, но у каждого же по-своему проявляется вот,
3: конечно.
2: Вот это состояние опьянения.
3: Вот если вспоминать знаменитую сцену в бане, «Ирония судьбы» или «С легким паром». Вот они же там все выпивали. Они пили по-настоящему.
2: По-настоящему?
3: Да. Они пили по-настоящему, и Рязанов потом очень обиделся. И на Ширвинда, потому что он, по-моему, принес. И на Буркова. Я не знаю. Вот Андрей Мягков в фильме «Жестокий романс». Помнишь?
2: Да.
3: Ну, там, когда выпивший это был. Так не доставайся, что никому. Вот я не знаю, как это люди. Наблюдение за другими людьми. Поэтому они и актеры. Они могут... Искусство перевоплощения. А тот же твой любимый Тимофей Трибунцев. Ну, вот человек просто, мне кажется, может мастер-класс открывать по тому, как играть алкаши.
2: У меня приятели работали... Сообщение пришло. На Кипре на одном известном сайте для взрослых. Самом известном сайте для взрослых. Не будем его называть. Так у них каждый месяц раздавали токены... часов намного, чтобы, так сказать, протестировать качество работы сайта.
3: Ну, прикольная тема. То есть им платили, правильно?
2: Ну, нет, им давали бесплатный доступ. Хотя, казалось бы, они, может быть, разработчики и так могли зайти. Чтобы они смотрели вот этот контент для взрослых и удобно ли его смотреть. Делали выводы.
0: На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 12 градусов тепла, ветер северный слабый, атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Папа, смотри, какая елочка!
6: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика». Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
7: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Жиловщицей работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
9: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Деятельность Госдумы в 2027 году обойдется бюджету в 16,6 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард меньше, чем в нынешнем. А в 2028 расходы на ее работы составят больше 17 миллиардов бюджетных рублей. В 2029 вырастут еще на 700 миллионов. Это следует из проекта федерального бюджета, внесенного на рассмотрение в Нижнюю палату. Основная часть бюджетных средств будет направляться на выплаты персоналу, включая зарплаты депутатов. Содержание Совета Федерации обойдется 8,5 миллиардов в следующем году на 31 миллион меньше. Затем сумма будет расти. Российское правительство ввело отсрочку по уплате некоторых налогов и страховых взносов продавцам Озона и приостановило проверки в их отношении. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В Кабмине уточнили, что меры поддержки введены для бизнеса, пострадавшего из-за атак беспилотников на объекты Озона. Ранее аналогичные меры ввели для предпринимателей, которые потеряли товары из-за атак на склады Wildberries. После пожара в особняке Миллера в центре Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело. По версии следствия, возгорание произошло предварительно при выполнении сварочных работ по реконструкции здания. Никто не пострадал, пожар на данный момент потушен. Возгорание в историческом особняке на Исаакиевской площади напротив Исаакиевского собора произошло накануне вечером. Площадь возгорания составляла 2000 квадратных метров. Под Иркутском ввели карантин из-за неназванной особо опасной инфекции. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел в связи с этим внеочередное заседание региональной санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Анны Поповой. Мэр Шелиховского района в соцсети уточнил, что на карантин закрыт стационар районной больницы. Выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Признаков заболевания у них пока не наблюдается, а результаты лабораторных исследований отрицательны. О какой именно инфекции идет речь, не уточняется. Отказ или сильные сокращения потребления жиров может негативно сказаться на качестве кожи и волос, рассказали в Роскачестве. Специалисты отметили, что жиры необходимы для нормальной работы клеток и участвуют в усвоении жирорастворимых витаминов. Однако важно учитывать не только количество, но и качество жиров. Ненасыщенные жирные кислоты должны преобладать в рационе, тогда как насыщенные жиры рекомендуется ограничивать, а трансжиры сводить к минимуму. Послание Наполеона расшифровали спустя 217 лет с помощью ИИ. Зашифрованное письмо было отправлено в 1809 году генералу Агюсту де Мармону. А ключ к шифру документа утерян. Продвинутая модель ИИ за 6 часов помогла понять содержание послания. В нем Наполеон сообщал Мармону о расположении французских и союзных армий накануне войны с Австрией. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бо, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 8 минут в столице. Сегодня 2 октября, сегодня пятница. До 13-14 градусов тепла обещают нам синоптики сегодня.
3: Ну что, Всемирный день улыбки сегодня, дорогие друзья. Поэтому, если вы еще этого не сделали, то самое время улыбнуться хотя бы себе. Посмотрите в зеркало. Если в автомобиле, то в зеркало заднего вида.
2: И увидите свою улыбку.
3: И улыбните себе, да? А также Международный день социального педагога. Всех причастных поздравляем с профессиональным праздником. Так. День метростроителя в России. Сотрудников метрополитена и метростроителей в первую очередь, конечно же, поздравляем. День среднего профессионального образования в России.
2: Так.
3: Всех, кто имеет отношение, поздравляем.
2: Про метрополитен вы говорили?
3: Да, день метростроителя в России отмечается сегодня.
2: Но тема метро. Метро вообще всего мира.
3: Метро всего мира.
2: Да.
3: Ну, давайте тогда столкнем тех, кто катался в разных странах на метро и имеет большой опыт в этом вопросе. Ну, как минимум, там 3-4 метрополитена в мире вы посетили. Против тех, кто, возможно, ни разу не спускался в метро. Я допускаю, что такие слушатели есть.
2: Вообще?
3: Вообще.
2: А, ну там, где нет метро, да, наверное.
3: Ну, живет, да, человек в своем регионе, никуда не выезжал и в метрополитен не спускался.
2: Я когда был в метро города Екатеринбурга, мне показалось, что оно какое-то... Ну, короче говоря, вот... Ну, хрупкое, что ли, как будто тонкое. Ну, то есть ты заходишь в московское метро, оно такое прям фундаментальное, основательное, жесткое. А здесь такое, как будто вот тонкие стены. То есть как хрупкое, что ли.
3: Я впервые побывал в метро в Санкт-Петербурге, когда в школе в старших классах поехал на День открытых дверей военного училища, куда я планировал поступать и поступал. И меня встречал мой двоюродный брат. Мы спустились в метро, и вот где-то при спуске в метрополитен, где-то там на площадке стояли игровые автоматы. Знаешь, когда ты 5 рублей кидаешь, и были такие автоматы.
2: Угу.
3: По пятерке, короче, кидаешь монетки.
2: И он меняет.
3: Он не меняет, ну, то есть там какая-то комбинация выпадает, и, соответственно, ты можешь выиграть, ну, там, по-моему, до 1000 рублей было. И брат вот закинул 5 рублей, выиграл немного, но сколько ты выиграл. И мы поехали дальше. Я подумал, ничего себе. Какой интересный метрополитен.
2: Это где было?
3: Метрополитен-казино в Санкт-Петербурге.
2: А, ну, конечно, то, что там двери закрываются.
3: Да, и вот это меня еще поразило. Все в кино я видел открытые всегда платформы, а тут как в лифте.
2: Это тоже меня удивило. От затопления, да.
3: Ждем ваши заявки, отправляйте ими, пояснение, за какую команду вы будете играть, и, соответственно, разыгрываем мы сегодня экскурсию на наше радио.
2: Да.
3: А еще объективно, да, вообще бесспорно, в России самое красивое метро.
2: Но...
3: Ну, вот в Москве точно.
2: Ну, архитектурно, да, очень удобное. Я не знаю, из какой страны выхватили вот этот, хотя, казалось бы, давно напрашивался, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 выход. Потому что когда мы выходили в Гонконге, их было там что-то 25-26.
3: А, по-моему, навигацию в метрополитене, я сейчас боюсь на себя навлечь критику, Артемий Лебедев делал, его студия.
2: Я, в смысле навигацию?
3: Ну, навигацию в метрополитене.
2: Ну, дизайн? Нет, я тебе говорю, сама мысль, что первый выход, второй выход, третий выход.
3: Про мысль
2: выход.
3: Не знаю.
2: Это навигация его, по-моему. Еще в 13-м году, когда нас депортировали в Гонконг, я вот это там увидел.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
5: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
6: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, играем. Давайте, у нас сегодня четное число. Преимущество второго игрока будет.
3: Был в метро Москвы, Питера, Екатеринбурга, Лондона, Чикаго, Вены, Будапешта, а в Екатеринбурге даже приложил руку к строительству станции геологическая. Дмитрий нам написал. Дим, доброе утро.
4: Доброе утро. Доброе, доброе.
3: Дима, а какую руку приложили? Как кто?
4: Как студент на подработке, ковырялся в тоннеле.
3: А, понятно. А вот ваша география широкая, это вы как турист посещали?
4: В основном благодаря профессии. Я ученый-астроном.
3: А, ничего себе.
2: А куда ездят ученые-астрономы?
3: Ну вот смотри.
2: Ну подожди.
4: Часто мало ездят. Не, ну, ввиду событий.
2: Вообще, это какие-то форумы, что это, конгрессы?
4: Да, конференции.
2: Конференции. Ну, хорошо. Что стало со схемой московского метрополитена в 1957 году в преддверии Всемирного фестиваля молодежи? Она стала цветной, рядом с названием станции нанесли изображение достопримечательностей, или у линий появились, помимо названий, номера?
4: Думаю, что номера.
2: А многие иностранные студенты не понимали русский язык, поэтому объяснять маршруты гостям было сложно. Чтобы студенты могли проще ориентироваться в метро, схему сделали цветной. Три ветки раскрасили в синий, зеленый и красный. А кольцевая линия стала коричневой. Какой метрополитен мира имеет станцию с названием, которое переводится как «рай»? Прага, Стамбул или Пхеньян?
4: Ну, давайте

0: Арагу.
1: Это Пхеньян. Станция Арагвон в пхеньянском метро переводится как «Райский сад» или «Рай». Она одна из самых красивых станций северокорейского метрополитена с мозаиками, колоннами и люстрами в сталинском стиле. Последний вопрос. По проекту архитектора Гектора Гемара в 1900-х годах в Париже построены знаменитые входы насекомые в стиле ар-нуво, чугунные кованые навесы с растительными мотивами. В Москве почти 20 лет на станции Киевская стояла копия этого навеса. Это подарок современных французских архитекторов. Московский метрополитен отправил парижанам в ответ витраж, который с 2009 года красуется на станции Мадлен. Как называется этот витраж? Русская матрешка, курочка ряба, золотой петушок.
0: Давайте золотой петушок.
1: Это курочка ряба.
2: Дим, все мимо. Все мимо.
0: Ну, ничего делать.
2: Так звезды сложились сегодня.
0: Во всех этих метро я не бывал.
2: Ничего, зато вам есть что вспомнить, судя по списку, который вы нам прислали. Удачи, желаем вам хороших выходных. И теперь те, кто в метро не был вообще. Найдется ли такой человек? Ну, или были там только в одном метрополитене. И все.
1: Нет, давайте как где не был.
2: Нет, ну если вдруг не найдется такого человека, то будем брать следующего, кто был в одном метрополитене. Вам достаточно на один вопрос правильно ответить. У вас так преимущество, как у четного игрока. Но так как наш первый участник Дмитрий не ответил ни на один вопрос, то одного вопроса вам будет достаточно, чтобы победить.
1: Да.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, пробуем дальше.
3: Привет, подъемники. Ни разу не был в метро. Живу в Тамбове. Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
4: Здравствуйте.
3: Ну, то есть вообще в жизни ни разу не были? Или не помните, может быть, в детстве вас возили
4: нет,
3: родители?
4: Нет, не был. Был проездом, и все мои познания метро – это буковка М, которая на метро стоит.
3: А сколько вам лет, простите, за бестактный вопрос?
4: 43.
3: 43.
2: А бывает еще такое, приехал в город, где есть метро, просто в метро не спускался?
4: Ну да.
2: А еще вот такое бывает, Гар.
3: А вам не интересно? Вот нет такого, что вот прям хочется съездить в Москву, в Питер, ну куда-то, в ближайший город, где есть метро, и посмотреть?
4: Думаю, если выиграю, то...
3: А, поеду. Если... Ну, у вас есть все шансы. Вам достаточно на один вопрос ответить, чтобы
2: до
3: победить.
2: До нас как раз идет метро. Да. Октябрьское поле. Какое метро самое длинное в мире по общей протяженности линий? Токийское, московское или шанхайское?
4: Давайте предположим шанхайское.
2: Шанхайский метрополитен, открытый в 1993 году, стремительно разросся, сегодня включает более 800 километров линий. Московское метро примерно 600 километров линий, токийское 300. Но между московское метро открылось в каком? 36-м, а шанхайское в 93-м. В каком городе в метро есть станции полностью выполнены? Да, вы победили. Вы только что победили. Мы вас поздравляем, мы вас ждем. Остальные вопросы – чистая формальность. В каком городе в метро есть станции полностью выполнены в виде пещеры со сталактитами? В Стокгольме, в Риме или в Афинах?
4: Давайте предположим в Риме.
2: В Стокгольме многие станции вырублены прямо в скале и оформлены как искусственные пещеры с неровными стенами, подсветкой, даже скульптурами, вырубленными из породы. Говорят, в Стокгольмское метро очень красивое. А Римское метро, они как оно маленькое, его роют, хоп, натыкаются на раскопки.
3: И воруют.
2: И копают.
3: В Римском метро.
2: Эту станцию метро переименовывали больше всех. Она называлась и Коминтерн, и имени Коминтерна, и улица Коминтерна. С 46 по 90 год носила название улица Калининская линия. А в 90-м году на несколько дней ее переименовали в Воздвиженку. О какой станции московского метро сейчас идет речь? Александровский сад, Кропоткинская или Площадь Революции?
4: Давайте Кропоткинская.
2: Это Александровский сад. Но ничего не решал уже этот ответ. Мы вас поздравляем, вы победили.
3: Да, и ждем.
2: Ждем вас.
3: У вас 23-го... впечатлений будет. И первая поездка в метро.
2: Да, 23 октября мы вас ждем. Есть время подготовиться и приехать.
3: 10:28 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
8: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
12: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
13: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
15: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
17: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифры при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения». .рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
18: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
19: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
20: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10:40 в столице.
3: Кстати, у Александра Бо в воскресенье день рождения.
2: Да, дорогие друзья, я вас всех не приглашаю к себе.
3: А завтра, 3 октября, наше радио Смоленск 5-летие отмечает. Всем коллегам передаем большой привет и слушателям, конечно же. Хороших рейтингов и удачи.
2: Да.
3: И прекрасно, что вы в нашей дружной большой семье нашего радио.
2: Да, спасибо вам. Ждем в гости.
3: Кстати, по поводу дня рождения, Александр Григорьевич.
2: А что по поводу дня рождения?
3: Ну, есть какой-то трепет, есть какие-то... вот. Как это там, вот, когда 52?
2: Вот это достал. Я же не знаю, и мне еще не наступило. Поэтому я просто готовлюсь к дню рождения. Я знаю, что у меня жена готовит сюрприз. Я готовлюсь пойти в ресторан. Забронирован стул. Мы будем вдвоем.
3: Стул?
2: Стол.
3: А, мне послышалось, забронировал стул. Я думаю, наверное, какой-то необычный ресторан.
2: Наверное, необычный ресторан, да.
3: Ну, прекрасно.
2: Ну, вот поэтому я...
3: Предвкушение.
2: Естественно,
3: подарок,
2: да.
3: Подарок куплен тебе, Александр. Он необычный тоже.
2: Слушай, твои подарки меня всегда пугают.
3: В понедельник вручу тебе его в эфире. Один из самых первых необычных подарков, который я подарил Саше, было лет, наверное, не знаю, уже 15 назад.
2: Да еще старый вокзал был.
3: Курский, да.
2: Курский.
3: Я купил у цыганки iPhone и подарил его Саше. И когда Саша открыл, у айфона была антенна такая.
2: Когда ехал
3: телевизион, и там телевизор был, да?
2: В электричке я смотрел Первый канал. И он мне его вообще вручил прямо на этом, ну, на улице. Я еду, вообще не понимаю. А народ, главное, пялится, типа, что за коробка айфона? А это что такое, айфон новый? И у меня антенна там... Один канал, второй канал.
3: Я, кстати, даже не знаю, он работал как телефон или нет, но радио...
2: Ну, это был радиотелевизор.
3: Радиотелевизор, да. И радио в нем работало тоже.
2: Можно было смотреть на нем хоккей там. Ну, прикольная тема была.
3: 10:42 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
0: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бом, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов 46 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. 2 октября сегодня, сегодня пятница. На выходных синоптики обещают нам понижение температуры на 2-3 градуса. Будет 10-11 градусов, но ясная погода. Вроде как без дождей, солнце светит. Ну и, в общем, в октябре сейчас все и начнется. Говорят, первые заморозки уже. Кое-кому дали отопление.
3: Всемирный день улыбки сегодня отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Этот замечательный праздник обязан художнику Харви Беллу. В середине 20 века он жил в Америке, ничем примечательным его творчество не отличалось. Критики особо не интересовались его картинками, вряд ли ему, как художнику, грозило бессмертие его творчеству. Но как-то к нему обратился представитель страховой компании с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ, визитную карточку компании. Харви, недолго думал, взял и предложил заказчику то, что сейчас все, без исключения, пользователи интернета называют смайликом, улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году.
4: Да.
3: Вот тогда и появился тот самый смайлик. Просто вам для информации. Чтобы вы... Александр, ты специально не улыбаешься?
4: Нет.
3: Хочешь... испортить всем нам праздник?
4: Да, это
3: Всемирный день улыбки.
2: Это Янкин день, она часто улыбается. Я не улыбаюсь, потому что, ну, собственно говоря, так устроен мой череп. Так устроен мой организм. Я не потому, что я не рад там тебя видеть или еще что-то. Просто у меня такое лицо. И требовать с меня, чтобы я постоянно улыбался, ну, пожалуйста, у нас есть сотрудница, которой сегодня нету, но она будет вечером, кстати, с 19 часов. У нас сегодня чертова дюжина, поэтому всех приглашаем к столу.
3: Не пропустить.
2: К нашему столу небольшому.
3: Но тебя можно увидеть улыбающимся в метрополитене, например, когда ты смотришь рилсы?
2: Слушай, я тут ехал и поймал себе на мысли, что я делаю вот так.
3: В наушниках?
2: В наушниках. А еще насчет смайликов, тут, короче говоря, попался мне рилс, там дочь посылает маме постельное белье, и мама присылает какашку, дочь ей пишет голосовое: мам, я не поняла, тебе так не понравилось это, вроде мило, мы там туда-сюда, а она говорит: дочь, почему не понравилось, я думала, это огонь.
3: Ну, часто родители, бабушки, да, старшее поколение.
2: Я думала, это огонь.
3: Путает и смеющиеся смайлики и так далее.
2: Почему ты поставила какашку? Прям такое ужасное. Я подумал, что это огонь.
3: Как там, соседка тетя Таня умерла и смеющийся смайлик. Я думал, что это слезы. Друзья, всем желаем продуктивных и хороших выходных, если они у вас предусмотрены. Погода в целом, несмотря на то, что прохладно, ну, по крайней мере, у нас здесь в столичном регионе солнечно, это, конечно, не может не радовать,
4: да,
3: потому что солнце всегда поднимает настроение.
4: Да.
3: Мы, я говорю вам, до понедельника, а Сашу с Яной услышите сегодня в 19:00 в рамках нашего хит-парада «Чартова дюжина».
2: Да, спасибо вам за неделю. Большое услышимся на следующей. Любим вас.
3: Ну и Александр, с наступающим не поздравляют, поэтому в понедельник все поздравления в эфире.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Папа, смотри, какая елочка!
7: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
8: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная-2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранные 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
9: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
10: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
11: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
12: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
13: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
14: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
15: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
16: Аудитория 12+.
17: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
18: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по

0: ремонт больницы имени Гончарова. Сейчас готовится проектно-сметная документация для обновления 4 корпусов. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Также обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Объект уже включен в областную адресную инвестиционную программу. Александр Гусев поддержал развитие спортивной инфраструктуры, создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономики и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабль-музей «Готта Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.
1: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
2: Ученые выяснили, что наш мозг реагирует на теплое, тяжелое одеяло практически так же, как на объятия. Правда, для активации эффекта нужно посмотреть на близкого человека. Можно даже на фото. Сегодня довольно прохладно, да. Правда, вы, скорее всего, не слушаете нас в кровати. Ну что же делать? Натяните повыше худи, свитшоты, косоворотки, я не знаю, в чем вы там одеты.
3: Свитер, в конце концов,
2: старинный. Свитер, в конце концов, да. И устройте трехчасовой уютный перерыв вместо фото близкого человека. Подойдут почти уже родные вам наши голоса. Всем привет.
3: Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
2: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в Мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в Мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в Мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: День такой.
1: Я этот день в своей голове категорически хвалила. Думаю, ну что за чудо, это вообще что за радость, так сильно нравится, потому что пятница, что я
2: может
1: омрачить? Да, потом, значит, смотрю в приметах, нельзя сегодня стряхивать воду с мокрых рук на пол. А я как бы
2: Ты пользуешься этой...
1: исключительно
2: да?
1: так поступаю.
2: Тун-тун-тун, как собачонки.
1: Конечно, я вот эти сушилки, непонятно, в общественных туалетах или где-то. Я такая,
2: жужжит, греет еле-еле.
1: Еле-еле.
2: Не сушит,
1: сколько там нужно стоять, чтобы вот эту вот воду снять? Ладно, есть еще те, в которые руки засовываешь.
2: Да,
1: там,
2: вот эти мощные.
1: Да, если медленно из них вынимать, то какая-то вода сходит. Ну, в общем, это все муторно, в очередь нужно ждать. Я обычно поступаю техникой, несколько отряхиваний плюс штаны.
2: Вот, ну, да, как я бы... сразу об штаны.
1: Да, заодно и...
2: Скажет, что за ведущий, боже ты мой.
1: Не, ну и что? Ну и что? Мы, возможно, неплохо говорим, но это совершенно не значит, что мы должны быть чистюлями какими-то. Хотя бы мы чистюли. Руки-то да. мы моем. Если бы мы сказали, зачем нам их вытирать, мы их
2: потом сушить еще.
1: Да. Хотя вот дома периодически на своих ругаюсь. Когда только я глянцевые шкафчики на кухне, значит, вытру тряпкой до вот этого блеска, как в рекламе. Тинь! Кто-то берет и поступает так же, как и я. Но не на ковер, понимаешь, не об штаны, а вот ровно на эти шкафчики, опять подтеки.
2: Нет, дома у меня как-то очень много всяких полотенц, полотенчиков и всего прочего, соответственно, нет такой необходимости. А вот, конечно, в наших рабочих условиях, когда вот эта вот жужжалка еле там жужжит, как пчелка Майя там чего-то крыльями машет, а толку никакого, и ты стоишь, думаешь, боже, ну не сохнет нифига.
1: Не сохнет, да.
2: Что ж такое-то? И уже проще, да, сделать. Но вот встряхивать почему-то не встряхиваю. Мне как-то вот этот вот инстинкт встряхивания отсутствует.
1: Отсутствует, да? Ну, ладно, ввиду чего, собственно.
2: А к чему мы все... А, примета плохая, да? Нельзя сегодня вот так вот поступать?
1: Говорят, не нужно.
2: В принципе, наверное, как и всегда.
1: Возможно,
2: почему-то выделили отдельный день.
1: Ты знаешь, Лен, возможно, дело в том, что у меня приметы за 3 октября.
2: Ой, ну, не важно.
1: А сегодня второе.
2: Да, наперед сказали. Завтра нельзя.
1: Вот, а сегодняшний день, значит, ничего не омрачит.
2: Нормально. Можно идти мыть руки в конце концов.
1: С пятницей.
2: Да.
1: Хорошо.
2: Это точно. Сегодня день рождения электронной почты еще, между прочим. Каких-то всего-то там 3 десятилетия назад никто не знал, что это такое.
1: Я ее сейчас презираю.
2: Вот так.
1: Когда слышу вопрос, тебе куда отправить, на почту или в мессенджер? Я думаю, вы что, какое-то количество лет пропустили, в тундре без связи жили? Ну какая почта? Конечно, мессенджер. Это быстро, это четко.
2: Какая почта? В ICQ, да?
1: У email-агенты, возможно, еще работает. Я не знаю, какие-то одноклассники. Нет, ну почта, это сложно, долго, это ни к чему, если только у кого-то там сложный документооборот. Почта вообще сейчас плохо себя ведет. Идет, я считаю. Ты должен ее в любой инстанции написать. Тебе, значит, из магазина продуктового около дома туда идут чеки. Из магазина одежды туда идут чеки. Отовсюду рассылки, подписки, всякая чушь. Потом тебе пишет, значит, смартфон. Место закончилось, оплатите.
2: Да, дополнительные гигабайты.
1: Не надо, мне этого не нужно.
2: Видишь, у тебя просто деятельность не связанная. Ну, у нас с тобой не связанная деятельность.
1: Мы не почтальоны.
2: Да.
1: Типа я считаю, только у них
2: наш ящик переполнен спамом. И все, да. Ничего полезного там нет. А у людей, конечно, ну, электронная почта – это прям такой реальный инструмент, действительно, для документооборота, потому что все, что прислано в мессенджер... Нет, но сейчас вроде бы уже можно подтвердить в суде. Но раньше только вот, собственно, даже в договорах прописывалось, что документ считается принятым, если он направлен на такую-то электронную почту. То есть она стала таким условно уже юридически, ну, правильным, что ли, инструментом.
1: Хорошо, что мы с этим сильно не работаем.
2: Не связаны.
1: Да.
2: Ну, хорошо, что мы только спам оттуда вот так вот выкидываем.
1: Я бы не сдюжила.
2: И все. Вот, ну, забавно, конечно. Опять же, вот 3 десятилетия назад знать не знали, что такое электронная почта, были только обычные почтальоны. А сейчас все как изменилось. Вот так вот по-бабски.
1: Ох, времена!
2: Да.
1: Еще сегодня день улыбки.
2: О, да. Наш денек.
1: И пока вы там вместе, и тогда наверняка вдруг запляшут облака. Начинаете петь, мы вам ставим другую песню. Потому что логика вершина всего.
2: Отсутствует.
1: Ну или так.

0: Маяковский.
1: Нет, ну это надо же. Мы вот здесь, на нашей волне, русский рок постоянно слушаем. Про наших что-то говорим. Не знаю, вот в интернет-пространстве, по каким-то площадкам. Там Юра Музыченко, по крайней мере, из современных, все время ходит, везде светится. Открываешь новости, опять Филипп Киркоров занял первое место в рейтинге самых обсуждаемых российских артистов.
2: Чем заслужил?
1: Да чем? Всем. Ну, я что слышала из последнего? Ладно, я, это знает мой ребенок, который вообще телевизор не видел, откуда ему Киркорова-то.
2: Которого Филиппа Киркорова не знает.
1: Да-да-да, он знает, что у него там сделаны нос и другие точки.
2: Какой просвещенный деть.
1: Да, вот очень любопытно посмотрела, думаю, ну, может, кто-то из наших там все-таки засветился. Ну, нет, Билан, Зиверт, Кока, вы их не знаете.
2: Попса. Да, вы не знаете.
1: Олег Газманов, возможно.
2: Мы-то знаем.
1: Мы-то знаем, но вы-то тоже куда. Но на этом все про Филиппа Киркорова не заканчивается. Есть еще одна новость. Это даже какой-то обзор в преддверии новогодних праздников, до которых, кстати, не так уж много осталось. Там что-то около 90
2: да,
1: дней.
2: Ну, плюс-минус. Да. Меньше уже. Даже.
1: Значит, будет наш один известный телеканал, который славится своими...
2: Пародиями.
1: Ну, ремейками, да, пародиями. На какие-то фильмы, значит, решили они переснять «Очень странные дела». Называться это будет «Очень сказочные дела». И там, кто смотрел, а с выходом, по-моему, какого, 5-го сезона, уж многие пересмотрели заново, значит, была там темная сторона, Векна, вот Кощей. Векна будет, опять же, Киркоров.
2: Ну,
1: там...
2: не зря себе сделал и нос, и прочие места.
1: Да-да-да, ну, как, чтобы выглядеть более зловеще, скорее всего, так.
2: Сейчас он нам скажет, так, розовые кофточки, рты закрыли.
1: А мы и не в розовом. И не скажет он нам, получается, ничего, потому что это еще это надо на радио как-то звониться. Не так уж это просто.
2: Очень удобно. Издалека чего-то там вот вообще.
1: Говорить то, что нравится, то, что хочется. Посмотрела я трейлер, поняла, что, конечно, в плане, там, не знаю, юмор кому-то понравится, кому-то нет. Все зависит от вкуса и отношения. Но по картинке мы увидим все родное. Стиль сказки. Богатыри, избушки.
2: Кощей Бедросович.
1: Да, где-то как будто бы это вот видели на протяжении последних 4 лет, но ничего страшного будет. И еще, наверное, это здорово, потому что в новостях еще рассказывают о том, что телеканал сначала планировал выпустить другой фильм, другую пародию на не менее нашумевший в несколько лет назад «Мастер и Маргарита», и хотели это назвать «Мастер и Маргарита. Масло на асфальте». Видимо, с отсылкой к слову «пацана. Кровь на асфальте».
2: А, ты вон, а я почему-то вспомнила, что был какой-то фильм про Винни-Пуха и Пятачка. У них тоже было какое-то предложение, там, типа, кровь там на чем-то, уже забыла.
1: В Винни-Пухе?
2: Да, это же ужастик был. Ну, лет, наверное... 5 или 7 назад.
1: Это я думаю, что слово «пацана кровь на асфальте», конечно, представить я пыталась героев, которые перемешаны с книгой.
2: Но они поняли, что покусились на святое и по-быстренькому от этой идеи отказались.
1: Причем, как бы, на святое во всех смыслах этого слова здесь даже не только про Булгакова. Поэтому здорово, что эта шальная мысль обошла их стороной, но вот что выйдет из этого, не знаю.
2: Вот очень сказочные дела, это по-нашему.
1: Это по-нашему, да. Ну, хотелось бы, чтобы ребята из нашего плейлиста тоже как-то вот мелькали, да, светились в этих...
2: Ну, может быть, они в пародии не хотят.
1: Не хотят?
2: Вот когда снимут, не знаю, что, какое-нибудь цирковое представление.
1: Байопик.
2: Да-да, наш как зажгут. Угу.
1: Ну, может быть. Ладно, ждем, надеемся и верим, пока прерываемся на рекламу.
0: Радио кафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». «Шель». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
11: Мой шанс заработать денежек.
10: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
12: Это издевательство над звездами.
10: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
13: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от точка банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
14: Фантастика.
15: Бизнесу быть. Точка банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
16: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
17: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
16: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
18: Для лиц старше 16 лет.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru 16+.
24: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
25: Наши новости.
26: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач в сфере здравоохранения – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Сейчас готовится проектно-сметная документация для обновления 4 корпусов. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Также обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Объект уже включен в областную адресную инвестиционную программу. Александр Гусев поддержал развитие спортивной инфраструктуры, создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы Гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, первый замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и АО «Хреновской конный завод». Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. В этот же день в центральной усадьбе конного завода гости посмотрели конный парад и конно-спортивную программу, а также посетили музей истории конезавода с интерактивными площадками. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали 48 рублей безнал и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. И в завершении выпуска всего. Вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 6 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Тема нашего эфира сейчас.
2: Сама себя не объяви.
1: Да, мы ее будем вам раздавать. Мы же работаем в радиокафе, в конце концов.
2: Значит, на раздаче.
1: Да. Мы поварихи, официанты, кто еще?
2: Поломойки.
1: Хостес.
2: Посудомойки.
1: Может, какой-то хостес.
2: Ну, в конце концов, и управляющий. Но ладно,
1: тоже,
2: чего
1: да.
2: Ж там.
1: И директор. Да. Директорицы
2: поправили бы тебя, вот эти вот, которые феминитивы.
1: Феминитивщики,
2: да, любят.
1: Так, мы сегодня хотели поговорить про еду. Удивительно, как так сложилось, я не знаю. Может быть, мы любим ее искренне и нежно.
2: Причем все, мне кажется, ее любят. Ну, нет людей, которые не едят как бы с удовольствием. Я надеюсь, что таких нет.
1: Да, ну, возможно.
2: Только насыщая организм какими-нибудь полезными там всякими веществами.
1: Но кто-то есть, кто смог себя приучить так жить, но я думаю, что они тоже срываются.
2: Неправильно.
1: Где-то ночами под темными одеялами.
2: Живете. Угу. Или как в том, опять же, анекдоте.
1: Анекдоте. Твоя любимая фраза.
2: Правильно ты живешь, но зря.
1: Все знают, что есть определенный такой негласный, да, сезонный календарь. Весной мы как раз стараемся оздоровиться, похудеть, готовиться к лету.
2: К пляжу.
1: С каждого понедельника. Там получается оно или нет, это другой вопрос. Лето у нас сразу фрукты, ягоды, то, что выросло там на своем огороде, или можно уже купить очень вкусное по хорошей цене. Ну, а окрошка, да, угу. Тоже абсолютно летнее блюдо. Зимой оливьешечка в Новый год, все такое жирненькое, тепленькое, мандарины. А вот что насчет осени, да, хотелось бы с вами
2: что
1: поговорить.
2: Что это за промежуточный сезон такой, когда еще до мандаринов как бы не доросли, хотя они уже и продаются,
1: есть,
2: но почему-то
1: да.
2: Их не хочется.
1: Ну, я покупаю.
2: Да?
1: Да.
2: Нет, мне даже не тянет. Вот у меня не сезон, реально не сезон. А там фруктов и ягод достойных уже как бы и нету. Сливы там одни лежат, наверное, приличные.
1: Как будто бы да. Вот, в общем, хочется найти какое-то осеннее меню или осенний продукт.
2: Ну, у меня прежде всего, конечно же, прямая такая тупая ассоциация с тыквами.
1: Тыква.
2: Да, тыквенный суп, тыквы пареные, жареные в тыкве, что-нибудь там тушеное. Ничего этого не делаю, но ассоциация, вот, ну, как это вот, знаешь, там фрукт, яблоко, птица, курица.
1: Осень,
2: тыква.
1: Она тем более еще и оранжевая чаще всего.
2: И виноград, как это как бы тоже, в принципе, банально, поскольку он созревает, поспевает, и он сейчас такой самый...
1: Да. Так сказать,
2: и сам
1: смак.
2: По себе, и все его последствия.
1: Последствия хороши.
2: Виноград это в любое время года.
1: В общем, мы ищем вместе с вами какой-то осенний пищевой must-have. Как вам?
2: Да.
1: Перфект.
2: Ты, глянь, рисанулась.
1: У нас в призах два билета на концерт группы Sell Out. Их сейчас и послушаем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
2: Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
3: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
4: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
5: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
6: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Инфраструктура предприятия в Туапсе повреждена после беспилотной атаки. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Никто не пострадал. Константин Малафеев заявил, что власти США присвоили 10 миллионов долларов с его счетов, из которых половина была передана в ВСУ. По словам главы канала «Царьград», речь идет о деньгах, которые он законно инвестировал в США еще до введения против него санкций. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о присвоении денежных средств Малафеева. Арест его средств в кредит.

0: Противник, вероятно, намеревался разбить самолет. Сотрудники администрации президента России не используют нейросети при подготовке докладов. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, ИИ активно задействует для обработки справочной информации. Какими нейросетями пользуются в Кремле, Песков не уточнил. Как пишет газета «Коммерсант», в правительстве подготовили график внедрения ИИ в России. Федеральные органы власти будут обеспечивать не только его применение в самих ведомствах, но и в курируемых ими отраслях. Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных зонах и мелкое хулиганство. Действующие размеры наказания не соответствуют текущей экономической ситуации и не стимулируют граждан к соблюдению закона, считают в Кабмине. Штрафы предлагается увеличить кратно. Например, за курение, распитие алкоголя и появление нетрезвым на улице сумма взыскания должна вырасти до 1-3 тысяч рублей, а за неповиновение полицейскому – до 7,5 тысяч. Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией в России. Врач-кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева рассказала НСН, что диабет сильно помолодел.
1: И уже школьники имеют преддиабет, фактически повышение инсулина и формирование инсулинорезистентности, то есть пока поджелудок справляется. Но дело в том, что ведь поджелудочная железа не может бесконечно этим заниматься, а у ребенка еще длительный жизненный путь, возникнет рано или поздно уже инсулинозависимая форма. Просто гиподинамия. Не двигаются наши дети так, как они двигались раньше. То есть спортом меньше занимаются, дома сидят в компьютерах, вот это вот все. Ну и, собственно говоря, потребление углеводов.
0: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.
3: Вы слушаете наше Радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе.
4: Световой день в Воронеже в октябре сократится больше, чем на 2 часа. Вот сегодня продолжительность светового дня составляет 11 часов 35 минут, а в последний день месяца, то есть 31 октября, будет уже 9 часов 19 минут. То есть за месяц световой день сократится на 2 часа 16 минут. Но знаете, как бы не менялся вообще световой день, наш радиокафе будет работать в том же режиме. С 11 до 14 часов встречаемся на 107 FM. Ну что, полетели в следующий эфирный час.
5: Всем привет!

0: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM.
1: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
2: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
3: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло?
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Радиокафе. Радиокафе Маяковский.
1: Надо по кусочку.
2: Да. Карин, говорю, про что хочешь поговорить? Про колбасу или про Сан-Франциско? Говорит, ну, выбор очевиден.
1: Сан-Франциско – город стиль диска и два кусочка колбаски.
2: И два кусочка колбаски.
1: Это не песня одной и той же группы?
2: Нет,
1: наверное,
2: нет. Откуда есть пошло слово «колбаса»? Вот что хотели, собственно, рассказать. Куча вариантов.
1: Колба.
2: Да, кстати.
1: Какая-то сав, какой-то колбе.
2: Очень близка. Это одна из версий от слова колба, то есть круглая, латинская, так называемая латинская версия. Их несколько, их прям вот четыре целых. Никому доподлинно неизвестно, откуда же все-таки, собственно, произошло это слово. Есть основная тюркская версия. Это сочетание тюркских слов гол, ну, кол такой. Такой вот рука и басар, то есть давить. Ну, то есть описывается процесс, да, то есть мясо давили руками и запихивали и его вот в эту самую оболочку. Наполняли вручную.
1: Кишочки.
2: Да, и вот так и сказать, handmade, ручная работа, кол, басар, ручное давление, так появилась типа колбаса. Ну, похоже по звукосочетанию, действительно, кол, басар. В общем, очень реально похоже. Но есть еще древнеславянская версия, что произошло от слова кол, ну, то есть круг.
1: Так.
2: Тогда коло, коло, кольцо у нас то же самое, от этого же коло. Ну, она действительно круглая, да, и колбаса напоминает круг.
1: Квадратный я не видывала. Хотя,
2: ну,
1: подожди, с закругленными вот этими уголками.
2: Да, какая
1: ветчина,
2: она сыровяленая или там какая-то.
1: Я в этом плоха вот.
2: Я тоже.
1: Да.
2: Мы в колбасных обрезках не разбираемся.
1: Вообще никогда не покупаю себе, но если в гости приду на чью-то днюху, и там будет лежать, я буду
2: нарезочка
1: есть.
2: Нарезочка такая.
1: Да,
2: прям.
1: Да. Я даже вообще не задумываюсь, тоже просто сижу, употребляю вовсю.
2: Тоненько, на слайсере, чтобы порезано.
1: Нормально.
2: Прям буквально недавно у меня знакомая рассказывала, что ребенок в школу, ну, отказывается там в столовой питаться, потому что очереди большие, стоять долго, и пока простоишь уже...
1: Стоять долго.
2: Да, стоять долго, пока... Нет, ну там аргументированно...
1: Дети, бабки современные.
2: Типа перемена закончится. Пока достаешься.
1: А, в этом плане.
2: В этом плане, да. И что говорит, купи мне нарезку, колбасную нарезку. Она говорит, ты же ее не ешь. Она говорит, нет, купи вот такую. Ну, короче, бутерброды, говорит, стал с собой носить. С вот этой вот...
1: Стал закусывать, класс уже большой.
2: Да.
1: Ты же ее не ешь. Да я ее не ем. Я так закусываю.
2: Я говорю, объясни мне, почему нельзя купить, почему именно нарезку, почему нельзя купить, ну, просто кусок колбасы и там нарезать. Нет, говорит, она привередливая, надо, чтобы тоненько-тоненько, как на слайсере. А я же так не нарежу.
1: Я согласна. Вот помню, в какие-то детские времена откуда-то иногда кто-то приносил эту колбасу, не знаю, может, дедушки на работе выдавали, вот как с шоколадом часть зарплаты, так, и колбасу. И, конечно, вот этим тупым ножом это
2: хорошо,
1: были такие...
2: Хорошо, дедушка работал. Часть зарплаты шоколадом, часть колбасой. Мне нравится.
1: Ну что, это я такое припоминаю. Может быть, я немножечко выдумываю.
2: Фантазирую.
1: Да-да-да, может, мы... потому что он ее отбирал у слабых. Почему нет? И такой вариант. Ну, мы уже его как бы...
2: Обменивал на шоколад.
1: Не осудим, да. И вот этим тупым ножом, который режет примерно так же, как и обратная сторона ложки или вилки, накромсают огромные шматы. Ну, невкусно, не то.
2: А вот тоненькое это то, да.
1: Да.
2: Ой, ладно, мы вообще от слова, откуда произошло... Вот смотри, первая версия тюркская, что это ручная работа. Вторая версия древнеславянская, что это коло, то есть круг. А третья вот латинская, что колба, то же самое круглое. Есть еще древнееврейская версия. Там есть выражение «кольбасар», переводится как «всякое мясо» или «целиком из мяса». И тоже звукосочетание очень похожее, да, «кольбасар». И вот как бы и по смыслу, и по содержанию, и по смыслу очень похоже.
1: Но сейчас уже принято говорить вообще не «всякое колбасар», никакого там мяса нет.
2: Да-да-да.
1: Да, мы же уже к этому привыкли.
2: Вкус мясной, а вот состав не известный.
1: Неизвестный, да. Секретный.
2: Сразу вспоминается, что не только два кусочка колбаски, но еще и неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
1: Сказала бы она, как в том анекдоте, но это как в том мультфильме, сами понимаете.
2: Кольбасар.

0: кафе «Маяковский».
1: Наша реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
3: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
4: В этом весь ты.
3: И в этом весь ты. Т-банк.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
8: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
13: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
16: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
20: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
21: Мой шанс заработать денежек.
20: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
22: Это издевательство над звездами.
20: Идеальное ограбление. Сегодня в 19:30 на ТНТ.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
1: Наши новости.
23: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач в сфере здравоохранения – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Сейчас готовится проектно-сметная документация для обновления 4 корпусов. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Также обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Объект уже включен в областную адресную инвестиционную программу. Александр Гусев поддержал развитие спортивной инфраструктуры, создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы Гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, первый замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и АО «Хреновской конный завод». Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. В этот же день в центральной усадьбе конного завода гости посмотрели конный парад и конно-спортивную программу, а также посетили музей истории конезавода с интерактивными площадками. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплаты по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали 48 рублей безнал и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. И в завершении выпуска всего. Вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 6 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

ничего нет, в сердцах ничего нет, вокруг ничего нет, ни слова, ни дела. Ничего нет в глазах новых друзей и подруг,

0: Ковский.
1: Не может такого быть, что на вашем осеннем столе, да, ничего
2: давай
1: бы не было.
2: У листьев спросим.
1: Заметили, какие мы? Мы с Ленгой нереальные рокеры. Мы мамкины металлюги. Нам какую песню, на какое слово не скажи дать песенную цитату. Все, не из мира рока.
2: Кусочки колбаски у нас лежали на столе.
3: Тоже есть осенняя «Калибри». Прекрасная же песня. «Желтый лист осенний».
2: «Желтый лист осенний».
1: Вот. Ладно, молодец, а я не справлюсь. Ладно,
2: так, да,
1: мы сегодня говорим про меню. Вот есть сезонный календарь, да, там зимой мандарины, оливьешка, весной худеем, летом ягоды, окрошка. Что осенью обязано быть на столе?
2: Наталья вот, да, рассказывает.
1: Наталья, что обязано быть на столе осенью?
2: Наталья.
1: Хотелось бы как-то.
2: За столом желательно все-таки.
1: За столом сидели.
2: Наталья и ели. Что же ели Наталья? Кстати, хорошее. Варить осенний суп. Вареный осенний суп.
1: А что такое осенний суп? Из листьев? Из желуди?
2: Из желтых листьев, да.
1: Да, не знаю.
2: Осенний суп, не знаю тоже. Вот весенний суп, понимаю, из крапивы, да? Угу. Вот этот, который зеленый он называется.
1: А витаминный.
2: Щи зеленый. Угу. Вот, а осенний суп, наверное, тыквенный все-таки. А, еще может быть грибной.
1: О, это грибы!
2: Это прям вот самые что ни на
1: есть. С грибами я диву даюсь каждый раз. У меня на даче есть чат дачников, и ни дня не проходит, чтобы кто-то не собирался отравиться. Это какие люди вообще отважные? Я просто... Это какой уровень фатализма?
2: Подожди, ну, может быть, они прям реально знатоки.
1: Нет, они не знатоки. Они присылают фотографии.
3: Я знаю, они не знатоки.
1: Присылают фотографию в чат своих корзин. Просто до самого верха. Нет, и спрашивают, а это что за грибы? Их можно есть? Сначала собирают, потом спрашивают. И ладно бы были, ну, вот эти вот на плотных ножках, которые с обратной стороны, как губка, да, для
2: белые,
1: посуды.
2: Ли?
1: Ну, похоже на белые, на всякие подберезки, подосиновики, польские, и же с ними, которые...
2: Я только лисички знаю.
1: Которые как будто бы не перепутаешь. Нет, а там вот эти вот перепончатые, которые похожи на все, что угодно. Поэтому, если в них ты не ориентируешься, ну, нельзя, не-не. И им весь чат начинает писать это. Это несъедобно, выбрасывайте быстро. Потом находится какой-то один человек.
2: Что это условно съедобные
1: грибы. Да, условно съедобные. Мы, конечно, сами такое не едим, но где-то же... И, значит, эти хозяева фоток в сомнениях. Мол, да и не будем выбрасывать. Мы что, зря собирали?
2: Законсервируем.
1: Да. Может, у вас какое-то количество жизни, я не знаю, как у кошки. Может быть, вы Дункан Маклауд вот из того фильма или сериала из нашего детства.
2: Экспериментаторы.
1: Да. Ну, нельзя есть и собирать грибы, в которых вы не уверены. Запрещено.
2: Которых вы ничего не понимаете.
1: Конечно. Там не кради, не прелюбодействуй, не собирай грибы, которые не знаешь. Ну, это я чуть-чуть там от себя добавила.
2: Вскрыжали, дописала. Мне нравится.
1: Ой, ладно, мы
2: от ваших мыслей.
1: Комментарии вообще начали читать.
2: Собственно, одно предложение только прочитала. Осенью обязательно нужно варить осенний суп. И дальше, кстати, она расшифровывает, что в ее понимании осенний суп. А мы тут уже сразу нафантазировали. Желательно в котелке на костре, грея озябшие красные пальцы над огнем, разливать черпая эмулированной кружкой прямо из котелка, пить, наслаждаясь ароматным напитком, как наслаждаешься последним сентябрьским солнечным днем.
1: Вот какой
2: вот
1: суп!
2: Так вот.
1: Это вы, что ли, про
2: красивый.
1: Вот следующую стадию винограда, как говорите, теплую, я не пойму.
2: На Г начинается, на Линтвейн заканчивается?
1: Ой-ой. Оксана напишет. Для меня осень – это время домашних пирогов с яблоками, тыквой или морковью. С ароматного чая с травами. И если дополнить это прекрасной книгой, то осеннее чаепитие будет идеальным. Моя книга «Лебединая дорога» Марии Семеновой. С ней и чай ароматнее, и пироги вкуснее. Пироги
2: класс.
1: С тыквой?
2: Пироги, да, с морковью. Ну, мы с тобой темные, короче.
1: Ага.
2: Мы только с яблоками знаем. Обычная банальная шарлотка. Нет,
1: да.
2: Я еще знаю парочку других. Типа вот цветаевский пирог мы с тобой любим. Я помню, мы его обсуждали неоднократно.
1: Штрудель.
2: Ну, штрудель я не делаю. Ты прям сама делаешь штрудель.
1: Ну, чудо, не иначе.
2: Вообще.
1: Ну, прям делаю. Не денно и ношно. Делала как-то разок.
2: Получилось, да?
1: Да, да.
2: Ну, видишь, уже хорошо. Зинаида рассказывает. Обожаю осенью делать перевернутый пирог с карамелизированными яблоками.
1: Ой.
2: Вот, вкуснота какая. И картошку с собранными собственноручно грибами. Твои пошли, комментаторы.
1: Надеюсь, Зинаида, вы не из моего дачного чата.
2: Да.
1: Надеюсь, вы ориентируетесь. Екатерина пишет, что для нее осень — это пара дней рождений. В одном ноябре 5 штук. Это, видимо...
2: Сочувствуем, да. Сочувствуем. Это скорпионы там у вас подрасплодились,
1: какие
2: что ли?
1: Скорпионы? А у них все там на столе, я не знаю. На столе у них месть и ядовитость. Месть и острые цитатки. С точки зрения научной астрологии.
2: Не знаю, почему. Почему-то мне так привиделось. Ну что, песню послушаем, прервемся.
1: Как будто бы уже пора бы. Ну, ее же еще
2: найти надо. Плейлист-то наш обширен,
1: конечно,
2: могуч, велик. Не всегда сможешь что-то подобрать.
1: Имеется.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Нет, они опять про свои осенний суп пишут. И вы тоже что устроили? Вам Минздрав что, не говорил, что горячее полезно для желудка?
2: Так вот он горяченький. Этот самый, как раз.
1: Пока первое не съешь, ко второму не
2: перейдешь.
1: Как будто бы все сегодня складывается.
2: Печеньки не достанутся. Ой, Наталья рассказывает, у меня осень ассоциируется с вкусным. Ну вот тем самым, на который нагли начинается.
1: Виноградным горячим соком. Да, безалкогольный. Ясное дело.
2: С приправками. Угу. А для меня это восхитительный напиток, согревающий одновременно и душу, и тело. А еще для меня настоящее осеннее блюдо – это тыква дольками, запеченная в духовке, потом посыпанная сахарной пудрой. Это был запретный, вообще запретный прием.
1: Это ужас.
2: Это офигенно вкусно.
1: Серьезно?
2: Да.
1: Мама.
2: Так, не сошлись во мне.
1: Не сошлись вообще. У меня просто есть детская травма на этот счет. Я в эфире рассказывала 100 000 раз, расскажу еще.
2: Я не слышала.
1: Периодически я приходила домой. Попахивает вот чем-то из духовки, знаете, таким подгоревшим. Я захожу, говорю, баб, что это? Ох, Каринка приготовила мармелад. И вот первый раз, потом-то я уже знала, что это за мармелад. Она, значит, вот достает, я думаю, ну это реально что-то какое-то вообще.
2: Выглядит хорошо.
1: Изысканный десерт, да, но с запахом горела. Кусает тыква в сахаре. Я понимаю во времена бабушки, что, может, она до этого мармелада как бы ни разу не пробовала и так его себе представила. Но мы это дети 90-х. Нет-нет, да и...
2: Едали мармелад.
1: Конечно. И это вообще был не он.
2: Не мармелад. С тех пор ты тыкву недолюбливаешь.
1: Я с презрением к ней отношусь.
2: Ой, а я очень люблю. Кто бы ты только ее делал. Mm-hmm. И чтобы вот сахаром, не просто даже сахарной пудрой, а прям так вот обильно сахаром, вот этим самым карамелизированным. И она такая сладенькая, вкусненькая. Mm-hmm. Вот Наташа со мной согласна.
1: Понимаю,
2: говорит,
1: вас.
2: Что это вкуснятина, но могу съесть одна целый противень. И, естественно, запить литром вкуснейшего глинтвейна без алкоголя. Гольного забыла добавить.
1: Все, нашим. Вы молодцы, вы сознательные. И Светлана тоже нам пишет, что любит осенний суп.
2: Этот же самый, который Наталья. И тоже, наверное, безалкогольный.
1: Естественно. И Марин говорит, что для нее осень – это время печеных яблок и тыквы со специями. И, конечно, шарлотки. Пожалуйста. Да. Ну и ешьте свой мармелад, как говорится.
2: Тыквенный.
1: Пейте свой суп. А мы прямо сейчас кому-нибудь отдадим наши билеты. Наверное, пусть сегодня это будет Наталья.
2: Да, потому что вот как-то, видишь, мы... она нас столкнула, можно сказать, лбами.
1: Mm-hmm.
2: На печеной тыкве.
1: Да.
2: На чем думали, подскользнемся. Но вон и где.
1: Мы сейчас, когда за эфир пойдем, там начнется вообще Mortal Kombat, нереальный. Фаталити.
2: Хук левой.
1: Бруталити. Да, будем с Ленкой за тыкву
2: биться,
1: разбираться. Да, на самом деле, шутим, мы будем встречать группу, которая уже у нас приехала, трибьют Метальки, мы вам про них уже рассказывали. В 13:03 встретимся в эфире. Оставайтесь с нами на 107 FM.
0: Радио кафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
5: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Маяковский. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач в сфере здравоохранения – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Сейчас готовится проектно-сметная документация для обновления 4 корпусов. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Также обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Объект уже включен в областную адресную инвестиционную программу. Александр Гусев поддержал развитие спортивной инфраструктуры, создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона

0: научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятие «Научный центр». Бизнес формулирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления – биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Это поможет научным коллективам находить партнеров в реальном секторе, а предприятиям получать доступ к компетенциям исследователей и формировать совместные проекты. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабль-музей «Готта Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.
1: Радио Кафе. Радио Кафе. Маяковский.
2: Так, прежде чем кого-то приветствовать, знакомиться, я начну с истории. Сначала я узнала, что к нам придут предположительно какие-то маньяки. Думаю, ну все, пик популярности
3: дождались.
2: Нашего дневного шоу будет сегодня, потому что True Crime у нас все любят, мол, и мы тоже каким-то образом к ним попробуем втиснуться в доверие. Потом увидела подписку, есть там какой-то металл, есть какой-то трибьют, и поняла,
3: все
2: что...
3: Все смешалось потом,
2: да,
3: в доме обломки.
2: Краймом уже не получится, подумала, ну а что бы нам не попробовать обскакать другие не менее популярные программы, что-то вроде «Точь-в-точь» или «Один в один», конечно, Юли Савичевой у нас не будет в образе Меркури, Чумаков, наверное, Успенскую тоже не споет, да?
4: «Угадай мелодию».
2: «Угадай мелодию» тоже с этим не сдюжим, но что будет точно, так это группа, сейчас будет, внимание, «Перфект Инглиш», давайте сами скажите свое название, «Метал», ну, дружно,
5: Мэйякс!
2: Пожалуйста! Как будто мы репетировали. Трибьют Металлике, но на самом деле мы вас уже анонсировали не единожды, и все наши слушатели знают, кого ждут. Привет, ребята!
4: Привет!
2: И тишина!
4: Привет, Воронеж! Привет, наше радио! Привет, радиослушатели!
2: Вот,
4: очень приятно быть еще раз здесь вместе с вами.
3: Нас много! Дмитрий Милосердов, вокал, прошу любить и жаловать. Рустем Бекбилатов, добрый день! Владимир Каплин, ура-ура! Александр Колпов, всем привет! Ну и Алексей Борисов, директор, собственно, всего этого коллектива.
2: Да, если вы сейчас вот не можете идентифицировать лицо, сопоставить с фамилией, так имейте в виду, что нас не только слышно на 107 FM, но и видно в трансляции в сообществе нашего радио «Воронеж». В ВК заходим, смотрим, они такие красивые, задорные были за эфиром. Сейчас что-то некоторые из них взяли, застеснялись. Вы чего застеснялись?
6: Мы тебя слушаем.
2: Они меня
3: слушали.
2: Ладно. Вы прямо только что, значит, с самого вашего не корабля, а огромной машины приехали в эфир. Времени перед концертом себе на отдых не даете. Берите кто-нибудь микрофон. Они, знаете, что делают? Они вот так мне глазами или головами кивают, мол, ответили. Отвечайте в микрофоны.
4: Так ты же не даешь слова сказать. Мы уже хотим, да, а тут все прям...
2: Кстати, да, такое бывает.
4: Да, еще раз привет. Да, действительно, мы приехали вот буквально прям вот только из машины вышли, буквально минут 10-15 вот побродили здесь вот во дворике нашего радио. Да, и вот мы уже в эфире. Доехали нормально.
2: Без пробок.
4: Без пробок, да.
2: Часов за 5 долетели.
4: Мы сегодня встретились в 5 часов утра, поэтому мы немножко
2: с опаской.
4: Сонно-веселые.
2: Сонно-веселые.
4: Поэтому, если вдруг мы случайно в процессе нашего разговора будем засыпать, вы нас будите, и мы будем продолжать.
3: Нет, скорее, вы не заснете, даже не думайте на этот счет. Можете не фантазировать.
4: Ты не уснешь, пока я рядом.
3: Нормально. Из нашего репертуара.
2: Как вы думаете, если у них такой директор, какая группа?
7: Да, это вот как раз...
3: Юлия

0: Чего, сейчас что-нибудь нам...
1: Группа.
2: В общем, вы получаете все задорно. А как вы обычно проводите свои вот такие вот путешествия, свои туры? Вы там веселитесь в машине, слушаете какие-то песни?
1: Ругаемся просто.
2: Серьезно? На какую тему?
1: Вообще на любую. То есть вот какая искра не понеслась.
2: Главное вбросить что-нибудь.
1: Потом обнимаемся и песни поем.
2: Ой, да, сразу этот вот представляется машина, которая едет сначала там, что-то происходит, потом все дружно спят, почему-то.
0: Да, мне кажется,
1: да, все правильно.
2: А я думала, вы аудиокнигу слушаете.
0: Не, ну тут у всех по-разному, потому что у меня, например, уже тоже давно четко отработанная схема, я могу вот просто утром, опять же, не спать, ну вот, когда мы все собираемся.
2: Вообще не ложиться.
0: Да, вообще не ложиться, как, в принципе, вот сегодня, вчера и было.
1: И всегда.
0: Вот, и все, и я вот, например, поспал в машине. И
2: часа
0: телепорт,
2: получается.
0: Да.
2: Ну, часа 3-4, поскольку поначалу же все равно не дадут поспать.
0: Нет,
2: или
0: я,
2: ты прям сразу пришел, сел и вырубался.
0: Я даже, ну, то есть, по дороге я уже просто уже вырубался.
2: А, это сам себя специально доводишь до такого состояния, чтобы было все пофиг, гомоните там сколько хотите, а мне хорошо, я буду немножечко дрыхнуть.
0: Я причем сегодня понял, что я включаю музыку. И я там вот какой-то плейлист большой, и я прям на второй песне вырубился.
2: Очень удобно, очень хорошо.
1: Так Диме можно просто позавидовать, потому что мы там едем, мучаемся, там справа и налево, там переминаемся, там уже и так, и так. А потом приехали, Дима, ой, а что, мы так быстро приехали? Мы думаем, ни хрена себе быстро, 8 часов.
2: Выспаться не успел, глаза закрыл уже в Воронеже.
1: Просто вот реально можно позавидовать.
0: Да, 8 часов ни о чем.
1: Ну, он специально, он целую ночь не спит, где-то колобродит, а потом садится в автобус с утра и отсыпается.
2: А заметил подростковым поведением. Скажите, вы тащите все с собой оборудование, или же у вас оборудование все будет здесь, в Воронеже, как-то на месте, в клубе, в котором выступаете? Алексей понял, что сказать гадость сейчас не может в прямом эфире.
1: Нет,
2: да?
1: Ну, нет, зачем? Нет, мы никогда не говорим гадости, потому что мы всегда все-таки стараемся, чтобы было хорошо, и требуем это от всех, в том числе от себя
2: принимающей стороны.
1: И от принимающей стороны, конечно. То есть мы с собой везем инструменты, потому что они уникальны, они у каждого свои индивидуальные. Это гитары, это обработка процессора, там, ну, в данном случае у барабанщика железо, там, ну, какие-то свои там прибамбульки.
2: Гайки,
1: но
2: гвозди,
1: принимающая сторона, ну, конечно, она выставляет там основное оборудование на сцену, которую мы просто не можем, конечно же, привести. И оно в каждом клубе есть, согласно райдеру клуба, ну и согласно райдеру, который мы просим, чтобы поставили. Поэтому все это соединяется, и должно все случиться.
0: Бэклайн? Получается.
1: Бэклайн, бэкстейдж.
2: Что-то какая-то непереводимая игра слов. Мы, значит, прямо сейчас прервемся на рекламу. Вернемся, будем продолжать. Мы как будто бы забыли сказать, что у ребят сегодня концерт вообще-то вечером. Именно поэтому они встали.
1: А что, сегодня концерт?
2: Конечно, они просто так приехали прогуляться по осеннему Воронежу.
1: Хорошо, что напомнили.
2: Вот им не готов.
0: Надо подготавливаться.
2: Вы там смотрите трансляцию, подробности в интернете, где он будет проходить. Мы пока уйдем на рекламу, вернемся и будем продолжать.
3: Радио кафе Маяковский. Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
5: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Ковский.
1: Все, вот теперь вы в эфире. Нет, у них здесь директор, он вообще неугомонный. Это вот я вам
2: поэтому на директора
1: сказать. Да. Я хотя бы, знаете, впервые столкнулась со случаем, когда человек сказал про какой-то анекдот
2: и рассказал его,
1: а не как мне все время делает Ленка, как в том анекдоте. Вообще было, конечно, шикарно, но я сути не уловила, потому что все время, пока Алексей рассказывал анекдот, я смотрела на его футболку.
3: А я думаю, что она на меня смотрит.
2: Наверное, я хорош собой.
3: Я уже прям...
2: То ли какая-то искра, я не знаю, любовь, безумие, но это что на вас вообще за роскошь бутиков?
3: Это всего лишь футболка Metal Maniacs, трибьют Metallica. Я думаю, что об этом лучше расскажет наш... барабанщик Александр Колков.
1: Так, в этом, в Фабрик Details, видимо, хорошо ориентируется.
4: Где буду, взять? Буду краток. Где взять, очень просто. Приходите.
2: Сколько на... Дэн? Или как, в чем измеряется плотность футболки?
3: 3XL.
4: В качестве. В общем, ее можно приобрести достаточно спокойно. Те, кто сегодня придут на наше выступление.
1: Это ваш мерч.
4: Это часть нашего мерча. Угу. У нас
2: расскажите весь
4: много.
2: Ассортимент.
4: Нашивки, бейсболки, футболки, браслеты, напульсники, медиаторы.
1: Нормально.
4: Даже, медиаторы? Даже барабанные палочки с автографами барабанщика.
2: Ух ты, круто.
1: И, видишь, самого него. Это кто на все смотрит в трансляции? Те, кто у приемников, извините, но додумывайте. Как-то сами. Не, ну нормально, нормально. Мощная у вас подготовка.
3: У нас Александр просто как-то в один момент этим занялся, и у него очень хорошо получается, поэтому...
2: А, это твоих рук дело.
3: Да, это как раз его, собственно говоря, да.
1: И разработка и воплощение?
3: У нас есть вот Евгения, тоже вместе с нами из нашей команды. Она тоже принимает активное участие во всех этих разработках, в дизайнах, в мыслях, в каких-то идеях, и за что, конечно, мы очень ей благодарны.
2: Саша, бывают медиаторы разного качества?
4: Конечно.
2: То есть, это как что ж, толщина разная, острота, я не знаю.
4: Да,
2: что.
4: Конечно, но об этом больше вам расскажут гитаристы, все-таки я больше
2: не,
4: по
2: кто
4: барабанным палочкам.
2: Мерч
4: здесь как бы выступает в роли сувенира, подарка, поэтому мы, конечно, делаем акцент на качество, но прям конкретно под какую-то руку, под гитару, там бас или там соло, ритм, мы этого не делаем. То есть это такой приятный сувенирчик, с которым можете уйти с концерта. Допустим, даже если вы можете подарить какому-то другу, который не смог попасть на этот концерт. Вот. Поэтому все, кто будут, своих друзей не забывайте. Обязательно подходите к Евгении.
2: Она
4: поможет померить, подскажет, сидит на вас это или нет.
2: Скажите, а вот правильно я понимаю, что в шоу вашем одна из составных частей – это еще какая-то театрализованность? Ну, то есть не только музыка, но еще и сценический образ какой-то, который вы представляете на сцене.
4: Ну, безусловно, это же трибьют, то есть без этого никак.
1: Вообще, давайте, вы-то уже виделись, и мы вообще в эфире тоже с группами, которые выступают в жанре трибьют, звучит-то ужасно, тоже виделись, но все равно находится всегда человек, который не может отличить трибьют от кавера, и надо, наверное, еще раз сказать, что трибьют – это полное снятие, да, стиля группы,
2: ну, или не
1: музыкального,
2: полное,
1: вокального.
3: Я думаю, ребята, вот гитаристы, они расскажут.
2: Рустем.
3: Очень интересно.
5: Да, всем привет, я Рустем.
2: Точка.
5: Да, кавер отличается от трибьют тем, что кавер, как правило, каверщики занимаются многими коллективами, то есть снимают много песен и исполняют эти много песен. А трибьют-проект, он как бы сосредотачивается именно на творчестве коллектива и старается максимально передать и как бы музыкальную составляющую, и там аранжировки, и, собственно говоря, и часть шоу какого-то тоже показывают. То есть это стараются именно передать атмосферу именно самого коллектива, творчества. Вот. А каверщики, они, как правило, у них, во-первых, более свобода в аранжировках, то есть они свои версии могут предлагать тех же самых песен. Вот, и свой подход как бы к звучанию. То есть они, как правило, звучат совершенно не похоже, но по-своему уникальны. И этим интересно тоже.
1: Ну да, и на свадьбах нравится тоже, я слышала. Ну, зависит, конечно, от коллектива исключительно. Похожесть важна. Мы читали, что в сентябре, значит, вы выступали на трибьют-фесте «Монстры рока» в Тушино, и там что-то еще 35... В общем, очень длинное название. Ну,
2: 35-летие Тушинского концерта отмечалось в каком-то московском клубе, да.
5: Да, это, собственно говоря, вот как был «Вусток», да, он также повлиял на много людей, там, ну, по своему масштабу, по своему событию. Точно так же Тушинский фестиваль в Москве, он как бы тоже повернул очень многое, скажем так, в умах людей 35 лет назад. Вот как бы я один из тех людей, который там побывал.
2: Вот, хотел спросить, кому сколько лет было?
4: А я второй из тех людей, кто побывал. Ну, причем с Рустемом мы знакомы давно.
2: Сколько тебе лет-то было на тот
4: момент? Давайте это останется загадкой. Вот, ну, хотя мы знакомы давно и вместе как бы даже иногда там тусовались, да, вот в этом возрасте, скажем так. Но на концерте мы были порознь. И как потом выясняется, вот все, кто тут, Алексей... По-моему, не смог тогда попасть. Он нам рассказывал, да, вот мы с Рустемом побывали. Ну, Рустем чуть пораньше, да, по-моему, ты был. Застал какие-то. Пантеру я не застал.
5: Не, ну, да, мы на Пантеру приехали. На Кросс-Роудс потом, приехал. Когда начался рок-н-ролл, мы уехали оттуда и к Металлике приехали.
4: А, ну, вот так, да.
2: То есть всю эту Тушинскую бойню не застали, знаменитую.
4: Нет, а ее как таковой-то и не было, понимаете? Это вот, видимо, такой журналистский ход какой-то.
2: Я читала прям интервью Бориса Зосимова на днях. Как ностальгические вот эти
4: воспоминания.
2: Смотрите, например,
4: вот Джеймс Хэтфилд здорово так вот описывал этот момент, когда, говорит, солдаты, пришедшие на концерт, значит, вот в оцеплении стояли, а потом все плюнули, сняли фуражки, расстегнулись и начали там, ну, так сказать, дичайше угорать вместе со всеми. Но это на самом деле не так. Это люди не из оцепления, это солдаты, которые были в увольнении в тот период времени. Понимаете, так же и Борис Зосимов, понимаете, но он не был там среди участников внутри. И я думаю, он не может в полном объеме рассказать, как это было все. Как и мы,
2: не,
4: в принципе.
2: Ему, он боялся, что ему прилетит потом за организацию этого концерта.
4: Я думаю, ничего он не боялся. Для всех это был вообще такой, ну, я считаю, по тем временам суперэксперимент. И я вот недавно узнал, и был немножко даже расстроен, что вот на этом фестивале, который устраивали в Москве 35 лет Тушина, об этом было не сказано ни слова. Вот, может быть, сейчас для кого-то прям Америка откроется. Это, например, что вот одним из людей, которые способствовали этому фестивалю, был Юрий Никулин. Вы знаете
2: об
4: этом?
2: Да, знаю. Вот. Я как раз вот в этом интервью прочитала.
4: Понимаете, да, а многие не знали.
2: Что Слушковым, да,
4: что Слушковым
2: надо
4: был
2: было
4: на короткой
2: Зосимову
4: ноге, что Зосимов, да, чуть вот так пробивал это место. Да.
2: Там же вообще в какие-то очень короткие сроки его организовали, буквально за 3 недели до самого мероприятия. Сколько-то там, не знаю, 2, что ли, самолета, Руслан, с оборудованием летели.
4: Да, из Европы, да, все перетаскивали.
2: И мне понравилось, что еще порядка 300 человек, музыкантов и, ну, и группа сопровождения техническая, они без виз даже как-то там. Какие были времена?
4: Да, просто договорились, действительно.
1: Все, теперь я благодарю вашему спичу Тушинский и Грушинский фестиваль. Фестиваль уже, ну, никогда не перепутаю. Просто спасибо. Я прочла, значит, что после вот этого фестиваля, который случился в сентябре, в отзывах вас назвали одними из самых убедительных трибьют-коллективов. И хотела из этого задать вам такой вопрос. Какие комплименты вы слышите в свой адрес чаще всего? И какую критику тоже слышите чаще всего? Ну, если есть что-то повторяющееся, да.
5: Ну, я, например, бывает слышу, что вот он лажает так же, как Кирк.
1: Это комплимент.
4: Это комплимент. Трибют же. А я, барабанщик группы Metal Maniacs Александр Колпов, часто слышу: барабанщик молодец.
1: Все, нормально. Это хорошо.
0: А было у меня такое, что, а где басист? Где-то я в Инстаграме, по-моему. Нет,
2: нет басиста. Он басист Шрёдингера. То ли есть, то ли нет.
4: А Дима, я знаю, почему отмалчивается.
2: А Дима скромно сидит.
5: На самом деле, насчет басиста, просто не все поняли шутку. Просто на некоторых альбомах Металлики бас очень тихо прописан, поэтому его практически нет. Вот поэтому...
4: Дима, а можно говорить про схожесть тебя с другим, да, популярным, конечно, исполнителем?
6: Да? Ты про Мастейна хотел сказать? Да. Все пишут, что я похож на вокалиста другой группы. Вот, так сказать. который идет параллельно с Металликой в каком-то плане, да, в каком-то плане не параллельно.
2: Группа Бис.
6: Группа Бис. Вот, я похож вот на этого вокалиста. На
2: придется теперь в поисковик это все вбивать, проводить какое-то расследование.
6: Конечно, а как еще?
2: Решили быть загадочными.
3: Вот самый, мне кажется, хороший комплимент в наш адрес, это когда говорят, мне, во всяком случае, говорили уже не один раз, что ты знаешь, мы были на концерте там 10 там, или там, 15 лет назад, там, да, где-то, и вот сейчас мы как будто бы очутились именно в те времена. То есть это такая схожесть, и это самая большая награда, потому что над этим мы очень серьезно работаем. Мы действительно хотим, в общем-то, показать вот это вот уникальное наше шоу, где мы действительно, в общем-то, копируем, и мы очень похожи на оригинал. И вот это самая основная задача и по звуку, и по движениям, и по, там, не знаю, хореографии, по картинке, в общем, по всему. Вот я, вот для меня, во всяком случае, это самая большая награда. То есть означает, что мы все делаем не зря, потому что это и инструменты похожие, там и барабаны, и гитары, и поведение на сцене, и манеры, это все мы копируем, над этим работаем.
2: Класс. А кто у вас отвечает за роли худрука? Ну, только чтобы сидел там перед сценой и говорил, не верю.
1: Не верю.
2: Вообще не тот вайб, не та энергия идет. Еще больше по Станиславскому.
6: Мы друг с другом коммуницируем и просто говорим, что вот это не надо.
4: Не похож.
2: Это сейчас не туда.
6: Да. Вот, а так... Ну, вообще, главное, я считаю, что вот в этом вот нашем копировании все равно оставлять какую-то частичку души, вот, и точно делать это все, опять же, ну, искренне. Вот, потому что если ты будешь это как-то делать все фальшиво, это будет неправильно.
2: А, кстати, вот про фальшиво. То есть, как вы уже сказали, ваша задача вроде бы снять копирку такую полную. Да. Но если вы слышите, что вокалист, гитарист, я не знаю, там, барабанщик в какие-то моменты, в самых известных композициях, ну, прям реально фальшивит. Вот как вы сами с собой договорились? Ну, такое же может быть?
4: Конечно.
2: Что, ну, и вы как, делаете фальшиво или все-таки...
4: Домашняя заготовка, а в следующий раз мы анализируем и не возвращаемся к этому моменту.
2: То есть все-таки этот момент исправляете, здесь вы копейку не снимаете? Не поняли мы.
4: Да, мы друг друга не поняли. Но на самом деле каждый вот на этой позиции, на своей, да, прекрасно понимает, что он делает. Ну, уже на сегодняшний день, так сказать.
2: Это вы про себя, я понимаю,
4: да. Не-не-не, вообще про всех. Встает вопрос, а как, а что, а то. Ну, каждый пропускает через себя того, так скажем, персонажа, которого он, роль которого он исполняет на сцене. Ну, я думаю, это таким образом. По крайней мере, у меня так, Дима тоже. Ну, все, кто был на наших концертах, видели видео. Ну, там дичайший вообще, конечно, угар. Там Рустем тоже, вот Володя, ну...
5: Ну, несмотря на то, что как бы трибют обязан копировать, да, у нас есть кое-что свое, то, что мы привносим, то, что делает наш коллектив уникальным. Это свое, это то, что мы стараемся на концертах играть студийные партии Металлики.
2: Ага.
5: То есть, в отличие от самой Металлики даже, мы стараемся играть именно студийные, потому что сейчас у них партии очень сильно изменились, в отличие от студийных, которые они не записали. А мы стараемся держаться именно студийных записей, поэтому вот именно этим интересно и уникально. Да,
4: студийно-концертная версия, скажем так, потому что... Да. Потому что какое-то интро интересное, начало, где-то
6: я, кстати, хотел
4: паузы.
6: Сказать, что не только по поводу студийной, опять же, ну вот все-таки есть какой-то, как сказать... почерк, как ни крути, мы все равно другие люди, вот, с другими там, не знаю, с другой анатомией, поэтому мы, конечно, максимально пытаемся какие-то привычки все сделать, но ну, я могу сказать, что как бы не все прям вот то, что там вот Металлика, грубо говоря, работает на аудиторию. Потому что я же не могу прям 24/7 стоять на концерте и говорить на английском. Я могу, конечно, но люди не выкупят. Вот. Mm-hmm. Какие-то выкупят. То есть, поэтому надо как будто бы здесь очень грамотно это совмещать. Да, адаптировать. Вот.
2: Тем более у нас, ну, как бы тренд идет на русификацию. Я, кстати, в рамках этого тренда хотела вам кое-что предложить.
6: Предложить?
2: Да.
3: Предложение принимается, да?
2: Ну, вы тоже, знаете, заранее.
1: Заранее прошу прощения,
2: да? Я бы на вашем месте не соглашалась. Я просто посмотрела, думаю, ну, если вдруг вот не Металлика, в рамках тренда, что делать? Я нашла группы, которые также начали, условно, там, в 80-х, а свою полную такую сильную популярность обрели в 90-х. И вот, может быть, вы что-то
1: для себя выберете из них. Это «Мираж». Значит,
3: предложение отклоняется.
4: Я тоже типа... Где ты, мой новый герой?
1: Комбинация. «Ласковый май», я не знаю.
6: А, слушай, другой трибют?
3: Ну... Не, ну с другим директором, наверное, можно.
4: Ну да, тут другие люди, другие
1: директоры. Другие музыканты, другой директор, а так можно. Ладно, пока не согласны. Но это, знаете, мы еще и на рекламу не прерывались. Дайте время посовещаться. Оставайтесь с нами на нашей волне, мы скоро вернемся и будем продолжать.
7: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
8: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречается с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
13: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
19: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
20: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
21: Фантастика.
22: Бизнесу быть. .банк.
23: АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com. 18+.
24: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
25: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
24: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
26: Для лиц старше 16 лет.
27: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
28: Наши новости.
0: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач в сфере здравоохранения – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Сейчас готовится проектно-сметная документация для обновления 4 корпусов. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Также обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Объект уже включен в областную адресную инвестиционную программу. Александр Гусев поддержал развитие спортивной инфраструктуры, создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Они обсудили ряд вопросов, касающихся основных направлений работы гордумы в новом парламентском сезоне. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно в ходе беседы затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. Депутатский корпус оперативно реагирует на все возникающие запросы. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, первый замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова, заместители председателя правительства области Олег Масолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и АО «Хреновской конный завод». Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. В этот же день в центральной усадьбе конного завода гости посмотрели конный парад и конно-спортивную программу, а также посетили музей истории конезавода с интерактивными площадками. С 3 октября проезд в автобусах и троллейбусах в Воронеже подорожает на 6 рублей. На открытом заседании Минтарифов утвердили суммы 43 рубля оплата по карте и 46 наличными. Отметим, что утвержденные цены ниже тех, что запрашивали 48 рублей безнал и 50 наличными. Последний раз стоимость проезда индексировали 21 июля 2025 года. Всего в городе 87 маршрутов. Часть из них не обслуживается из-за нерентабельности. В планах закупка еще 15 больших новых автобусов на 120 пассажиров каждый. И в завершении выпуска всего. Вечером 1 октября и минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над двумя городскими округами и 6 районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 62 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: А все, мы уже в эфире. На всякий случай скажу для всех и для себя в том числе. Как сказала Лена, будем говорить о вечном, о музыке, о вечной музыке, которую вы играете в трибьюте группы Metallica. Metal Maniacs.
2: У нас сегодня в гостях.
1: Там все. Поди разбери.
2: Мы русскоязычные, у нас же наше радио.
1: Кстати, это было или это я выдумала, что в одном из предложений, когда Metallica придумывала себе название, было и вот такое.
2: Metal Maniacs?
1: Да, но без «кс», просто маньяк.
3: Я не слышу.
1: Да?
4: Ну, я не знаю такого.
1: А, ну, да, что же.
2: Ну, ладно, мы сочиним, недорого возьмем.
1: Выдуманный мной факт. Но если это по-настоящему, так представьте, как круто совпало. Я потом проверю и кину вам ссылку, если что.
5: Нет, там была мулька с журналом. Вот, да. И то, что какой-то вот основатель журнала, получается, спрашивал Ларса, типа, как лучше назваться? Вот, Metallica. По-моему, он не Metal Maniacs. Metal Maniacs?
2: Сейчас Рустем расставит все точки.
6: Там был смысл такой, что у Ларса, барабанщик Metallica, он схитрил. Ему очень понравилось название, которое его приятель назвал Metallica. Он предложил назвать журнал. Он говорит, нет, выбери Metal Maniacs.
1: А это забрал себе.
5: А мы наоборот поступили.
2: Хорошо.
7: Нет, но честно говоря, для журнала все-таки круче Metal Maniacs. Действительно, ну, для широкой аудитории металлические маньяки. Ну, как бы, а что, ну, Metallica. Что такое Metallica?
1: Ну, да, да.
4: Только название занято уже.
1: Это какие-то нюансы. Да кто вообще в то время обращал на это внимание?
7: Нет, там, смотрите, спасибо Ларсу, здесь спасибо Рустему за название.
2: Ну вот, вот и все и сложилось. Скажите, вот в вашем репертуаре как подбираются композиции? Люди же всегда хотят хиты. Это, ну, стандартно, да? Но, как я понимаю, все-таки хочется и что-то, исполнить то, что вам интересно.
1: Есть микрофон в данный момент Дмитрию.
2: Соответственно, больше идете за пожеланиями публики или, наоборот, публику, ну, как бы воспитываете в том числе?
5: Да не, ну, 100% понятное дело, что хиты никто не отменяет. И они как бы, ну, в каждом сет-листе есть, вот. Но и понятно, что помимо хитов, у нас программа все-таки большая, обширная, вот. Да и фанаты, многие фанаты хотят, опять же, какие-то редкие песни, интересные песни, поэтому мы, конечно же, разбавляем.
2: А вот один из, как бы, ну, условно, там, на сегодняшний день последних альбомов Metallica был выпущен не так давно, там, 3 года назад. Из нового что-то включается в программу?
5: Ну, мы играем современное тоже, да.
2: То есть... И как люди реагируют? Нормально? То есть люди слушают новые альбомы? Я вот что хотела спросить.
5: Да, да. Вот некоторые там хотят как раз услышать что-нибудь из того, из этого. Вот. То есть, опять же, степень фанатизма здесь сразу определяется. Вот. То есть мы начинаем что-нибудь играть там из последних. Все такие, а кто-то мимо. Да, кто-то а.
1: А кто-то такой, например, как я. Вот это ребята, то есть сначала играли трибьют на Metallica, а потом сами начали сочинять вообще.
5: Да-да-да, классная песня, да.
7: Был такой случай, знаете, там мне один из моих знакомых, пришедших на концерт, пришел, такой горящие глаза, и говорит, Саша, так круто все, блин, как же это все здорово. А, только я не понял, а почему, ну, говорю, по-русски-то ни одной песни-то нет. Я говорю, ну, вообще Metallica это, ну, американская группа. Да? Я говорю, ну, да. А, ну, то есть, ну, вот такие моменты. Но тоже всем нравится. Да, и обещают приходить на следующие концерты, и иногда приходят даже.
8: Я надеюсь, ты не пообещал ему, что мы на русском что-нибудь исполним для него?
7: Нет, часто очень просят, вот Дмитрий потом подкорректирует в каком-то из выступлений Metallica в Москве, они спели песню на русском языке.
5: Каком?
7: Кирк и
5: на каком-то выступлении.
7: Ну, я просто не помню.
5: В 2019 году.
7: Да.
5: Мы даже были свидетели с Рустом. Да. И это была не Metallica, да, это пол Metallica.
7: Ну, давайте так скажем, если брать в общем, то это Metallica. А я только сейчас хотел назвать пели Кирк и Трухильо. Причем пел, по-моему, Трухильо даже.
5: Да, да,
7: вот.
5: Да.
7: Угу. Вот, ну, вот это, да. А и нас, к чему я веду? К тому, что нас иногда просят, там, ребят, спойте там что-то. Группу вот, крови. Ну, да, группу крови и прочее. Ну, иногда даже Короля и Шута просят.
2: Это вообще, мне кажется...
5: Чего только не просят, в общем, да.
2: Чего только не просят. Ну, хоть не шансон. Уже хорошо.
8: Как часто вижу я сон.
2: Алексей может.
1: Да, если что, вы обращайтесь к директору.
8: Мы так и говорим, блин.
5: Да, вообще просто.
2: Все вопросы к директору.
8: Слушайте. За ваши деньги любые капризы.
0: За время
2: да. Metal Maniacs уже больше 10 лет. Немногие трибьют-группы доживают и до своего пятилетия. В чем секрет вашего, можно уже говорить, что долгожительство? Все-таки 11 лет на сцене, это круто.
1: Коллаген.
2: Дисциплина. Любовь к коллагену. Да, мы тут выясняли, что это все коллаген.
7: Саша, я сейчас по-быстренькому.
2: Нет, именно как коллектива.
7: А мы до сих пор в стадии развития. Мы улучшаемся и улучшаемся. Мы набираем обороты, поднимаем планку. Многие коллективы, вот по моим наблюдениям, просто берутся сразу. Можно называть слух или не нужно? Просто вот я недавно был на концерте одного коллектива, да, который вот они прям сразу во все оружие, да, они прям вот как только максимально можно, они выступили вот в роли группы, которой они, ну, так сказать, трибьюти, как правильно называется. Вот, у нас это проходило все такие вот некоторые этапы как-то развития. Я бы даже где-то сравнил, что они очень немножко похожи там на развитие самой Металлики. Ну, это можно улыбаться там или еще что-то, а если кому-то интересно, я мог бы рассказать, ну, в чем это проявляется. Поэтому такой момент есть, и мы не останавливаемся, и все полны сил, и мы идем только вперед.
2: Класс.
8: Я хотел бы добавить, что, конечно, во многом стимулирует публика. То есть мы реально видим вот эти вот отклики и отзывы, и мы понимаем, что получается, и что мы просто, ну, мы как-то вот, ну, просто уже не можем остановиться, потому что, может быть, мы уже заложники всей этой истории, потому что, да, коллектив наш нравится, и реально уже вот какая-то действительно вот Metal Maniacs, это уже вот какая-то такая параллельная Металлика российская. Вот. Потому что, кстати, мы вот совсем буквально, по-моему, позавчера у нас вышел, значит, мы опять представляли Россию, Chapter D, Металлика трибьютов всего мира. Вот. И действительно мы понимаем, что, ну, господи, боже мой, да, мы лучшие в своем сегменте.
2: Да, чего, не будем мы так уже оно и есть, ходить, да, мы, вокруг да, да около.
8: Да, не будем излишне скромными, что есть, то есть, как говорится. Поэтому, ну, извините, вот так.
1: И на самом деле, ну, вы что? Даете такую невероятную возможность. То есть, может быть, где-то сидит скептик, он такой, да, ладно, что, копирка, сделайте свое.
5: Да, очень много таких людей.
1: Это стандартная фраза, да. Но вы даете такую вообще превосходную возможность человеку, который, например, являлся поклонником группы, действительно, как будто бы вживую, как будто бы по-настоящему побывать на этом концерте, восхититься музыкой, которая сделана качественно, ответственно, вообще с полным профессиональным подходом. Короче, молодцы.
2: Да. Мне кажется, что пора уже приглашать на концерт.
1: На самом деле, да, до конца эфира минута осталась.
2: Воронеже. Приглашайте.
5: Дорогие маньяки и фанаты великой и легендарной группы Металлика. Мы, Metal Maniacs, Tribute Metallica, приглашаем вас на наш концерт в Воронеже. Он уже сегодня будет греметь, и будет там полный угар. Поэтому все приходим. Все ссылочки в описании, все вот эти вот билеты, не билеты.
2: Подробности,
5: да, подробности в описании.
2: Там же, в интернете.
5: Вы, главное,
2: есть
5: приходите,
2: все.
5: И будет все. Оу, oh, yeah!
1: Видишь, он чего устроил. Это мы себе вырежем, будем использовать вот это ое.
5: А, ох, Леха, ну-ка.
8: Ое, ое, ое.
1: В джингл пойдет. Когда я какую-нибудь шутку не смешную скажу, мне для поддержки будет. Оу, все, договорились. Спасибо, что пришли. Желаем вам прекрасного концерта. Воронежцы, приходите все сегодня вечером в клубе, в каком найдете.
2: Саша еще слово просит.
7: Не, не слово. Я хотел сказать спасибо наше радио Воронеж. Очень приятно здесь находиться второй раз, видеть всех вас в таком настроении. И нам хорошо, и вам хорошо, Воронежу хорошо.
2: Всем хорошо.
7: Приходите на наше выступление.
8: Спасибо, спасибо, наше радио.
2: Здоровья, жену красивую.
1: Ладно, все, мы тоже уходим. Встретимся в понедельник. Всем пока.
2: Пока-пока.
3: Радиокафе «Маяковский». Реклама на 107 FM. Наша погода. We'll be right back.
0: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
9: Металлика. Мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. Металлика. Трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
10: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
12: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
15: 255? 45? 55!
0: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Основной источник роста российской экономики на среднесрочном горизонте – внутренний спрос. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, прогнозируется, что суммарный оборот розничной торговли, платных услуг и общепита в этом году вырастет на 4%, а в следующем – на 3%. С 1 декабря сбор за возврат билета на поезда дальнего следования в России составит от 1 до 10% от стоимости. Размер сбора будет зависеть от времени, оставшегося до отправления, сообщила РЖД. Сейчас за возврат билета на поезд взимается около 4000 рублей. В РЖД пояснили, что чем раньше пассажир возвращает билет, тем больше будет возвращенная ему сумма. Например, размер сбора при возврате за 9 и менее суток до отправления составит максимальные 10%. Прогрессивная шкала будет применяться только к билетам, приобретенным с 1 декабря. В РЖД считают, что такая схема сократит возврат билетов перед отправлением поезда. Япония ввела санкции против 33 российских организаций и 9 физлиц. Об этом говорится в сообщении на сайте МИДа страны. В их отношении вводятся ограничения на платежи и операции с капиталом. В список вошли в частности Тула-Машзавод, Мотовилихинские заводы, Коломенский завод, Военторг, Уралдронзавод, Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт. Россия называет санкции неэффективными и нелегитимными. Учеников школы одного из иркутских поселков перевели на дистанционное обучение после появления на территории учреждения медведя. Охотники сейчас ищут хищника, сообщил РИА Новости представитель администрации Нижнеилимского муниципального округа. Говорят, что дети будут на дистанте, пока сохраняется опасность. Федеральная антимонопольная служба подготовила закон

0: будущее нас реальности. Формирование знаний и умений в области искусственного интеллекта готовит детей не только к настоящему, но и к будущему. При этом, конечно, важным остается вопрос нагрузки как на детей, так и на учителей. Этот вопрос существенный, и предлагаемые изменения следует апробировать и внедрять системно и аккуратно.
1: Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
2: Национальная служба новостей.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Слушайте, дорогие друзья, в прошлом часе так хорошо вы отреагировали на тему, а давайте теперь посмотрим на эту же тему чуть-чуть с другой стороны. А какой предмет из современной своей нынешней жизни вы бы забрали с собой в детство, чтобы впечатлить себя маленького?
2: О, хорошая тема. Давайте сделаем. Так, ну...

0: во-первых.
1: Во-первых, я бы приехала на машине, скажи.
0: Честно, первая мысль была эта. Во-вторых, спасибо генетике, я удачно вырос. Вот, я бы...
1: Так, мне кажется, ты довольно рано начал этим заниматься.
0: Ну, скажем так, вырос некоторые там до 25 все растет, поэтому вот после 25 я бы сказал, бы нормально все будет, не переживай, все будет классно у тебя.
1: До 25 растут лобные доли.
0: Вот, я так и сказал. Вот я они мне, я пришел, и я бы хвастался своими лобными долями, сказал, чувак, смотри, какие у тебя вот классные лобные доли. Угу. То ты сидишь как это, само, толстолобик, а теперь вот видишь, это будет... Злобные доли.
1: Злобные.
0: Злобные. О, да, это тоже злобные доли. Так, чтоб взял бы, чтоб взял бы. Честно говоря...
1: Собаку?
0: Собаку, да. Да что... Да.
1: Я очень наблюдательна,
0: Митя.
1: Я бы
0: просто пришел бы и сказал бы, чувак, ты ведешь всех животных в дом, ты всех пытаешься спасать, всех так вычухиваешь, вылечиваешь. Потом приходит мама, папа, говорят, убери это не пойми чего из дому. Вот. Но у тебя будет собака, будет кот, и ты будешь делать с ними что захочешь, потому что это, ну,
1: это
0: так
1: твои,
0: должно быть. Это твои, да.
1: И кот.
0: Да, да, да, да,
1: еще
0: да.
1: Один собака.
0: Еще один собака, и еще один собака, и кот. Да, это вообще шикарно.
1: А может быть, собака.
0: Ты-ты-ты-ты-ты. Давайте, друзья, а что бы вы с собой захватили туда, в детство, чтобы прийти, ну, и хвастануть, чтобы сказать, ха, вишь, а у меня вот это вот есть, между прочим. Ну, и так, естественно, очень спокойно.
1: Я бы взяла...
0: Да.
1: Мужа.
0: Понятно.
1: Да.
0: Хорошо.
1: А потому что, знаешь почему? А вот сейчас девчонки-миллениалки меня поймут. А потому что годами ты слушаешь от мамы, что с таким характером на тебе никто не женится. Ха! Женились!
2: Реклама на 107FM.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
4: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы с вами обсуждаем в этом часе, что бы вы хотели взять с собой в детство из вашей нынешней жизни, чтобы вот удивить себя маленького.
2: Чур я читаю. Я бы взял с собой свою электрогитару, показал бы малому себе свои навыки игры на ней и вокала, и сказал бы, мол, не переживай, малой, все у тебя будет, и любовь, и работа, и признание, поверь мне. Классно звучит. Прям вообще.
1: Мечту своей всей юности, свой Fender с усёлком, колонками, а также PlayStation.
2: Кофемашину свою, вернее, кофемашину, мою космическую, пишет нам кто-то. Она и сейчас крута, умеет даже какао.
1: В прошлое отправился бы с фото с бывшей женой и женой. Строго-настрого рассказал бы, кого искать, а с кем не встречаться. Я понял. Бывшую жену показать и сказать не надо?
2: Ну, наверное, да. А с собой взял бы PlayStation, машину, жену и колонку с Алисой.
1: Хорошо. Взял бы аккумуляторный шуруповерт и УШМ-ку, не знаю, что это такое, и нормальные саморезы. В детстве много мастерил всякие деревянные самокаты, собачьи будки, скворечники от коловорота, ножовок и отверток, мозоли до крови. Вы какой увлекающийся.
2: Ага. Здравствуйте. Я бы взял с собой свой смартфон, а еще самолет, летающий на радиоуправлении. Ну, да, крутяк, конечно.
1: Я бы взял туда в детство свою библиотеку, включая книги, авторство которых принадлежит мне. Пишет нам кто-то, кто не подписался. Ленский, это был ты, признавайся?
2: Нет. Здравствуйте, дневники. Мне вспомнился фильм «Назад в будущее». Я, наверное, тоже взяла бы какой-нибудь журнальчик, чтобы потом ставочки на спорт делать.
1: Смартфон. Точка. Пишет там Славик.
2: Да, такое бывает. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, что бы вы из современных ваших вещей взяли бы с собой в прошлое, чтобы показать себе, тому, той, тем мелким.
1: Тудой.
2: Тудою, да, тем мелким. В общем, показать и сказать, чувак, смотри, у нас это будет, это классно вообще. Только жене не говори, узнает, убьет.
0: За сценой.
3: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новой песне группы «Алиса» и узнаем, как и где снимался клип группы «Диктофон». Группа «Алиса» представила новый сингл «Алатырь». Песня войдет в будущий альбом «Тайны северных вет», на который сейчас открыт предзаказ. Краудфандинг продлится до февраля 2027 года, после чего пластинка станет доступна всем слушателям. Ну а как появилась песня «Алатырь», узнали лично у Константина Кинчева.
4: Слова этой песни возникли так же, как обычно у меня бывает. Из ничего. Но музыка уже была. Ее написал наш клавишник Дима Парфенов. Я придумал мелодию, и возникли слова.

0: А уже сегодня «АЛЛАТЫРЬ» стартует в чартовой дюжине и станет одной из новинок нашего хит-парада. Не пропустите начало эфира. Встречаемся в 19:00 по московскому времени. Группа «Диктофон» представила клип на новую песню «Мисс Минск». Для съемок музыканты отправились в столицу Беларуси, где и сняли атмосферное видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. Поговорили с Антоном Макаровым о вайбе отпускных съемок 70-х годов.
1: Мы сняли клип на песню «Мисс Минск», ожидаемо в городе Минск. Мы позвали двух талантливых фотографов, Алексея и Анну Корзову, из Санкт-Петербурга в Беларусь, чтобы снять видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. И на самом деле клип получился достаточно образным и атмосферным по той причине, что он выглядит словно это видео, снятое в отпуске в 70-х годах. И это достаточно подходит и нам как группе, и песне.

0: Клип «Мисс Минск» уже можно посмотреть на любой удобной платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале наше_ру. Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник.
1: За сценой. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года, подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
6: Фантастика. Бизнесу быть. .банк.
7: АУ .точка. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .точка». Подробности на .com 18+.
8: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
11: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
12: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
14: Имеется противопоказание, необходимо знакомиться с инструкцией.
15: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте форум «Цифровые решения.рф». Социальная реклама, анонациональные приоритеты. ИНН 970-400-7633. Возрастное ограничение 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Оскар Кучера. Надежда Сысоева. Наталья Медведева. Оксана Самойлова. Сергей Мезенцев.
3: Мой шанс заработать денежек.
2: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
4: Это издевательство над звездами.
2: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Что бы вы, Михайловна, взяли бы с собой? Какую вещь, гаджет?
2: Так я же сказала.
1: А я забыл.
2: Мужа.
1: А!
2: Мужа и машину.
1: Понятно. А, ну понятно. Конечно.
2: Медали за марафоны взяла бы, пишет вот нам тут кто-то. Напоминаю, что мы обсуждаем, что бы вы взяли из сегодняшней своей жизни в детство, чтобы, ну, похвастаться, наверное, или, может быть, поддержать себя маленького.
1: Угу. Здравствуйте, лучший ведущий. Я бы взял своих детей, чтобы показать себе мелкому, да, получается, и также сказал бы, живи, как живется, все будет у тебя хорошо.
2: А вот мне интересно, вот мне кажется, вряд ли нас маленьких можно было впечатлить детьми.
1: Да, ну, не знаю, всегда как-то в детстве хотелось сына, знаешь, там, командовать.
2: Тебе в детстве хотелось сына?
1: Ну, как-то, ну, такое, да, ну, а что, девку, что ли, девчонку, что ли? Нет, конечно. Что делать с ними, с дочерьми? Ты маленький, ты сам еще ребенок, понимаешь? Ну, в общем, с пацаном можно было бы запускать.
2: Так ты брата хотел?
1: Ну, какая разница?
2: Или друга?
1: Да, все это было.
2: Большая разница между сыном и братом, как
1: будто бы. Ну, короче, ладно.
2: Привет, ништяки, а я бы взяла фотоаппарат с моментальной печатью Ира Тула, 40 лет.
1: Полароид, да. А вот смотрите, сейчас я вам покажу фокус, да. Ой, вообще цены по вам в этом полароиду не было. Я хотела бы взять фотографии детей и себя сегодняшнюю, потому что в молодости серьезно болела и переживала, что не смогу жить полноценной жизнью. Но у меня получилось. И я бы хотела, чтобы я тогдашняя увидела это и не теряла силы духом. Чего и вам желаю. Умничка, умничка.
2: Добрый... секунду, это ты только что прочитал. Вы скажите мне, вы что, не смотрели фильм? Доктор Эммет сказал, что нельзя нарушать континуум ради личной выгоды. Нельзя вмешиваться в ход времени. Это опасно для всей временной линии. А я согласна.
1: Да, да. Можно вмешиваться только героям Марвела. Они все время переписывали, как хотели, под себя. Мне тут ролики стали
2: вот
1: попадаться.
2: Вот поэтому, Митя, мы сейчас живем, как живем.
1: Да?
2: Понятно. Спасибо, блин, большое.
1: Да, все, в этом виноваты Marvel. Железный человек и Марвел. Да. Так, друзья, а что бы вы взяли из гаджетов или чего-нибудь, какую-то вещь или человека, что или что бы вы взяли даже? Ну, что вы взяли с собой в прошлое?
2: Из своей сегодняшней жизни.
1: Чтобы показать себе тому, сказать, вот.
2: И порадоваться,
1: блин,
2: вместе.
1: Блин, все же классно, все классно. Все будет в порядке. Ты будешь учиться, ты будешь писать стихи, ты будешь выступать там в телевизионных шоу, ты будешь вести вечеринки и так далее, чтобы потом в итоге работать с Алисой Михайловной Вокс. Вот!
2: Вершина развития Дмитрия Ленского.
1: Да, да, да.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
3: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
4: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
8: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
9: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Единая

0: Бона.
1: Наше радио сделано в России.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Алиса.
1: Скоро детские школьные каникулы.
2: Когда?
1: И многие. Да, вот 24 октября, вот так вот.
3: А
1: вот
3: что так. Это у них вдруг?
1: А вот потому что. Короче, ну, многие поедут в небольшие отпуска. И вот у меня в связи с этим назрел следующий вопрос.
2: Давайте зрелый
1: Давайте
2: ваш вопрос.
1: Вспомним, когда ваши дети были маленькие, вы с ними куда-то поехали. И что самое неожиданное дети взяли с собой в эту поездку?
2: Прикольно.
1: Ну, то есть, например, когда у нас гостили мои падчерицы в очередной раз, младшая отказалась идти без своей игрушечной кухни. Она сделала очень большие, очень грустные глаза.
2: Которых... Как у кота в Шреке.
1: Да, в эти глаза отразилось просто, вот, знаешь, великое переселение народов.
2: Да, понимаю, скорбь, да,
1: людей.
2: Да.
1: То есть вот она, такое ощущение, что она готовилась 40 лет по пустыне путешествовать вместе с Моисеем. И ровно по этой причине она отказалась идти без своей игрушечной кухни.
2: Ну тут, ну как бы нужна кухня в дороге.
1: Она так и сказала.
2: Понимаю.
1: Она говорит, ну как я буду без своей кухни? Ну хотя бы раковину я могу взять с собой.
2: Хорошая девочка. Хорошая.
1: Да.
2: Хозяйственная.
1: Сколько раз она, ты знаешь, воспользовалась этой раковиной?
2: Понимаю.
1: Ноль.
2: Да. Угу. Ну, но зато, если бы вдруг возникла необходимость, эта раковина у нее бы была.
1: Когда мне было лет 6, наверное, мы с родителями, я очень хотела пойти в поход. Я мечтала пойти в поход, в настоящий, с ночевкой, в палатках. Вот безумно, я

0: болела этой идеей. Я родителям все время говорила: пошли в поход, пошли в поход, пошли в поход. В итоге папа сказал: хрен с тобой, пойдем в поход. Но проблема в том, что походом называлась прогулка в ближайший парк.
1: No.
0: А я-то отнеслась к этому серьезно. Я сказала: ну, я буду ночевать там. И в связи с этим я взяла с собой, знаешь что?
1: Что?
0: Запас питьевой воды и кастрюлю.
1: Правильно, потому что мало ли что.
0: Потому что ведь я там нарву.
1: Голубь сам себя без кастрюли не сварит,
0: да.
1: Понимаешь? Лягушка тоже воду, лягушачьи лапки, конечно.
0: Да, чистую воду ты в парке не найдешь.
1: Абсолютно, в пруду только ты берешь, и только кипятить надо. Ну, вообще, девочка очень хозяйственная, я считаю, что правильно.
0: Да. Вот,
1: кулеш из голубя, угу, нормально вообще,
0: так,
1: конечно.
0: Так, а у тебя какие были...
1: Да, вот как-то я вот сейчас вот, я тут в пролете. Mm-hmm. Не было у меня каких-то таких вещей.
0: Ну или ты до сих пор считаешь, что они были необходимы?
1: Ой, я, блин, не подготовился. Я, да, mm-hmm. не знаю. Ну, какие-то тряпки, какие-то в виде браслетов на этом, руках, какие-то там килограммы серебра у меня были в подростковом возрасте. Ну,
0: серебра?
1: Ну, условного серебра, там из алюминия половина сделана, половина еще с чего-то там было сделано. Ну, я же панковал, поэтому там куча колец, куча браслетов, и это прям обязательно, понимаешь, обязательно. Потом как-то сходил в душ, а да, однажды вырос. Ну, вы поняли.
0: Вырастившись.
1: Угу. Вот. И все, как-то они раз, и все растворились, условно говоря. Ну, просто снял и больше не надевал их.
0: Угу.
1: А так ты что, лет 7 я носил вот эти все панковские атрибутику. Ты что, а как же иначе?
0: А нам, кстати говоря, уже прислали. Отправили младшую дочку в гости к бабушке. Через время бабушка звонит и спрашивает: а где вещи? А дочка сама собрала свой рюкзачок, оказалось, что там ведерко карандашей, пишет нам Таня.
1: Вот 45. И прекрасно! Вот и прекрасно!
0: Боже мой, я вспомнила, как к нам приехали, значит, опять мои падчерицы, и выяснилось, что нету ни одной вещи у старшей дочки. Ни одной. И при ближайшем рассмотрении выяснилось, что вещи были положены мамой в один рюкзак, и младший, и старший. А младшая оттуда все вытряхнула, потому что ей нужно было в рюкзаке место для ее игрушек.
1: И она абсолютно права. Это ее рюкзак.
0: Она так и сказала.
1: И права была. Итак,
0: пришлось,
1: друзья,
0: ехать за вещами для старшей.
1: Формулируйте тему, Алис Михайловна.
0: Что ваши дети взяли с собой в поездку, что они считали абсолютно необходимым, но для вас это стало полной неожиданностью? Пишите, пожалуйста.
2: Реклама на 107 FM. 14 октября. Большой концерт Good Times. Арена Холл. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
3: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И мы спросили у вас... А я вкатываюсь в эфир. Не сразу пугать людей своим отвратительным голосом. Мы спросили у вас, какие странные вещи брали с собой в отпуск или в поездки ваши дети. Оказалось, что таких вещей огромное множество. И они очень разнообразны. Привет. 4-летний сын взял в поход машинки, самокат, все как обычно. Но еще кукольную коляску. Зачем? Уперся. Хочу и все. И не зря подарил девочке соседей по поляне.
2: О, знал заранее, молодец. В 23-м году поехали на море в отпуск. Доте, 13 лет, взрослая девчонка уже, с собой взяла куклу ростом в 1 метр. И все 3 недели кукла просидела на подоконнике. Доче было не до нее. Да, конечно, там море. Конечно, нафига ей кукла-то вообще? И там же мальчишки ж уже.
1: Доброго дня. Мой сын сейчас, будучи 11-летним пацаном, не захотел расставаться с полосатыми булыжниками из Абхазии, потому что красивые. Пришлось везти. Хорошо, что на машине были. Теперь красуются у него на подоконнике рядом вместе с садом из кактусов. Ну, это немножко другое. Это он оттуда его принес. А что он туда отвез? Это же самое интересное, потому что не очень-то логично.
2: Мой сын взял в Египте коллекцию местных ракушек. Узнали об этом мы при выезде. Боялись, что отберут, пишет нам Наталья из Караганды.
1: Это повезло, если просто отобрали. Обычно там за это штраф и зависит
2: чего,
1: от...
2: Чего
1: это?
2: В Турции?
1: В Египте.
2: А, в Египте?
1: Конечно,
2: а в Египте?
1: Там это охраняется, и это штраф вплоть до... Ну и штраф,
2: понятно,
1: и ответственность
2: штраф
1: вплоть до тюремной. Сын взял... А нет, вот это хочу. Мелкий взял с собой на юг, на море, елочные игрушки. Собирался ими что-нибудь украсить.
2: Ну вот... Видите, сразу чувствуется, эстет растет. Денчик нам тут из Москвы. Лучше не смотри фотографию, Михайловна.
1: Я не видела еще.
2: Не надо, не надо.
1: Сын взял с собой самокат в электричку в Приозерск. Он торчал из-под сиденья и мешал людям, зато потом очень ему пригодился.
2: Конечно, конечно. Добрый день. Речь, конечно, не о поездке, но суть та же. Мой 5-летний сын постоянно что-то из бумаги, то из каких-то коробок делает, постоянно какую-то фигню, вот, понятную только ему одному, и пытается с собой взять на прогулку. Разрешаю, только это бессмысленно, так как только мы вышли и достали велик, эта фигулька смирно лежит рядом со мной на скамеечке. Все. А
1: привет,
2: пацан катается на велике, да?
1: Привет, наши. Мы поехали в Кисловодск. И сын 6 лет взял пистолет. А он, мало ли что может произойти в Кисловодске,
2: да,
1: знаете ли. А он из металла, выглядел как настоящий. Вот пришли мы на вокзал, каждый кладет свой рюкзак на ленту. Я хватаю свой, иду, сын за мной, и тут бежит за нами охрана. Девушка, у вас в рюкзаке пистолет. Я поворачиваюсь и спокойно отвечаю: это не в моем рюкзаке, это он в его. И показываю на сына. Кто рядом стоял, все валялись. А сын потом стоял, объяснял охране, показывал, не растерялся.
2: Молодец, молодец. Что ваши дети брали с собой в поездку? Ну, казалось бы, нафига, но это там было. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за уплату налогов.
10: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
12: Я

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
2: А вот они, мы красивые.
3: Да, и мы вас спросили, что ваши дети взяли с собой в поездку. Я, честно говоря, сижу, хихикаю грешным делом, хотя вот все же дети на полном серьезе просят не хихикать. Наш пятилетний... Нет, подожди, нет, не вот это. А где? А вот, сын взял с собой школьный пенал на море. Я подумала, рисовать будет. В пенале лежали три гайки, ключ от неизвестного замка и засушенная муха.
2: Ну, нормально, натюрморт.
3: Ребенок сам собирался к бабушке так. На неделю. Положил футболки, носки, зубную щетку. Все идеально. И пять пультов. Отчего пятый, мы до сих пор не знаем. Не
2: знаю. Доброго дня. Дочка с 5 лет таскает во все автопоездки с собой огромную плюшевую овчарку, не менее метра в длину. Первый раз долго сопротивлялись, места и так не было. Потом поняли плюсы. Мега удобная подушка. В дороге спали по очереди все на ней. Слушай, а мне же подарили, ты знаешь, вот эти вот гуси, этого огромного гуся, который больше меня ростом.
3: Да.
2: Офигительно удобная штука, оказывается. Когда нога, там ногу крутит или еще что-то, спишь, ногу забрасываешь на эту фигню, и прям подушка классная, и на башке спать хорошо его тоже. Прикольно, кстати.
3: Дочка 8 лет попросила не открывать ее рюкзак, потому что там сюрприз.
2: Так.
3: Сюрпризом оказались две картошки, пачка соли и записка на случай, если еда будет невкусная.
2: Умная девочка. Добрый день. У меня дочка ездила в Артек и вот оттуда привезла большой плоский камень. Так она ему еще имя дала. Валентина. А я у нее спрашиваю, зачем? Мы сами живем на море, и у нас таких булыжников полно. А на что она мне сказала, что это ее Валентина, и таких больше нет. Понятно.
3: Дочка сказала, что сама соберет вещи, ничего проверять не надо. Я ей не проверила.
2: Что такое, что первый раз, что ли, мать?
3: В Турции обнаружила в чемодане настольную лампу. Ей с ней уютнее засыпать.
2: Ну вот и все. А что? Слушай, я ездил из Донецка в Москву к деду сюда. У меня были маленькие часики такие. Вот маленькие часики. Я ездил на там боковой полке. В общем, в плацкарте мне больше не надо было. Это сейчас я туда не помещаюсь уже. Вот. А раньше просто что? Я вот ставил эти часы, они ездили со мной. Так что это очень важно. Мне лет 6 было, наверное.
3: Смотри. Святую воду, лупу и скотч.
2: Нормально.
3: Девочке 7 лет.
2: Ну,
3: похоже,
2: я...
3: она готовилась не к отпуску, а к расследованию. От себя добавлю, что расследование должно было быть в духе братьев Винчестер.
2: Ну, что-то такое, да. Еще раз здравствуйте. Ничего необычного дети не брали, но когда собирались ехать летом к бабушке на море, старше 9 лет всерьез поднял вопрос о необходимости брать с собой младшего полгода. Ну, в общем, младшего. Мол, он же ничего не запомнит. Нафиг вообще вот этот кулечек брать с собой?
3: Зачем тащить этот орущий кулечек? Кабачок?
2: Да.
3: Три батарейки. Ни одной игрушки на батарейках с собой не было.
2: Ага. Здравствуйте. У меня сын взял с собой пистолет. Я знала об этом, но сюрпризом было, что при посадке в самолет его отобрали. Старенький, пластмассовый, видно, что игрушка. А вот мало ли, понимаете.
3: Наш семилетний взял с собой две губки для мытья посуды. Оказалось, что это корабли.
2: Ну... Логично, логично, плавает и не тонет, все, вот. Так, здравствуйте, ведущие. Девочка Лида, 6 лет, в автопутешествии по Золотому кольцу взяла комичиху Хлою. Втихушку в карман. Обнаружили хомячка за 70 километров от дома.
3: О, боже.
2: Так и путешествовали вчетвером. Мама, папа, дочь и хомячиха.
3: Боже мой, боже. Хорошо, что вы не на самолете летели. Это был бы сюрприз, конечно. Сын положил в чемодан дверную ручку.
2: Ну?
3: До сих пор не знаем, откуда он ее вообще открутил.
2: Ищите дверь. Может быть, это как в каморке Папы Карла. Понимаешь, там холст снимаешь, а там и ручка пригодится.
3: Ну, кстати, я смотрю, многие девочки с собой берут еду. Вот тут пишут, дочка привезла в Грецию пакет гречки. В Грецию гречки, понимаешь? Не ест гречку вообще, но сказала, мало ли что у них там с едой.
2: Вот. Девочка молодец. Ну, что такое? Кто их там знает? Они живут далеко.
3: И пульты, я смотрю, или пульты, как правильно сказать.
2: Да,
3: дети тоже часто таскают. Вот сын 6 лет тайком положил в чемодан пульт от телевизора. Обнаружили уже в Египте. Бабушка дома не неделю искала.
1: Наше радио. Так звучит наше радио.

груди, гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс.
1: На нашем радио. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, и моя рабочая неделя с Ленским тоже подошла к концу.
2: Ура!
1: Дорогие друзья, рады будем вас читать, а вы нас слушать в понедельник. Любим вас безмерно. Шоу дня с вами прощается. Впереди вечернее шоу 10 баллов.
2: И вот ты всегда в этот момент замолкаешь, и я должен чем-то занять вот эту паузу в 2 секунды.
1: Пока.
2: Всем пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 12 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома. Всего два. Один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Полный чекап позвоночника. Комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции – внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
7: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
8: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Нефтяные компании страны принимают меры для минимизации рисков и обеспечения стабильности работы своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, усиливается защита объектов, а в случае нарушения производственной деятельности ремонт производится быстро. При этом вице-премьер признал, что власти наблюдают незначительный дефицит на рынке бензина и предпринимают меры по его покрытию. Повышенный спрос на топливо он объяснил ажиотажем среди самих автолюбителей. Дизельное топливо в России производится в необходимом объеме, и дефицита нет, сказал Новак. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. МАГАТЭ пытается содействовать проведению ремонтных работ для энергоснабжения Запорожской АЭС. Как заявил глава организации Рафаэль Гросси, Международное агентство по атомной энергии ведет работу с Россией и Украиной над достижением прекращения огня в районе атомной станции. Отмечается, что с июня станция 10 раз полностью теряла внешнее электроснабжение. В этой связи Гросси призвал стороны конфликта сотрудничать с МАГАТЭ для обеспечения поставок на Запорожскую станцию дизельного топлива. Продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики являются приоритетами в евразийской интеграции. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что страны сообщества вместе продолжают формировать мощную индустриальную базу Евразийского экономического союза. При этом от координации совместных усилий увеличивается производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран. Индекс мировых цен на продовольствие поднялся на самый высокий уровень за последние 4 года. Как говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, по сравнению с прошлым годом индекс вырос почти на 6%. В числе самых подорожавших в мире продуктов – сахар, зерновые и растительные масла. Главными причинами роста цен названы логистические проблемы в зоне Армузского пролива и Черного моря, а также засуха в ряде регионов, вызванная природным явлением «Эль-Ниньо». Продажи новых электромобилей и гибридов в России выросли с начала года почти вдвое. Они составили порядка 99 тысяч единиц. По данным Минпромторга, доля электромобилей и гибридов в общем рынке новых автомобилей страны за 9 месяцев составила 9% против 5% в прошлом году. При этом доля подобных машин российского производства в продажах за 9 месяцев составила 28%. А популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо телеграмм, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
0: Национальная

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Да, ребята, это мы. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Короли вечернего радио эфира вас приветствуют. И самое лучшее шоу в обозримой вселенной на следующие 3 часа запускается в ваших радиоприемниках. До декабря текущего года, до 2 декабря, девизом нашего шоу будет... Заплати налоги.
2: И спи спокойно.
1: Совершенно верно, ребята. Сегодня многие открыли приложение госуслуги, а там говорят, вам начислен налог. А вот, оказывается.
2: Знаешь, у меня столько, такой налог, я должен быть невероятно богатым человеком.
1: Ну, ладно, это тема для отдельного эфира.
2: Я думаю, что мы на следующей недельке про налоги-то поговорим.
1: Обязательно. Обязательно. По пятницам давайте традиционно начнем. Да, ребят, сегодня будет обязательно пихтория.
2: Обязательно, конечно.
1: Так что,
2: конечно.
1: А начнем мы традиционно со сверки маячков, потому как у нас традиция есть уже пятничная. Мы загадываем какую-то песню не на русском языке. Вам ее даем вольный перевод и предлагаем угадать, какая песня сегодня загадана.
2: Ну, давай я попробую зачитать четверостишие. Давай. Даже побольше, наверное, немножко. Давай. Почему пою? Что тому виной? Бездонность неба. Если грустно мне, я всегда пою. Грусть не преграда. Почему пою? Что тому виной? Запах роз и маков. Радость на душе. Я всегда пою. Сердцу услада.
1: Вот мне кажется, не хватило чуть колорита. Для того, чтобы добавить колорита, нужен цыпленок табака. Бокал хванчкары.
2: Как минимум.
1: Как минимум, да. И кепка аэродром. Да. Ребят, если догадались про какую песню...
2: Да догадались, конечно.
1: Какую песню мы сегодня загадали, присылайте свои маячки через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.

0: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и, ребята, мы сегодня не сомневались.
2: Не, ну есть варианты «Сидиси», конечно, но нет, это...
1: Не, ну и «Сидиси», мы еще не доросли, да и «Сидиси», давайте уж... Мы так, знаете, по классике.
2: Ну почему? «Металлика» в тот раз была.
1: Ну, 10 слов матом. Ребята, это песня из кинофильма «Мимино». Песня в исполнении Вахтанга Кикабидзе, которая по... называется «Чита...»
2: Почему-то... «Чита-грита».
1: «Гврито». «Гврито».
2: «Гврито».
1: «Гврито». Ну, то есть, да. Поскольку у нас какие-то звуки проглатываются, у нас...
2: «Птичка-новеличка».

0: да.
1: Сейчас наше радио во всех грузинских ресторанах заиграло. Эй, ну что, ребят, спасибо большое.
2: Хороший фильм был. Очень хороший.
1: Что ты? Классика,
2: вообще
1: классика.
2: Вообще прекрасное
1: не
2: кино.
1: Теряющая своей актуальности. Ну что, Андрей Германович, а
0: какой чем... красавец-пилот.
2: Вообще там диалоги великолепные. Я очень люблю этот фильм. Конечно. Ладно, давайте от фильмов.
1: О чем поговорим? Есть что обсудить?
2: Я дедушкой сегодня был.
1: Собачий дед.
2: Вот. Я думаю, что, знаешь, на самом деле, смех-смехом можем поговорить на такую тему, потому что...
1: Как ты был собачьим дедом?
2: Да никак я был собачьим дедом. Дело все в том, что когда дети подрастают, у них появляются там какие-то свои заботы, какие-то свои...
1: Я думаю, про что-нибудь легкое сегодня.
2: А это абсолютно легкое. Будет.
1: А, хорошо, давай.
2: Да, я не буду сегодня заморачиваться.
1: Давай.
2: Они начинают все-таки перекладывать какие-то заботы свои на родителей. Как правило, стараются переложить... Но нет, то, что они стараются, это ладно, а родители выбирают, как правило, приятные заботы. Вот, друзья, мне нужно было 2 дня посидеть какое-то время с щеночком, чтобы молодые могли немножко поработать, они там плохо спят, щенок не очень хорошо спит. Угу. И я выполнял 2 дня подряд роль собачьего дедушки. Вот сегодня даже первый раз вышел с щеночком на улицу погулять. И честно могу сказать, мне такие заботы нравятся. Наверняка у каждого, у кого есть дети, они тоже получают от них какую-то вот эту полезную нагрузку. И в большинстве, мне кажется, получают удовольствие, потому что взрослый человек, он может соскочить. То есть, понятно, что в какой-то такой критической ситуации никто никогда соскакивать не будет. Можешь там с нашими котиками посидеть, например. Вот. Ну и что, ты откажешь с котиками посидеть? Да нет, конечно. Вот. Или там, не знаю, съезди с внуком, пожалуйста, вот по магазинчикам пройдитесь, купите ему там.
1: Подожди, с внуком, ты из желудей и каштанов сделай лошадь, ежика и медвежонка.
2: Например.
1: К завтрак 9 утра,
2: например,
1: к 8 утра.
2: Например, а что, это творческое задание, мне кажется,
1: да.
2: Для... Вот,
1: гербарий собери.
2: Я могу.
1: Вот. Ребята, давайте сегодня поговорим, какие вам задания давали дети, которые вот прям...
2: Ну, только давайте все-таки творческие задания какие-то.
1: Творческие, конечно, да. И, собственно... Надо же как-то еще чем-то дополнить.
2: Не надо. Мне кажется, это очень хорошо сейчас сказано. Итак, про творческие задания, которые давали вам дети.
3: Наше радио.
4: Мы с тобою две капли разные. Одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами. Разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление. Награжденное солнце взглядом принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

руками. Нас не станет с тобой, сестрица. Сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные. Сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные. Тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и сегодня Андрей Германович на правах собачьего деда предложил вам рассказать, какие творческие задания вам давали дети, может быть, внуки.
2: Да, может быть, и внуки. В 9 вечера сделать игрушечный аквариум с рыбками. Пластилина не было, в ход пошли оконная замазка и гуашь. К 12, ну, к полночи, все было готово. Кстати говоря, вообще, вот на самом деле, мне кажется, многим бабушкам и дедушкам в какой-то момент...
1: Нужно памятники ставить.
2: Во-первых, это раз. Вопрос не в этом. То, что они умеют делать руками, это что-то уникальное. И ведь это порой в школе, вот этот, когда люди приходят, дети приходят на уроки ИЗО и приносят вот какие-то эти поделки, это же на самом деле конкурс поделок родителей, бабушек, дедушек, дяди, тети
1: и
2: близких родственников.
1: Я помню, у нас... На уроке физики, по-моему, нам была поставлена задача, когда мы изучали принцип сообщающихся сосудов, нам была задача построить фонтан. Ну, такой, типа, ну, это все делалось крайне просто. То есть, с одной стороны воронка, потом вот это вот от капельницы шланг, и на другом конце пипетка. Вот, собственно, ты наливаешь воду в воронку, поднимаешь ее выше пипетки, вот тебе...
2: Ну, да, да.
1: Короче, был у нас мальчик, который пришел к папе, говорит: папа, через неделю на урок физики нужен фонтан. В общем, фонтан был изготовлен в масштабе 1:45.
2: Так, уже не дурно.
1: И потом, как оказалось впоследствии, в результате следствия, для изготовления фонтана на водонапорной башне был использован какой-то стратегический металл с оборонного предприятия.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
9: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
10: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Оскар Кучера, Надежда Сысоева, Наталья Медведева, Оксана Самойлова, Сергей Мезенцев.
13: Мой шанс заработать денежек.
12: В новом реалити, где селебрити будут грабить друг друга на всю страну.
14: Это издевательство над звездами.
12: Идеальное ограбление. Сегодня в 19.30 на ТНТ.
0: Наше радио представляет.
15: Внимание!
0: Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
15: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
16: Телеканал СТС представляет.
17: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
18: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
17: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
19: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня про творческие задания, которые нам приходилось делать за детей, решили с вами поговорить.
2: Виват «Вечерний монарх». Знали вы, с каким энтузиазмом я делал поделки в садик старшему сыну. Теперь с нетерпением жду, когда младший пойдет в сад. А сейчас, каждые выходные, сын буквально заставляет играть с ним в мир танков. Как же это тяжело.
1: То ли дело ежика из кленовых листиков собрать, да?
2: Да уж.
1: Всем здорово. Когда дочь была еще в школе, надо было красную шапочку слепить и подойти к вопросу как-то эдак. Значит, а я скульптор. Ну и замутил все сам. Короче, шапка в космосе очутилась с бластером двуствольным, и на нее бежал красный волк, похожий на дракона. Училка сказала, что это не работа ребенка. Не похоже. И мы проиграли конкурс.
2: Жаль. Добрый вечер, короли. Больше не творческое задание, а эксперимент по физике. Для определения центра тяжести плоской фигуры, вырезанной из бумаги. Метод основан на свойствах равновесия. Использовать нить с грузом от веса для указания вертикали. Проверить нужно было, расположив ее центр тяжести на острие заточенного карандаша. Вот это было поистине творческое задание. Так и не смогла поместить на острие карандаша, пишет нам Аленка из Твери.
1: Ребята, пишите про творческие задания, которые приходилось выполнять за детей через сайт наш.ру или через наших ботов в мессенджерах.
0: Наше радио.

тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И поделки из природных материалов. Я сейчас, как сейчас помню, это поделки из природных материалов. Это значит, что нужно пойти к близлежащему дереву, насобирать с него листья.
2: Оборвать желательно.
1: Не, зачем оборвать? Они уже все, упали. Вы что, не делали ежика из кленовых листьев?
3: Ну, может, и делал, я уже не помню.
1: Ну, это когда берется там вот, которые листики, которые...
3: Я делал икебану. Там нужно было листики сначала сушить в книжке в какой-нибудь.
1: Это гербарий, а не икебана.
3: Нет, а потом из нее делалась икебана, из уже высушенных
1: листьев. Икебана — это искусство компоновки срезанных цветов.
3: Да, наверное, да. Не икебана.
1: А вот то, что ты говоришь, это гербарий.
2: А я,
1: говорю,
2: сказал, как в анекдоте.
1: Вот. И вот ежик, это значит, берешь большие листы в середину, и вот как бы к периферии они уменьшаются, и потом, не помню, из чего, из винной пробки нужно было сделать мордочку.
3: Интересно.
1: А глазки я уж не помню из чего-то, то ли из спичных головок.
3: А язычок?
1: Он без язычка был, там как бы носик такой торчал, и все.
3: Какой грустный ежик.
1: Ну, ежик.
3: Не, я помню, что у нас в школе было безумное количество каких-то поделок, особенно вот в этих младших классах. Дальше нас вроде бы нас отпустили на какое-то свободное плавание, а в младших чего мы только не делали. Так все-таки ты правильно говоришь, это называется гербарий.
1: Гербарий.
3: И мы, я прекрасно помню, как мы его делали, листья действительно сушили в книжке, а потом нужно было составить, ну, ты их вот так раскладываешь подо что-то, то ли оргстекло, по-моему, какое-то было.
1: Чтобы они распрямились.
3: Чтобы они распрямились, их было видно. И под каждую нужно было вложить бумажку, от какого дерева этот листик.
1: Ой, прислали фотографию. 5 лет назад дочке в сад нужно было сделать поделку осень. Сделал что-то подобное впервые. Получилось. Ну, я бы не поверил, что это ребенок в детском саду такое сделал. Ну, родители молодцы.
3: Дочь после садика попросила помочь ей нарисовать мышь. Я айтишник нарисовал что-то. И реально нам прислали фотографию. Ну, а это...
1: Манипулятор мышь. Делал ракету из картона. Ребенку пришлось уничтожить 4 туалетных бумаги, чтобы достать втулки картонные. Заняли 2-е место, получили диплом.
3: Класс. А вот тут хорошее сообщение. Сестра как-то нарисовала за сына коня. Так. Получилось очень натурально. В итуке рисунок занял сначала 1-е место в школе, потом по городу, а потом племянника отправили на краевой конкурс художников.
1: Где все и вскрылось,
3: пришлось выкручиваться. Киса, вы рисовать умеете?
1: Добрый вечер. Развеселили с лошадью из желудей. У меня дочь постоянно просит распечатать разукрашки из интернета, всякие вот, и подобное. Она криво называет, а я толком понять ее расшифровки не могу, пишет Коля 45 лет.
3: Привет, наши, пишут нам. Особенно запомнились дары осени в детском саду. Пудель из картофеля и цветной капусты. Пальмы из морковки и болгарского перца, пишет нам Алена из Саратова. А, кстати говоря, у вас же фактически все съедобное получилось. Ну, если картошечку отварить.
1: Да. Год назад дочке в музыкалке задали сделать поделку из природных материалов. Кто не сделал, тому оценка в четверти на балл ниже. Ну, я взялась. Сделала паутинку. В общем, фигня лютая вышла. Дочь только паучка сама сделала. Остальное делала я. Так эта жуть взяла гран-при на конкурсе, обойдя реальные шедевры. Видимо, никому в голову не пришло, что родители не все пряморукие, пишет нам Юля из Раменского.
3: Ну вот все-таки я, вот согласись, все-таки это конкурс родителей.
1: Конечно, Андрей Георгиевич. Ну а как? Ну, когда вот еще же это обычно бывает, что мама, нам завтра ко второму уроку нужна поделка из желудей.
3: Да.
1: В 9:00 вечера. И мама, как вот эта
3: лошадь. Мама идет собирать желудей.
1: Как лошадь из желудей скачет. Где у нас тут дубы растут? Желудей набрать.
3: Не так уж, тогда вот так надо. Добрый вечер. Развесили с лошадью, ну, делали лошадь из желудей. У меня дочь постоянно просит...
1: Это только что прочитал.
3: А, это ты прочитал.
1: Да.
3: Делал ракету из картона ребенку.
1: Тоже прочитал.
3: Все, тогда больше мне сказать нечего.
1: Да что, ребята, знаете, вот с одной стороны, конечно, это хорошо, что дети нам доверяют какие-то свои творческие задания. С другой стороны, мне кажется, вот нужно помогать. Не нужно делать все за них. Помогать нужно. А вот,
3: ну, то золотые есть, слова, я тоже так считаю.
1: Как бы, чтобы они основные.
3: Иначе
1: хотя
3: получится...
1: бы пусть они идут, добывают желуди, каштаны и кленовые листья.
3: Иначе будет папа у Васи силен в математике, учится Вася, папа за Васю весь год.
1: Да.
3: Вот, так же и здесь. Просто я подозреваю, что изначально все это было задумано так, что родители делают это вместе с детьми, тем самым...
1: Нет, давая что это дети должны. Это как бы задумалось вот так вот. Потом на помощь пришли родители, которые сказали, сыночек, я же это лучше. Мамочка же тебе сейчас такого коника слепит.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями. Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
5: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала от импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
0: «Металлика» – мощнейшее уникальное трибьют-шоу. 2 октября. Воронеж. Клуб 12. Улица Космонавта Комарова, 1А. «Металлика» – трибьют-шоу. Билеты уже в продаже. Не пропустите. Категория 16+.
6: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от «Агроэко». Только до 11 октября окорок для запекания «Агроэко» по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. «Агроэко». Вкусно, тепло, по-домашнему.
7: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Прошедших лили аромат, мои мечтания легкие туманит. Мне лили о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

любит, и ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной, когда меня не станет, иди за мной.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный, ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50/50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабли музея «Гота Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики. А благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И тот час, когда состоится любимая вами рубрика «Пихтория».
2: Это абсолютно верно.
1: Как обычно, мы рассказываем какие-то избранные главы из жизни какого-то человека или персонажа, неважно. В общем, кого-то, чье имя и фамилию или прозвище Word не подчеркивает.
2: Сегодня, может быть, Пихтория покажется вам немного странной, потому что, как правило, больше драматизма в рассказах у моего напарника Игоря Владимировича. Я же как человек такой очень активный и позитивный, не побоюсь этого слова. Я люблю, когда больше каких-то необычных фактов, когда приходится вот, разгадывать ребус, где-то поржать. Но сегодня Пихторию я постарался сделать... Да такой вот, не в моем стиле. Поэтому уж простите, но примите.
1: Да, Пихтория, кроме того, сегодня будет плодово-выгодной. У нас есть возможность разыграть экскурсию к нам сюда, на наше радио, на 23 октября. Ребята, экскурсия на двоих. Пройдет она в 12 часов начинается. Проводят ее наши замечательные коллеги, подъемники. И автор, ну, раз... 123-го
2: да.
1: Будет сегодня победителем. Буквально через пару минут мы приступим к художественно-повествовательной части. У вас есть время налить себе кофеек, сделать бутеры, ну и усесться поудобнее у ваших радиоприемников.
0: Реклама на 107 FM.
3: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное.

0: Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены приводят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8-473-224-16-48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Пихтория.
1: Да-да, ребят. Та-да-та-там. Начинается Пихтория. Усаживайтесь поудобнее. Андрей Германович сегодня будет вам рассказывать потрясающую, на мой взгляд, историю жизни.
2: Посмотрим, оцените.
1: Да, напомним, что принимаем ваши версии, кто сегодня загадан, через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджерах.
2: Ну и что? Мы пообещали 123-й, правильно ответивший, придет сегодня сюда к нам на экскурсию на наше радио. Давай, напарник, включай музыку. Он ушел, оставив после себя потрясающее творческое наследие. Три разрушенных жизни и одну фразу, сказанную им так тихо, что ее с трудом расслышали. Я прожил жизнь на полную катушку. Пообещал себе это, когда меня откапывали после боя в феврале 42-го. И слово сдержал. Это слова нашего героя. А теперь по порядку. Начнем с лета 41-го. С мальчишки, который ехал в Москву сдавать документы в институт, а получил повестку. Ему еще нет 18, он приписывает себе год в военкомате. Тогда многие так делали, чтобы их взяли на фронт. Его отправляют в училище, а оттуда в 42-м году на передовую. Лейтенантом. Точнее, лейтенантом интендантской службы. То есть начальником клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. Звучит как насмешка. Человек, который рвался в бой, получил должность руководителя клуба. Но он не стал ныть. Он сделал из этого клуба передвижной театр. За год 150 концертов, 130 из них в блиндажах, в ротах, в батареях на передовой. Бойцы, которые завтра могли погибнуть, вечером слушали частушки и смеялись. Наш герой понимал, это не про искусство, это про то, чтобы человек хоть на час мог забыть, что вокруг война. В наградном листе ему так и написали: «Способствовал укреплению морального и боевого духа бойцов». А потом он говорил, что это была самая бессмысленная и самая нужная работа за всю войну. Позднее он все же добивается своего. Он становится командиром минометной батареи. А чуть позже в его военном билете появляется запись «Офицер разведки». Он не любил об этом говорить. Разведка — это не романтика, это грязь, холод, страх и очень много молчания. В ночь на 23 февраля 45-го под небольшим латвийским городом он во главе штурмовой бригады расчищал путь пехоте. Уничтожил 6 огневых точек противника, и в этом бою его тяжело контузило. Контузия была такой, что много лет спустя врачи скажут, именно она его и убила. Но за этот бой его представили к ордену Красной Звезды. Он получил награду уже после войны и, как всегда, ее не надел. Домой вернулся осенью 46-го, 23 года, капитан с орденом и медалью в ящике стола. Когда его спрашивали, почему он не носит награды, он отмахивался. Ордена — это для парадов, а не для жизни. Но вот что важно, он вернулся не домой, возвращаться-то было некуда, отца не стало, когда ему было 8, мать отошла от воспитания сына и в какой-то момент его отпустила, поэтому 23 года контуженный капитан, у которого не было семьи, которая ждала бы его у порога. И потом он всю жизнь искал этот порог, но, мне кажется, так и не нашел. О ком может идти речь в нашей сегодняшней Пихтории? Ждем ваши варианты через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наш.

0: Тихтория.
1: И традиционно начнем мы с неверных вариантов, которые получены нами к этому часу.
2: Это не Леонид Гайдай, тем более Гайдай мы как-то уже, по-моему, загадывали.
1: Да, был у нас Леонид Гайдай. Это не Михаил Танич.
2: Нет, это не Марк Соболь.
1: И не Юрий Никулин. Поэтому нет, давайте нет, продолжать. Все. Андрей Германович, вы готовы?
2: Да, давайте продолжим.
1: Пожалуйста.
2: Красавцем нашего героя никто не считал. Длинное лицо, худющее, он сам над собой иногда смеялся. Но женщины не могли пройти мимо. Что-то в нем было. Энергия, обаяние, может быть, какая-то звериная харизма. Он брал не красотой, он брал тем, что рядом с ним невозможно было скучать. Первая жена сероглазая красавица, уже снявшаяся в кино. Он увидел ее и объявил: «Женюсь». Брак продержался 8 лет. Детей не было, она болела, и врачи не рекомендовали заводить детей. Расставание вышло громким. По одной из версий, она швырнула в него тяжелой советской раскладушкой, когда он уже стоял в дверях с чемоданом. Наш герой поднял ее, сунул под мышку и сказал: «Пригодится», и ушел. Вторая жена, снова актриса, ей 22. Он сделал предложение в день знакомства. Родился сын, а потом начался ад. Он пил. Ревновал так, что запирал ее дома и срывал съемки. Она звонила на Мосфильм и говорила ей: «Я не могу выйти из квартиры». Ее вежливая улыбка официанту в ресторане могла вызвать у него в буквальном смысле ярость. «Когда ты, наконец, постареешь?» — кричал он в пылу ссор. Брак продержался 3 года, и она ушла с сыном. Третья жена. Снова актриса. И снова 22. Он увидел ее и снова сказал: «Я на тебе женюсь». Этот брак длился уже 14 лет. К сожалению, пил он на тот момент уже запойно и состоял на учете в наркодиспансере. Однажды она принесла ему извещение из этого самого учреждения, и он ее ударил. Тогда она сбила его с ног и пригрозила убить, если он еще раз распустит руки. Говорят, после этого он был как шелковый. В этом браке появились на свет сын и дочь. Но счастья не было. Она подала на развод, и началась дележка детей. И несмотря на то, что он стоял на учете в этом самом учреждении, он отсудил себе обоих детей. И никогда больше не женился. Знаете, я вот о чем думаю. Страшное, что самое страшное в этой истории? Он ведь не был злодеем, он был просто сломанным человеком. Мальчишка, который прописал себе год, чтобы уйти на войну, и выжил. А потом он всю жизнь пытался догнать то, что так хотел. Тепло, дом, семью. И всякий раз, когда это становилось по-настоящему близко, он все это ломал. Сам, своими руками. Друзья, о ком может идти речь в нашей сегодняшней пихтории? Ждем варианты ваших ответов через сайт наш.ру, ну или стандартно через наших ботов в соцсетях.
0: Наша реклама.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
16: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
17: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
18: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт...
19: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+. Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и что, еще немного...
2: Да, немножко неверных ответов. Это, конечно, не Сергей Филиппов.
1: Нет, это не Петр Тодоровский.
2: Это не Олег Попов.
1: Не Алексей Смирнов, тем более, что про Алексея Михайловича у нас
2: да, была.
1: Макарыча да. Была у нас Пихтория.
2: И это не Зиновий Герд, чтобы, ну, уж точно было понятно. Давайте, наверное, продолжим наш рассказ. Давай, да. Мы привыкли считать его великим актером, но сам он актером не хотел быть. Он хотел командовать. И его актерская карьера началась абсолютно случайно. Георгий Данелия снимал «Я шагаю по Москве». И актер на эпизод не вышел. Ну, говорят, выпил. Данелия попросил выручить нашего героя сыграть малюсенькую роль полотера. Так в 40 лет началась его актерская карьера. Многие говорят... А что, ему не предлагали главных ролей? Он же гений. Друзья, предлагали ему главные роли много раз. Он отказывался, и причем из принципа. Он был по натуре очень властным человеком и не хотел подчиняться режиссерам. Даже в крошечной роли он сам создавал себе образ, и никто не мог его переломить. Поэтому все его роли — это даже не перевоплощение, это такое некое камео. Он был гением не главных ролей. И, кстати говоря, сценарий перед съемками читал очень редко. Говорил режиссеру, ну, скажи мне, о чем там сцена, я буду фантазировать. Мало кто знает, что реплики для одного из самых популярных музыкальных детских фильмов он прописывал, находясь в психиатрической лечебнице. Туда он попал из-за злоупотребления алкоголем. А перед самыми съемками у него еще и случился обширный инфаркт. Но, глядя на его игру в кадре, вообще об этом не скажешь. Впрочем, будем честны, его талант полностью раскрывался не только в фильмах, где он был актером, а где был режиссером. У него была первая очень интересная работа, называлась она «Школа мужества». И она была очень тревожной весточкой, потому что он снимал ее вместе с Корчагиным, но Корчагин погиб в авиакатастрофе, возвращаясь из Харькова в Москву с отснятой пленкой. А нашему герою пришлось заканчивать фильм одному из того, что вообще просто было на монтажном столе. Первая лента и первая международная премия. Вообще он снял 23 фильма за 30 лет. Работал невероятно быстро. Он, мне кажется, считал, что каждый кадр он уже себе представлял еще до команды «Мотор». И, говорят, заканчивал съемочный день уже к обеду. А потом случился инсульт. Он лежал на полу 10 часов. Один. Пока не вернулся сын. Парализовало левую сторону. Нога восстановилась процентов на 10, рука так и висела плетью. И этот человек, который не мог даже ложку держать, закончил картину, а потом снял еще одну. Потому что пока ты работаешь, ты живешь. И вы знаете, вот эту часть Пихтории я очень хочу закончить его прекрасной фразой, с которой и начинал. «Я прожил жизнь на полную катушку, пообещал себе, когда меня откапывали, после боя в феврале 42-го, и слово сдержал». О ком может идти речь в нашей Пихтории? Ждем ваши ответы.
0: Наше радио.

0: Пихтория.
1: Ну и давайте продолжим.
2: Есть еще у нас время рассказать буквально об этом замечательном человеке пару фактов.
1: Он умер 17 сентября 1987 года. Второй инсульт. Ему было 64, не так уж и много. За полчаса до этого сын ушел на работу. Отец пошел бриться в ванной. Там ему стало плохо. Он упал скоро, приехала поздно. Причем умер он на глазах у младшего сына. Что очень интересно, он отлично зарабатывал и также отлично тратил. Если отель, то только люкс. Рестораны – самый дорогой, алкоголь – самые изысканные блюда. Автомобили всегда новые. И вы знаете, что интересно? Когда его не стало, ну, естественно, что родственники заглянули в содержимое сберкнижки. А на ней оказалось всего лишь 200 рублей. А еще он писал стихи, рисовал карикатуры на коллег и с иронией относился к себе. Мало кто знал, что за экранным образом такого вот балагура скрывался, кстати говоря, очень тонкий и хороший художник. А в мрачные дни он оказался единственным, вообще смелым человеком, кто пытался защитить своего учителя, которого подвергли травле и в итоге изгнали из ВГИКа. И вы знаете, наверное, я хочу еще одну цитату от этого человека привести. Уже совсем больной, почти неподвижный, он сказал: «Я не верю в смерть, не боюсь». А не верю. Вот такой вот неординарный человек сегодня нами с напарником загадан. Очень скоро будем сбрасывать маски.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Боги, боги мои, козероги мои.

0: Пихтория. Пихтория.
1: Все, самый последний факт об этом человеке. Дело в том, что он был страстным коллекционером и мог потратить все заработанные деньги на понравившуюся вещь. Так вот, однажды в Прибалтике он увидел в магазине, ну не золотой, конечно, унитаз, но фарфоровый, причем немецкой фирмы. Он ходил, вокруг него ходил, и в итоге отдал за него весь гонорар. А гонорар был приличный. Но, как вы понимаете, пока его везли из Прибалтики, его грохнули. Вот, и пользоваться им уже как унитазом не получалось. Поэтому Владимир Басов много лет использовал его в качестве стула, я так понимаю, в том числе и режиссерского
2: да,
1: стула.
2: Да, Владимир Павлович Басов, замечательный режиссер, актер. Ну, если вот режиссерские работы, ребят, щит и меч.
1: Да, да. Я думаю, здесь... Там Янковского он открыл в этой работе, кстати говоря.
2: Давайте, у нас есть возможность, кстати, музыкальные таланты оценить Владимира Павловича. Давай. Потому как песню Дуримара помнят все.
1: Конечно.

0: Анжелика, от речонки с селезенки, от полипа и от гриппа. Помогут вот эти козявочки, мои дорогие, мои дорогие. Весьма дорогие
1: девочки. И, ребят, в 123-м сегодня прислал нам сообщение с верным ответом человек, чей номер телефона заканчивается на 7117. Ему и отдаем мы...
2: Я вручаю уже.
1: Вручай, пожалуйста, приглашение на экскурсию к нам на наше радио на 23 октября.
3: Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
5: Папа, смотри, какая елочка!
6: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
7: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
12: Новый медицинский центр «Смарт Клиник» на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика, прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Суперпредложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького. Город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
13: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже со своим экспертным мнением.
15: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

свидания, дымом радостных встреч заслоняя большую любовь. Ждем прощения, сами прощаем и просто прощаемся. Раз от раза горим, но воскрешаемся вновь.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти страны оказывают помощь в обеспечении топливом АЗС и «Нефтебаз». Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Общаясь с журналистами, он признал, что ситуация по бензину напряженная и управляется в ручном режиме. Те регионы, в которых из-за логистических нарушений появляются дефициты, мы помогаем для обеспечения заправок и «Нефтебаз» топливом, сказал он. Новак также отметил, что около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС приходится на крупные компании, и они сдерживают цены в рамках социальной ответственности. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Минфин выплатил своим сотрудникам первые зарплаты в цифровых рублях. Как сообщило ведомство, для перечисления платежей они открыли счета цифрового рубля на платформе Банка России. В министерстве также напомнили о том, что перевести зарплату в новую форму валюты может любой россиянин по собственному желанию. Как отмечает сайт nsn.fm, с 1 сентября крупнейшие банки и торговые компании открыли свою инфраструктуру для переводов и платежей в цифровых рублях. Каждый россиянин может завести кошелек на платформе Центробанка и получить к нему доступ через свое банковское приложение. Сгоревший в центре Санкт-Петербурга исторический особняк Миллера будет восстановлен. Об этом заявили в компании, которой принадлежит здание. Там уточнили, что во время подготовки к реконструкции этого объекта культурного наследия все съемные предметы охраны были вывезены, а с остальных сняли слепки. Ранее компания получила кредит на восстановление особняка Миллера. Обозначенный срок выполнения этих работ – конец 27-го года. Также известно, что значительная часть интерьеров была утрачена еще в советские годы. Пожар в здании вспыхнул накануне вечером. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Эпидемия лихорадки Эбола в Конго унесла жизни более 4000 человек, как сообщает Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики. В 7 провинциях страны среди 8300 подтвержденных случаев заболевания погибли 4018 человек. Отмечается, что более 2000 человек от лихорадки Эбола вылечились. Дилеры УАЗа начали размещать объявления о продаже обновленного внедорожника «Патриот» с дизельным двигателем. Так, в Южно-Сахалинске и Хабаровске за такой автомобиль под заказ просят порядка 3 миллиона рублей. Как напоминает российская газета, официально компания УАЗ не рассекречивала цены на обновленный внедорожник, продажи которого должны начаться до конца года. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте и добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Ну и сегодня мы осенью, да, решили поговорить о топливе. Самое время. Ну, а точнее привести кучу информации.

Ключевой показатель давления насыщенных паров становится выше почти втрое. Если летом оно должно было укладываться в диапазон 35-80 килопаскалей, то зимой такой стандарт поднимается до 100. Такой состав помогает топливу быстрее переходить в парообразное состояние в холодном впускном коллекторе, и это критично для уверенного запуска двигателя при резких ночных похолоданиях. Ну а для дизельного топлива, тут уж мы все знаем, корректируют состав, чтобы предотвратить кристаллизацию парафинов при температурах около и ниже нуля. Ну, естественно, нам с вами что-то специально делать со своей машиной, готовить ее как-то или менять стиль езды не придется, но все-таки эксперты советуют зимой держать бак заполненным, ну и вообще и осенью холодной, да, и весной холодной, заполненным минимум на 50%, это снижает риск образования конденсата. Ну и, кстати, важно, что Росстандарт анонсировал внеплановый аудит крупных перерабатывающих мощностей в сентябре-октябре. Инспекторы будут брать пробы прямо из магистральных трубопроводов, чтобы исключить попадание летнего топлива в баки в переходный период. В общем, заботятся о нас. О бензине, о топливе, да, в общем и целом поговорим сегодня. Прямо сейчас прервемся на песню и совсем скоро вернемся к этой важной теме.

0: Реклама на 107FM.
1: Папа, смотри, какая елочка!
2: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255-45-55. Код города 473.
6: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
7: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о топливе. Осенью вот решили, ну что ли, всю информацию, которая поступает, разную структурировать, что ли, упорядочить, ну и вспомнить о некоторых важных моментах, которые с топливом, а значит, с нами, как автомобилистами и с нашими автомобилями, происходят. Вот уже обратили внимание, что НПЗ должны были перейти к выпуску зимнего дизеля и даже зимнего бензина. Вот там тоже есть некоторые изменения с приходом холодов. Что еще стоит напомнить? Ну, наверное, нам с вами, автомобилистам, лучше обратить внимание на временное возвращение топливных классов ниже К5 с 1 сентября 2026 года и аж по 1 июля 2027 года. Как-то информация прошла, все так кивнули. Ну и не все как бы понимают, о чем речь. В стране на этот период разрешено продавать бензин классов К2, К3 и К4. Это аналоги, естественно, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Мы с вами уже какой год ездим, ну, в основной своей массе на Евро-5 или К5. Мера эта признана сдержать рост оптовых цен и не допустить дефицита. Так вот, топливо классов К2, К3 и К4, ну, К2, по-моему, он вообще Евро-2, это все, что касается в основном техники, и, по-моему, его даже не должно быть в такой розничной продаже, поэтому давайте Евро-3, Евро-4, К3 или К3, К4. Он стоит немного дешевле К5, хотя сейчас поди разбери, дешевле ли он стоит. И специалисты предупреждают, что его постоянное использование в современных турбированных двигателях чревато проблемами. И от детонации нагара на форсунках до вообще поломки каталитических нейтрализаторов. Ну, вот, собственно, что может случиться. Ремонт или замена катализатора могут обойтись в десятки тысяч рублей, хотя, конечно, это такие алармистские, так скажем, настроения по этому поводу. Естественно, не у всех, не все и не сразу случится, поэтому, но не думаю, что стоит прям так уж паниковать. Тут, наверное, совокупность должна быть стечение обстоятельств, что ли, и ваш стиль езды, и то, как вы обслуживаете свой автомобиль, и еще если плохое топливо, то тогда, да, наверное, риски высокие. А так, в принципе, должно обойтись. Ну, и если приходится использовать топливо ниже класса К5 или Евро-5, эксперты рекомендуют менять моторное масло каждые 8000 км, что, в принципе, делать и так лучше. Регулярно применять всяческие присадки для очистки топливной системы. Ну, а на самом деле, конечно, все советы хороши, но здесь каждому авто нужно подходить индивидуально. Кстати, в Воронеже бензин стандарта Евро-4 уже продается на АЗС одной из сетей. И важно знать, что вот АЗС, они обязаны указывать экологический класс топлива на информационных табло, у колонок, в уголке потребителя, ну или в кассовом чеке, в конце концов. А лучше и там, и там, и там. Что касается ограничений на объем отпуск топлива, то в нашем регионе по-прежнему действуют ограничения. Одному клиенту отпускают от 30 до 50, по-моему, литров топлива. Исключение сделано для транспорта жизнеобеспечения. Здесь ничего нового. Но пошли разговоры, что при благоприятной ситуации ограничения все эти могут снять и уже в октябре и полностью. Главное, чтобы еще вот мы с вами как-то цивилизованнее ко всем этим вопросам подходили, потому что такое впечатление, что все немного в паническом состоянии таком пребывают, и поэтому такие пробища порой на заправках случаются. Что еще? С 1 октября крупнейшие федеральные сети АЗС перешли на обязательную предоплату. Программная обеспечение колонок больше не позволит сначала залить топливо, а потом оплатить покупку. Хотя было очень удобно. Вставил пистолет, пока дошел, уже все залилось, оплатил и сел, поехал. Правда, исключение у держателей топливных карт, примерно 15% клиентов смогут по-прежнему пользоваться постоплатой. Но также крупные купюры будут проверять тщательнее теперь на АЗС. Наверное, через АЗС частенько пытаются сбыть всякие нехорошие поддельные купюры. Ну, это так, предположение. Продолжится переход на безналичные расчеты на АЗС. Вырастет число АЗС, где принимают оплату через мобильные приложения и QR-коды. Удивительно, что это не везде еще происходит. Ну, а корпоративным клиентам, которые заправляют служебный транспорт за наличные, придется строже вести учет и оформлять документы. Для участников никаких ужасов в этом плане не произойдет. Интересная новость, кстати. С октября ГИБДД будет применять более строгие меры к водителям, которые уезжают с заправки, забыв вынуть заправочный пистолет из горловины бака. Да, дорогие друзья, раньше такие случаи часто расценивали как бытовую оплошность, ну а теперь срабатывание разрывной муфты шланга официально считается ДТП. И оборудование этой станции наносится материальный ущерб. Ну, вот и по закону в такой ситуации обязательно нужно вызывать экипаж ДПС для оформления протокола. И если водитель попытается вставить оторванный пистолет обратно и уехать, будет зафиксирован в этом деянии, это квалифицирует как оставление места ДТП. Ну, а наказание, может быть, за это мы знаем, и лишение прав, управление транспортным средством на срок от года до полутора лет, и еще и на 15 суток можно загреметь. Так что будьте внимательны. Но на некоторых станциях с октября внедрят автоматизированные системы контроля с элементами искусственного интеллекта. Он теперь, зараза, везде будет за нами следить. И вот камеры высокого разрешения, они позволят фиксировать нарушения, а оператор получит сигнал тревоги и может дистанционно заблокировать подачу топлива. Ну, а во всяких там других случаях, если супер искусственный интеллект внедрен, да, на заправочную станцию, то он и сам будет блокировать подачу топлива. Что ж за запреты такие, дорогие друзья? Ну, на самом деле, все это всегда было, просто не обращалось на это внимания. Заправка с работающим двигателем, все, пожалуйста, система автоматически перекроет подачу топлива или этим это сделает оператор станции. Использование смартфона ближе, чем 3 метра от люка бензобака. Ну, все вроде бы есть, да, все, мы это знаем, вот, но теперь за этим будут следить еще более серьезно. Ну, тут понятно, может возникнуть искорка и пиши пропало. Если мы будем наливать топливо в стеклянную тару или в обычный немаркированный пластик, все, тоже будут за этим строже следить. В общем, разрешены, впрочем, как и были, только заводские емкости с маркировкой производителя, либо антистатические канистры. Во все другие нельзя. как говорится. Ну и операторы, как я уже сказал, они будут отказывать в обслуживании тем, кто нарушает правила безопасности. Насколько это будет работать? Ну, это, конечно, большой вопрос, как всегда. Мы не беремся утверждать, что прям все теперь нигде и никогда эти правила нарушаться не будут. Но лучше их в принципе не нарушать. Это же логично. Если они придуманы, и придуманы они не просто так, внедрены, то, конечно же, логичнее и лучше им следовать. Вот что сегодня обобщили к предстоящим выходным. Кстати, желаем провести вам их просто прекрасно. И напоминаем, что начинаются они не в субботу утром, не завтра, дорогие друзья, а в пятницу вечером, то есть прямо сейчас. Отдохните как следует. Ну и до встречи в эфире уже в понедельник в 18:04. Счастливо, пока!

0: Наша реклама.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
17: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
18: Куда срочно перенести рабочие чаты?
19: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
20: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
21: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
22: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я. За спасибо.
23: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
24: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
9: Наши новости.
25: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Старшее поколение» организовала для воронежцев серебряного возраста экскурсию. В честь Международного дня пожилых людей они посетили Адмиралтейскую площадь, настоящий музей под открытым небом, место, где начиналась история российского военного флота. Участники увидели корабли музея «Гота Предестинация», памятники Митрофану Воронежскому, Петру Первому и Федору Ушакову, Успенский, Адмиралтейский храм и другие знаковые места. Как отметила сенатор Галина Карелова, забота о старшем поколении остается приоритетом государственной политики, а благодаря проекту «Старшее поколение» создаются условия для активного и здорового долголетия. Это были новости региона.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Папа, смотри, какая елочка!
3: Посадить дерево с детьми этой осенью – не просто украсить участок. Это заложить семейную традицию. В питомнике «Рура» вас ждут тысячи здоровых растений. От уютных хвойных до пышных гортензий. Ждем вас ежедневно. Новая Усмань, Фрунзе 31В. Питомник «Рура». Сажаем красоту, растим воспоминания.
4: Полный чекап позвоночника, комплексное МРТ-исследование 4 отделов позвоночника и прием невролога со скидкой 30% в клинике «Эксперт Воронеж». Подробности акции уточните у операторов по телефону 20 720 или на сайте клиникаэксперт.ру. Вашему здоровью нужен эксперт. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
5: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
5: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 8 800 333 47 20.
7: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
8: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
12: «Наше радио».

0: Только мать ее, ага, считает меня отморозком. Пальцем жал сосок звонка в подъездную известку. Мамаша спрятала ключи и за ремень отцовский. Соседи вызвали ментов. Приехал ее батя, давай кричать, мол, в ВДВ служил, сейчас будет убивать. Я испугался очень сильно, водки выпей, на жопу сядь. Возможно, ты мой будущий тесть, ну, а я твой зять.
1: При переходе.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Главной целью учений «Центр-2026» является совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом стратегических учений «Центр-2026», которые сопряжены с командно-штабными учениями взаимодействия в рамках ОДКБ. Также он пообщался с военными атташе разных стран и ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Общая численность войск на полигоне составляет более 6 тысяч военных. Задействованы свыше 600 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты, беспилотники различных модификаций и роботизированные системы. Президент США заявил, что европейские страны согласились высвободить значительные объемы дизельного топлива из своих запасов. Европа только что согласилась высвободить огромные объемы дизельного топлива из крупных запасов. Это начинается незамедлительно, написал Дональд Трамп в своей социальной сети. При этом американский лидер не привел каких-либо подробностей. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Большой Семерки согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизтопливом. Согласно его заявлению, существенная часть будет высвобождена группой стран и партнерами в течение 20 дней. Кроме того, страны договорились, что ограничений на торговлю энергоносителями вводиться не будет. РЖД внедряет китайский язык на терминалах автоматических камер хранения на вокзалах. Как сообщила компания, интерфейс на китайском языке с подсказками и сообщениями появится на всех терминалах до конца октября. Уточняется, что перевод помогли подготовить студенты из Китая, которые учатся в высшей инженерной школе и первокурсники международной образовательной программы Российского университета транспорта. Больше половины компаний в стране готовы платить зарплату выше рынка за дополнительные компетенции сотрудника. Отмечается, что самым востребованным видом доп. Образования при найме стала профессиональная переподготовка, на которую обращает внимание 36% работодателей. Различные сертификаты, подтверждающие знания и навыки, 29% компаний. Стоимость подарка педагогу ко Дню Учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом напомнил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. Ограничение применяется к каждому подарку отдельно. Если подарков несколько, стоимость каждого из них должна укладываться в установленный предел. А популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступила очередная пятница, а значит, что самое время узнать, как за эту неделю изменилась наша чартова дюжина.
1: И с вами снова я, Яна Лукьянова, и он, Санька Бон. Сегодня вместе будем подводить итоги вашего недельного голосования. Это он, наш московский Санька Бон.
0: В нашем сегодняшнем...
1: Синабон.
0: Я благодарю вас. В нашем сегодняшнем выпуске сразу 4 новинки. И рубрика «Мы вас услышали» тоже будет.
1: А еще будут новости, Саш, новости от наших музыкантов и разговоры на разные темы. Все, как мы с вами любим, ребята. Например, узнаем у Николая Яковлева, что изменилось в его жизни после рождения дочери.
0: Поговорим с Павлом Шепелевым о полезных советах.
1: А Владимир Ткаченко продолжит делиться впечатлениями от Флоренции и расскажет, какая достопримечательность города поразила его сильнее всего. Даже несмотря на то, что пресловутый мост Понте-Векьо мы уже успели обсудить.
0: Ну и, конечно, мы дойдем до первой строчки.

0: Песня «Алатырь» группы «Алиса». Новая песня уже появилась на всех цифровых площадках и сразу же стартует в нашем хит-параде.
1: Вообще, когда выходит новый трек от «Алисы», сразу возникает вопрос. Согласитесь, да? Перед нами отдельная история или часть какой-то большой работы, над которой трудится группа?
0: И мы решили не гадать, а спросили об этом самого Константина Кинчева.
2: Это одна из песен альбома, который называется «Тайна северных вет». Предзаказ этого альбома стартовал в начале сентября и продлится до февраля месяца 2027 года.
3: Премьера недели.
1: «Алиса», «Алатырь».

0: Премьера недели. Алиса, алатырь.
1: Чёртова дюжина.
2: Реклама на 107 FM. Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый

0: автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Взлом чарта.
1: «Северный флот» с предпоследней песней появляется на 13-й строчке нашей чартовой дюжины.
2: Это первый сингл с будущего альбома «Лед и вода». Александр Леонтьев уже назвал его самым зрелым альбомом «Северного флота», так что за новым материалом следим особенно внимательно.
1: Кстати, группа регулярно показывает, как этот материал записывается. В соцсетях «Северного флота» уже вышло 6 частей студийного дневника о том, как создавалась предпоследняя песня.
2: Ну, а мы прямо сейчас услышим результат этой работы.
0: 13-е место.
2: «Северный флот». Предпоследняя песня.

0: Взлом чарта.
1: Оуэй, ребята, у нас взлом чарта. Афинаж с песней «Отличник» начинает свое движение по нашему хит-параду с 12-й строчки.
2: М. Калинин признался, что хотел назвать «Отличник» одной из своих любимых песен с нового альбома, но вовремя понял, что лукавит. Пока же ему нравятся все песни с будущей пластинки, выделить какую-то одну просто не получается, но я думаю, что это сделают слушатели. Они выберут лучшую песню.
1: Однозначно. Возможно, со временем фаворит все-таки появится. Но главное, ждать релиза осталось совсем недолго, и уже этой осенью 9-й номерной альбом «Афинажа» выйдет на всех площадках. А затем группа уже отправится с ним в тур по городам России.
2: Ну, а пока одна из новых песен уже добралась до нашей чартовой дюжины.
0: 12-е место.
2: «Афинаж. Отличник».

0: Взлом чарта.
1: Еще один взлом, кстати, не последний на сегодня. На 11-й строчке сегодня расположилась группа «Операция Пластилин» с песней «Радости».
2: Этот трек, кстати, вошел в одноименный мини-альбом команды, и это его первая часть, сторона А. Сторону Б ждем в марте следующего года. Александр,
1: да.
2: А случаются ли радости в жизни у людей за 50?
1: Пока, конечно, нет. Это собачьи радости, это дедовские радости и, ну, рукоблудие.
0: 11-е место.
1: Операция «Пластилин». Радости.

0: наша реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынка Фэт-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
11: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
7: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
12: Проверено на себе.
7: Еженедельно по средам.
12: Стартуем ровно в 19.
7: Подруливай!
13: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
7: За сценой. Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: Премьера недели.
1: Премьера этой недели — «Хи-хи-хи» и «Хмыров» с песней «Я вижу тебя насквозь». У этого трека фестивальная история. Познакомились ребята на одном фестивале, записали песню после другого, что они там делали, остается только догадываться, а впервые сыграли ее вместе на третьем, вот.
2: Катя Полушкина и Филипп Хмыров познакомились год назад, а этим летом, наконец, добрались до домашней студии «Хи-хи-хи» и записали совместный трек.
1: И здесь сошлись два города у воды – Владивосток и Петербург. Достаточно большое расстояние. Даже на обложке есть море. Поверх фотографий Кати и Филиппа наложен снимок волн Японского моря, который Катя сделала во Владивостоке.
2: Филипп и Катя рассказали нам, как произошло знакомство, которое привело к появлению новой песни.
3: Филипп написал нам в директ голосовое сообщение, где предложил сделать совместную песню, что он будет проездом в Москве и может заехать к нам в гости. Все, собственно, так все и произошло. Он приехал к нам в гости, в нашу большую хихихату. Мы несколько дней сидели вместе, кушали арбуз, пили чай, много-много разговаривали про концертный опыт, про музыкальный опыт и, собственно, параллельно писали наш будущий фит.
4: Я вот увидел, как они выступают, увидел, вот, как Катя преображается на сцене. То есть так она такая милая, клевая, простая девчонка, вообще суперположительная на сцене. Она прямо такая завораживающая в этом своем красном проводе и в кожаной куртке. И, короче, вокальные данные потрясающие у нее. И мне она напомнила, в общем, Бьорк по звуку, в смысле. Вот. Я ей сразу же об этом сказал, как они со сцены сошли, я ее догнал, сказал, что все восхитительно, очень круто. И сразу подумал, что да-да-да, нужно делать фит.
0: Премьера недели.
1: «Хи-хи-хи» и «Хмыров. Я вижу тебя насквозь».

0: Десятое место нашей чартовой дюжины по итогам вашего недельного голосования занимают Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: А если вы решили, дорогие друзья, что с дуэтами у Татуина пока все, то нет. Сегодня группа выпустила еще один совместный трек вместе с проектом «Модем».
0: Да, песня называется «Палата номер 6». Ее уже можно послушать на всех цифровых площадках.
1: Так, Лукьянова, твоя любимая тема. Давайте пофантазируем, что мы артисты. Да?
0: Давай.
1: Да. Вот с кем бы, будучи артисткой, все вы знаете, что мы не спели как минимум 3 альбома, мы не сыграли как минимум 12 концертов, и сегодня у нас не вышел сингл «Прости, иди». И мы в связи с этим давайте спросим с кем нам бы записать фит?
0: Возьмите нас кто-нибудь, ребята.
1: Не-не-не, мы попрошенничеством не занимаемся. Называй имя.
0: Ну не попрошенничай, да, я обращусь с обращением. Можно выйти с обращением к музыкантам.
1: Давай.
0: Уважаемые музыканты наши, мы хотим с вами со всеми записать фит. Сделаем альбом. У нас будет офигенная чартовая дюжина. Вы только представьте, новые имена, новые ритмы. Как Саша танцует. Я видела.
2: Да.
0: Что?
1: Да, это будет самое продажное шоу. Мы вас всех поставим на первое место. Так что имейте в виду, предложение действует 24 часа. Поехали.
3: Десятое место.
0: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: Десятое место. Татуин и Джоконда. На темной стороне.
1: Взлом чарта.
0: Сразу на девятое место на первой неделе в нашем хит-параде поднимается песня «С тобой» группы Good Times.
2: В прошлом выпуске песню в эфире представил лидер команды Артем Шаров, который рассказал о трансформации лирического героя. Сегодня решили узнать больше о музыкальной составляющей трека, и в этом нам поможет гитарист и композитор Никита Хмеловец.
3: «Рыбу» для этой песни я написал на планшете, как и курсы личностного роста. По-моему, это было в городе Тула, между саундчеком и концертом, если я вот правильно помню гримерку. Картинка гримерки мне запомнилась. Возможно, это была Тула. И Тёма сразу придумал классный припев, который, кстати, очень неожиданно раскрылся по смыслу. Для меня это было в итоге приятным удивлением. И, в общем, она довольно быстро написалась. Разве что пришлось посидеть с концовкой и покрутить несколько вариантов, чтобы передать это эмоциональное напряжение и завершить песню. И в итоге я доволен, что можно сказать не про каждую, на самом деле, песню на альбоме. Очень доволен.
0: А если вы хотите узнать больше не только о песне «С тобой», но и о других треках из нового альбома «Good Times» «Неоклассика», заходите на сайт nash.ru в раздел «Подкасты» и слушайте запись «Радиопрезентация альбома».
1: Девятое место.
2: «Good Times»

0: вас услышали.
1: Ой, ребят, вы наконец-то прислали нам ну просто очень много новой музыки. Продюсер нашего хит-парада всю ее ответственно отслушал. И мы готовы представить вам фрагменты трех треков, которые особенно зацепили.
2: Если вы тоже пишете музыку, присылайте свои песни через сайт наша.ру. Для этого нужно перейти в раздел «Музыкантам» и зарегистрироваться. Возможно, в следующий раз мы будем говорить уже о вашей группе или о вашем проекте.
1: И не забывайте подробно заполнять все поля анкеты, чтобы мы узнали о вас и вашем творчестве побольше. А еще обязательно указывайте, как правильно читается ваше название, чтобы мы с Сашей не ошибались в эфире.
2: Итак, три новых имени и фрагменты тех трех песен, которые сегодня оказались в поле нашего внимания. Узнать об этих артистах подробнее можно в сообществе нашего радио ВКонтакте.
1: Автономия.

0: мы вас услышали.
1: Так звучит наше радио.
2: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Хочешь знать больше?
3: Заходи на «Наша.ру» в раздел «Подкасты».
2: Выбирай и слушай.
3: Программы, интервью, радиопрезентации.
2: В любом месте, в удобное время.
3: Подкасты на «Наша.ру».
4: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
5: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
2: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
2: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
2: Подруливай! С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
3: с 7 до 11.
2: Подъемники
3: на нашем радио.
7: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
2: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио.
8: Реклама на 107FM.
9: Наша погода.
10: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
11: 14 октября. Большой концерт Good Times. Arena Hall. Неповторимая концертная атмосфера. Главные хиты Good Times. Подробная информация на сайте ns.show. 18+.
12: Холодные вечера станут уютнее с блюдами от Агроэко. Только до 11 октября окорок для запекания Агроэко по специальной цене 469 рублей за килограмм. Сочное мясо под золотистой корочкой, которое тает во рту, именно то, что нужно для вашего идеального ужина. А главное, его можно запекать прямо в упаковке. Агроэко. Вкусно, тепло, по-домашнему.
13: Предложение действует с 28 сентября по 11 октября 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено, не является публичной офертой.
14: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
17: Супер предложение от санатория имени Горького. Номер люкс по цене стандарта. Забронируй свой отдых с выгодой. Наслаждайся комфортом в двухкомнатном люксе по цене стандарта. Количество путевок по акции ограничено. Санаторий имени Горького, город Воронеж. Бронируйте свой отдых по телефону 8 800 201 63 13.
18: Срок проведения акции с 14 сентября 2026 года по 31 октября 2026 года. Подробности на сайте санатория имени Горького. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203.
18: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
19: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
20: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьи, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Мусолов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Октября в Воронеже легендарная группа «Пикник» в рамках масштабного тура с новой программой «Вечное движение».
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2 100 100.
4: Хочешь работать на радио?

0: радио. Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: наша реклама.
1: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей, а топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
7: «Магни-комбо» в магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
8: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
9: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
8: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
10: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Наши новости.
12: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по эффективному использованию земельных ресурсов в Воронеже. В частности, по ряду участков комиссия рекомендовала поручить администрации города проработать возможность формирования более крупных или функционально связанных территорий. Были рассмотрены несколько вариантов земельных участков для строительства легкоатлетического манежа. Александр Гусев также поручил продолжить работу по сохранению зеленых территорий и не допускать решений, которые в дальнейшем могут привести к конфликту между частными интересами и необходимостью развития городской инфраструктуры. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой Семилукского района Максимом Зацепиным. Центральной темой беседы стало развитие социальной инфраструктуры муниципалитета. Одна из главных задач – капитальный ремонт больницы имени Гончарова. Губернатор поручил совместно с профильными министерствами проработать возможные источники финансирования на региональном и федеральном уровнях. Обсудили строительство школы на 500 мест с детским садом на 220 мест в микрорайоне Южный. Также Александр Гусев поддержал создание комплекса с футбольным полем в переулке Кирпичный и ремонт спортивного зала на улице Железнодорожной по программе 50 на 50. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с председателем Воронежской городской думы Андреем Дьяченко. Глава региона поблагодарил депутатов и спикера за конструктивную работу, отметив, что они всегда должны быть нацелены на диалог, общие результаты, поиск оптимальных решений по всем вопросам, определяющим будущее Воронежа. Отдельно затронули законодательные инициативы. Председатель городского парламента подчеркнул, что особое внимание депутаты сегодня уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семьям, в частности, трудоустройству ветеранов СВО. В правительстве области прошло заседание Совета министров по научно-технологическому развитию под руководством заместителя губернатора Игоря Лоткова. Основная задача – выстроить устойчивые технологические пары, предприятия, научный центр. Бизнес формирует задачу, наука дает компетенции для ее решения. До конца года нужно оформить результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и уделить внимание патентованию разработок. Участники также обсудили перспективные направления биоэкономика и технологическое предпринимательство. Игорь Лотков предложил создать при отраслевых министерствах сообщество молодых ученых и наладить их регулярное взаимодействие с бизнесом. Бобровский район отметил 250-летие со дня создания Орловской рысистой породы лошадей и основания Хреновского конного завода. В праздничных мероприятиях приняли участие председатель Госдумы Алексей Гордеев, заместители председателя правительства области Олег Масалов и Алексей Сапронов и другие. Гости побывали в Хреновской школе наездников, где стали участниками церемонии открытия нового корпуса. Здесь же было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией района и Хреновским конным заводом. Стороны будут реализовывать проекты по социально-экономическому развитию Бобровского района. Затем в Слободском сельском доме культуры состоялся праздничный концерт и церемония вручения наград. Это были новости региона.

0: Одни шаг.
1: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
3: Художественный музей имени Крамского и благотворительный фонд «Художники Воронежа» представляют масштабный выставочный проект живописи и графики «Избранная 2» с 9 октября по 29 ноября. Более 100 работ 46 художников будут представлены в пространстве выставочного зала. От импрессионизма и авангарда до соцреализма и примитивизма. «Избранная 2» в Художественном музее имени Крамского с 9 октября по 29 ноября. Подробная информация на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: В Воронежской области появился раздельный сбор отходов. Бумага, стекло, пластик, металл могут быть переработаны и использованы повторно. Начать раздельный сбор отходов просто. Вам не нужно много контейнеров дома, всего два, один для мусора и один для вторсырья. Сдавайте собранный пластик в контейнер у дома с надписью «Пластик». Собранный картон, металл, стекло, тетрапак в контейнер с надписью «Вторсырье». А смешанные отходы в контейнер с надписью «Смешанные». Как только вы освоите раздельный сбор отходов, поделитесь своей новой эко-привычкой с близкими. Благодарим за заботу о природе родного края. Раздельный сбор отходов сегодня – это наш вклад в чистое завтра.
5: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
3: Новый медицинский центр Smart Clinic на улице Космонавтов, 31. Больше возможностей для вашего здоровья. Передовое медицинское оборудование, современная диагностика. Прием ведут высококвалифицированные специалисты. Все необходимое в одном медицинском центре. Запишитесь на консультацию уже сегодня. 8 800 542 24. Город Воронеж, улица Космонавтов, 31. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Промликвидация. Вывоз мусора 4-5 класса опасности в Воронеже и пригороде. Промышленные бытовые отходы, строительный мусор, КГО и прочее. Работаем с юридическими и физическими лицами. Документальное сопровождение для бухгалтерии, оплата по факту. 8 473 224 16 48. Город Воронеж, Ленинский проспект, дом 174И.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Хватит стесняться. Я эксперт. Присылай заявку, расскажи, в чем ты эксперт, и получи возможность попасть в эфир нашего радио в Воронеже. Со своим экспертным мнением.
8: Тихо, тихо, спокойно. Подробности в сообществе «Наше радио Воронеж» ВКонтакте.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
1: Так звучит «Наше».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Власти будут продолжать работу, чтобы цены на независимых АЗС были сопоставимы с ценами на крупных заправках. Об этом в комментарии Первому каналу заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее он говорил о том, что на автозаправочных станциях, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, которые обеспечивают около 80% продаж нефтепродуктов в стране, цены растут примерно в пределах инфляции. Он отметил, что на оставшиеся 20% приходится большое количество независимых АЗС и операторов, которые в условиях дефицита могут продавать топливо по более дорогим ценам. Страны Большой Семерки заявили о намерении сохранить санкции против России в энергетической сфере. Они также намерены работать с международными энергетическими агентствами и другими партнерами, чтобы не допустить дальнейшего распространения последствий энергетического кризиса на рынке топлива. Об этом говорится в заявлении лидеров G7. Между тем, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Большой Семерки согласовали выпуск на рынок из запасов до 100 миллионов баррелей топлива для стабилизации ситуации с дизелем. Существенная часть будет высвобождена в течение 20 дней. Посольство России в Норвегии оказывает содействие экипажу арестованного на Шпицбергене российского судна «Профессор Молчанов». В посольстве рассчитывают на скорейшее освобождение судна из-под ареста и на его беспрепятственное возвращение в Россию. Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано в Норвегии по решению суда в рамках иска украинской компании «Нафтогаз». Оно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Пожар в историческом особняке Миллера в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован. Об этом сообщает городское управление МЧС. К ликвидации привлекалось 165 человек и 37 единиц техники. Пожар в историческом здании 18 века постройки произошел в четверг вечером. Его площадь составила 2000 квадратных метров. В примыкающем здании горела обрешетка кровли. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил организовать восстановление особняка, который признан объектом культурного наследия региональной. Значения. Польские грибники нашли в лесу урну из гробницы 4 века до нашей эры. Как пишет местная пресса, жители центральной Польши Яцек Крницкий и его супруга принесли домой фрагменты предмета, в котором более 2000 лет. Мужчина заметил реликвию на песчаной насыпи. Оказалось, что это урна из гробницы культуры Клохи. Эта уникальная находка связана с древними погребальными обрядами. Свои находки грибник передал специалистам. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Ва-банк.
0: Имя.
1: Александр Ф. Скляр.
0: Легенда.
2: Группа Ва-банк свое название получила по двум причинам. Первая причина – это что я бросил свою карьеру дипломатическую и в определенном смысле пошел ва-банк. То есть это было понятное движение, которое продиктовало это название группы. Мы идем ва-банк. Но было еще и второе, конечно, я большой поклонник фильма «Ва-банк», особенно его первой части, потому что это фильм о дружбе, о верности идеалам и о честности и порядочности. И этот фильм так мне понравился тогда, что я и не мог не вспомнить тоже и свой любимый фильм. Поэтому группа «Ва-банк» имела такое очень для меня понятное, емкое название. Ну и к тому же все музыканты первого состава группы «Ва-банк» были не против. То есть тогда мы как-то вот обсуждали. Мне кажется, и не было даже каких-то других вариантов предложено. Так вот, «Ва-банк» — коротко, ясно, хорошо и честно.
1: «Ва-банк».
3: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Тиунникова и композитор.
0: Имя.
1: Юлия Тиунникова.
0: Легенда.
2: Композит возник из названия «Четыре композитора», данного новому составу в 2004 году. Так получилось, что тогда в составе все четверо так или иначе были авторами собственной музыки, то есть композиторами. Состав менялся, люди уходили и приходили, их становилось то меньше, то больше, поэтому числительное «четыре» отвалилось, а слово «композиторы» сократилось до слова «композит». И произошло это примерно к 2006 году. К слову, при написании в композите выделяется аббревиатура МПО. Эти буквы всегда заглавные. И означает эта аббревиатура «Московское производственное объединение». А вообще композит – это, как известно, материал, созданный из двух или более компонентов с разными физическими или химическими свойствами. В результате сочетания эти компоненты образуют новую структуру. Вот это 100% про нашу музыку.
1: Тиунникова и композит.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Урфин Джюс.
0: Имя
1: Александр Пантыкин.
0: Легенда.
2: Группа Урфин Джюс была инициирована с точки зрения концепции, конечно, замечательным поэтом Ильей Кормильцем. И именно Илья Кормильцев предложил нашего героя книжного Урфин Джюса и его «Деревянные солдаты», это легендарная книжка эпоса Александра Волкова, в качестве названия группы. И надо сказать, что это название так всем понравилось и прижилось, и поэтому благодаря Илье Кормильцеву группа стала называться «Урфин Джюс».
1: Урфин Джюс.

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель
1: Антила.
0: Имя
1: Аля Глазкова.
0: Легенда.
2: В начале нулевых, будучи подростком, я читала журнал «Все звезды». Однажды мне попалась статья о финской группе «Зарасмус». Я была их фанатом. Оказалось, что их самым первым названием было «Антила», но они отказались от него, не сыграв даже первого концерта. Я тогда подумала: так, то мне определенно нужен творческий псевдоним, нужно как-то подписывать свои работы, хотя я только-только начинала писать мелодии, стишки, рисовать картинки. Использовать свое настоящее имя я не планировала. «Антила» содержала для меня финские корни и отдаленно походила на мое полное имя Алина. И вроде как даже больше подходила для псевдонима барышни, чем для названия бойсбенда. Выбор был сделан. Я убрала сдвоенную «Т», добавила вторую «Л» и стала произносить на русский манер с ударением на второй слог «Антила». Спустя лет 10 или больше, впервые оказавшись в Хельсинки, напротив ЖД вокзала я увидела огромную вывеску «Антила». Это был сетевой супермаркет электроники, предметов быта, одежды, бытовой химии. Кажется, сейчас он уже закрылся, а мой псевдоним, начиная с 23-го года, разросся до названия группы «Антила», которая играет русскоязычный инди-рок с элементами фолка.
1: «Антила».
3: Привет!

0: Энциклопедия нашего радио.
1: Наша реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: С 6 по 10 октября. Москва. IT-форум «Цифровые решения». Ключевые вопросы цифровой трансформации и реализация национального проекта «Экономика данных». Более 120 сессий и 700 спикеров. Вручение национальной премии «Цифровые решения». Открытая выставка лучших отечественных IT-продуктов. Мероприятие проводится Минцифрой при поддержке правительства России. Подробнее на сайте forum-цифровые-решения.рф. Социальная реклама, оно национальные приоритеты. ИН 974-7633. Возрастное ограничение 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер, атмосферное давление выше нормы, геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
4: Жительница Воронежской области выращивает гигантские овощи. Какие изменения в законах ждут воронежцев в октябре? Как получить льготы на оплату коммунальных услуг? Кому из воронежцев положена ипотека под 2% годовых? Главный воронежский метеоролог рассказал, какой будет погода в октябре. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Средства ПВО сбили за день 209 украинских БПЛА над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены над территориями 12 областей, а также над Чувашией, Крымом и над акваторией Черного моря. Президент России положительно оценил результаты учений «Центр-2026». В пятницу Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за этапом учений «Центр-2026» и сопряженными с ними командно-штабными учениями ОДКБ «Взаимодействие». Главной целью учений глава государства назвал совершенствование навыков в управлении войсками при отражении внешней агрессии. После учений президент пообщался с военными атташе разных стран и ознакомился с образцами военной техники и оборудования. Россия открыта для диалога по обеспечению безопасности в Черном море для всех стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможных вариантах двусторонних соглашений с другими странами. Официальный представитель Кремля уточнил, что конкретных переговоров по двусторонним соглашениям пока не ведется. Как отмечает сайт nsn.fm, в четверг в ходе выступления на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что в Россию поступают обращения со всех сторон прекратить атаки в Черном море. Но не Россия это начала, напомнил глава государства. Средняя продолжительность жизни в мире выросла. Сейчас она достигла уровня, который отмечался до пандемии коронавируса. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, специалисты оценили тенденции в сфере здравоохранения, показатели смертности и заболеваемости. Общемировой показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73 года. Однако ожидаемая продолжительность здоровой жизни остается ниже. Главной причиной гибели жителей планеты ВОЗ называют неинфекционные заболевания. На них приходится 74% всех случаев смерти в мире. Власти Аргентины намерены предоставлять гражданство в обмен на инвестиции. Как сообщили в Минэкономике страны, для того, чтобы получить гражданство, будет два способа. Прямой безвозвратный взнос в национальную казну в размере 350 тысяч долларов США, либо покупка государственных облигаций на сумму 800 тысяч долларов, выпущенных специально для этой программы. При этом отмечается, что проситель гражданства пройдет проверку на законность происхождения средств, а также на отсутствие судимости. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 0.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272 74 61 272 74 61
4: 255 45 55.
1: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Общение военных из разных стран важно для укрепления доверия между государствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за учениями «Центр-2026» и командно-штабными учениями стран ОДКБ «Взаимодействие». Глава Минобороны России Андрей Белоусов доложил Путину, что с 28 сентября в учениях принимают участие представители почти 60 государств. При этом 7 стран направили свои воинские контингенты. Общая численность войск на полигоне Чебаркульский составляет около 6 тысяч военнослужащих. Россия вернется к потреблению только своего бензина и к его экспорту после стабилизации обстановки. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сегодня, используя стимулирующие меры, российские компании обеспечивают завоз импортных нефтепродуктов. Для предотвращения дефицита топлива, по словам Новака, правительство вместе с компаниями обеспечило дополнительный ввоз бензина из стран ближнего и дальнего зарубежья. Продовольственная и энергетическая безопасность, а также развитие транспортной логистики являются приоритетами в евразийской интеграции. Об этом в ходе заседания Евразийского межправительственного совета заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что страны сообщества вместе продолжают формировать мощную индустриальную базу Евразийского экономического союза. При этом от координации совместных усилий увеличивается производительность труда, снижается зависимость от поставок сырья и комплектующих из других стран. Продажи новых автомобилей «Лада» в России в сентябре выросли более чем на 9% и составили 32 тысячи штук. Это стало лучшим результатом в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Самой популярной моделью сентября стала «Гранта» с результатом почти 12 тысяч машин. Следом идет «Веста», которых в начале осени продали 5,5 тысяч штук. Замыкает тройку лидеров легендарная классическая «Нива» с результатом более 4 тысяч автомобилей за сентябрь. Стоимость подарка педагогу ко дню учителя не должна превышать 3000 рублей. Об этом напомнил зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. В беседе с РИА Новости он уточнил, что если подарков несколько, стоимость каждого из них должна укладываться в установленный предел. Авдеенко подчеркнул, что это ограничение следует воспринимать не только как требование закона, но и как дополнительную правовую защиту учителя. День учителя в России отмечается ежегодно, 5 октября. А популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Максе, в ВК и в Дзене. Подписывайтесь и читайте нас там, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня поговорим о новой песне группы «Алиса» и узнаем, как и где снимался клип группы «Диктофон». Группа «Алиса» представила новый сингл «Алатырь». Песня войдет в будущий альбом «Тайны северных вет», на который сейчас открыт предзаказ. Краудфандинг продлится до февраля 2027 года, после чего пластинка станет доступна всем слушателям. Ну а как появилась песня «Алатырь», узнали лично у Константина Кинчева.
2: Слова этой песни возникли так же, как обычно у меня бывает. Из ничего. Но музыка уже была. Ее написал наш клавишник Дима Парфенов. Я придумал мелодию, и возникли слова.

0: А уже сегодня «АллатырЬ» стартует в чартовой дюжине и станет одной из новинок нашего хит-парада. Не пропустите начало эфира. Встречаемся в 19:00 по московскому времени. Группа «Диктофон» представила клип на новую песню «Мисс Минск». Для съемок музыканты отправились в столицу Беларуси, где и сняли атмосферное видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. Поговорили с Антоном Макаровым о вайбе отпускных съемок 70-х годов.
1: Мы сняли клип на песню «Мисс Минск», ожидаемо в городе Минск. Мы позвали двух талантливых фотографов, Алексея и Анну Корзову, из Санкт-Петербурга в Беларусь, чтобы снять видео на настоящую 8-миллиметровую пленку. И на самом деле клип получился достаточно образным и атмосферным по той причине, что он выглядит словно это видео, снятое в отпуске в 70-х годах. И это достаточно подходит и нам как группе, и песне.

0: Клип «Мисс Минск» уже можно посмотреть на любой удобной платформе. А на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наш.ру и в телеграм-канале «Наше_ру». Снова отправимся за сцену, теперь уже в понедельник.
1: За сценой. Наше радио.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: наша реклама.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
5: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 11 градусов. Слабый северный ветер. Атмосферное давление выше нормы. Геомагнитная обстановка с возмущениями.
2: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Тараканы уходят спать, подсчитывая потери. Бурые пятна на потолке, полоска света под дверью. Душное утро без четверти шесть, тени на стенах хрещет. И кто-то ходит в соседней комнате, передвигая вещи. Кто-то ходит в соседней комнате, позвякивая ключами, оставляя повсюду свои жирные отпечатки. Может быть, это борцы за все, может, смотрители трещин. Кто там ходит в соседней комнате, передвигая вещи? То ли просто расчетный час, то ли конец истории, то ли они проверяют капканы, то ли метят мою территорию. Потрескивает, раскаляясь, плита, пощелкивают клещи. Зачем они ходят в соседней комнате, передвигая вещи? Но не знаю к чему, да это теперь и не важно. Просьба освободить места больше ничего не покажет. Приметы не врали, прогнозы сбылись, сны оказались вещами. И вот кто-то ходит в соседние.

уже, не сомневаюсь, они пришли, чтобы остаться. Мне уже почему-то не хочется петь, думать и размножаться. Я мог бы стать Буддой или Десадом, а то и чем-то похлеще. Но они все ходят в соседнюю.

0: всегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

мы, конечно, утопим друг друга и будем вместе лежать. А так две морские звезды в этой безумной любви. Мы, конечно,

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара?

и думал, неужто почудилось мне. Мой Бог, а ведь это был я.

«Наша музыкальная история». Группа «Гражданская оборона». Коллектив с названием «Гражданская оборона» появился в 1984 году. Его бессменный лидер Егор Летов создавал панк-рок с эпатажными антисоветскими текстами. Полуподвальное существование группы не помешало им выпустить в общей сложности более 20 альбомов, а Летову стать настоящей легендой русского рока. 19 февраля 2008 года в родном Омске музыкант скончался во сне от остановки сердца. «Гражданская оборона» прекратила свое существование. Песня «Сияние».

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Жиловщицы работаю давно. И знаете, работой своей довольна. У нас на заводе кино снимать можно. Оборудование новое, дисциплина железная. Освоила технологию жиловки мяса. Дело не хитрое, но ответственное. Агроэко поощряет премиями, путевками в санаторий. На смены привозят и кормят бесплатно. Захотите к нам? Вспомните слова Маши Жиловщицы. В Агроэко хорошо платят тем, кто не боится работы. 8 800 333 47 00.
2: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Так звучит «Наше». В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

за оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после.

0: Реклама на 107 FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер ФС-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.